0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на Большой Покровской рядом с трамвайными путями. Двигаться будем в сторону площади Горького. С правой стороны на углу стоит бывший доходный дом купца Пальцева. А в 18 веке здесь находилась усадьба генерала Григорьева, адъютанта Павла I и деда известного романиста Бабарыкина. Григорьевы продали усадьбу. В 1853 году она перешла в собственность купца Барбатенкова, а от него к купцу Пальцеву. На этом месте торговец обувью в 1873 году построил каменный трехэтажный доходный дом в стиле академической эклектики с фигурами атлантов и кариатид. Следующий дом тоже доходный. Был построен в 1910-е годы в стиле рационального модерна. Назывался дом Митрофан Никанорович Смирнов с сыновьями. В отделке фасада применен новый для того времени материал – керамический поливной кирпич. Благодаря этой отделке здание без ремонта простояло почти 100 лет. В этом доме находилась редакция газеты «Нижегородская коммуна», где часто бывал Валерий Чкалов. Во дворе дома фотокорреспондент этой газеты сделал последнюю фотографию летчика в ноябре 1938 года. 1 декабря того же года Чкалов трагически погиб при испытании самолета новой конструкции. На углу Большой Покровской и Грузинской слева мы видим трехэтажный краснокирпичный доходный дом Приспешникова. Он построен в 1894 году по проекту архитектора Григорьева. На втором этаже с 1895 по 1917 годы размещалась редакция знаменитой газеты «Нижегородский листок», с которой сотрудничал Максим Горький. Напротив стоит величественное здание Государственного банка. Оно отличается столичной масштабностью и богатством отделки. Напоминает одновременно средневековый замок и боярские палаты XVII века. Здание было построено в 1913 году на средства нижегородского купечества.

0: ни существ барином в роще.
1: Гиацинты. Нужно правильно это сделать. Не затягивайте, пожалуйста, с посадкой, потому что чем раньше ваши растения укоренятся, тем лучше. Конечно, в октябре будут скидки на эти луковичные культуры, но вы лучше думайте не о том, как себе выгоду устроить, а о том, как будут замечательно расти и цвести ваши цветочки, если вы вовремя и правильно их посадите. Где-то примерно с середины сентября самое удачное время для посадки тюльпанов, нарциссов и крокусов. Как нужно сажать, я вам расскажу немножечко о том, как выбирать посадочный материал. Вот сейчас очень много луковиц продается на развалах рядом с рынками, и там гарантировать чистоту, сортовую чистоту вот этих растений очень-очень сложно. То есть что вы купите, совершенно непонятно. На этикетке у вас может быть белый тюльпан, розовый, там с бахромками, а вы посадите, и у вас получится просто обычный красный. Вот эта пересортица, то ли умышленная, то ли случайная, она очень часто встречается. Поэтому лучше за посадочным материалом отправляйтесь либо в магазин специализированный, либо в какие-то садовые центры, или будет работать выставка садовая у нас напротив Сенной площади. И там вы можете выбрать уже качественный посадочный материал, именно сортовой. Еще что я хочу вам посоветовать, не берите по одной луковке разных сортов. Лучше купите в этом году, скажем, хотя бы 5 луковиц одного сорта, в следующем году вы купите 5 луковиц другого сорта, и у вас получатся пышные такие букеты. Это вы надеетесь, что вот купите одну луковку, потом ее размножите. На самом деле годы идут, а вот хорошего, красивого, качественного букета у вас не получается. То есть мы как приезжаем в сад, ага, там расцвел один тюльпанчик такого цвета, там расцвел один тюльпанчик такого цвета. Они, понимаете, не в том дело даже, что они разного цвета. Во-первых, букет, ну, как-то не очень презентабельно смотрится, когда вот такие разномастные тюльпанчики. А во-вторых, бывает, что они цветут, ну, с разницей в несколько дней. И получается, что, опять же, хорошего букета мы срезать с вами не можем. Поэтому вот берите хотя бы по 5 луковиц одного сорта. Я бы советовала еще и больше, потому что тюльпаны и вообще все луковичные, они очень хорошо в массе смотрятся. Получается такое яркое цветовое пятно. Бордюрами их очень сажать красиво. Ну, в общем, это у кого какие средства и финансы. Дальше. Как нужно правильно посадить? Если у вас тяжелая глинистая почва, обязательно для луковичных культур вносите разрыхлители. Самый удобный и доступный разрыхлитель – это песок. Но я скажу, что он не самый лучший материал для разрыхления, потому что просто-напросто просачивается в нижние слои почвы, и через год вы этого песка просто там не увидите. Гораздо лучше работают опилки, лучше перепревшие какие-то, листовой перегной. Можно сидераты в почву заделывать, тоже очень хорошо разрыхляет почву, особенно если это делать регулярно. Весной, скажем, сеять их, и осенью тоже хороший разрыхлитель. И вот такие грубые материалы, они дольше разлагаются в земле и как раз и рыхлость такую придают. Очень хорошо на глине работает битый красный кирпич. Тоже доступный достаточно материал и тоже долго сохраняется в почве. Если у вас песок, бедная почва, то для хорошего цветения вот этих луковичных культур нужно внести какие-то органические подкормки, перегной, компост, перепревший навоз. Вот эти вот все материалы перекопать и посадить. Качество цветов заметно лучше будет. Вот вы даже проэкспериментируйте сами. Одни луковки посадите без таких добавок, а другие луковицы посадите, скажем, с перепревшим навозом. И вы увидите, что колоссальная разница. Вот этот вот бокал у тюльпана будет чуть ли не в два раза больше. Как можно сажать тюльпаны? Не обязательно под каждую луковицу делать лунку. Хотя сейчас в продаже есть замечательные посадочные конусы, с помощью которых вот эти луковичные культуры можно сажать даже на газоне. Вы этим посадочным конусом делаете аккуратненькую лунку, газон при этом практически не страдает, закладываете туда луковицу, возвращаете назад эту землю вместе с газоном. А весной он у вас, эта луковка, прорастает через вашу травку. Лучше делать единое посадочное место, скажем, для тех вот 5-6-10 луковиц, которые вы купили, сажать их букетом каким-то, и вниз вот эту песчаную

0: Ну и подложечку сделать, присыпали слегка земелькой, и дальше вот этот вот перегной или перепревший навоз. Сверху опять чистой землей закрыт. Вот такой слоеный пирог, он обеспечит очень хорошее качественное цветение. Не сажайте луковичные культуры там, где вы наблюдаете застой влаги. Очень часто хотят посадить перед домом, прям близко к дому, чтобы это было так красиво, около крылечка. Вы часто на крыльцо заходите, приятно видеть. Но там бывает застой влаги от того, что с крыши вода стекает. Это нехорошее место, непригодное для луковичных культур. Еще нежелательно сажать там, где зимой выдувает снег. И тоже луковка может слегка подмерзнуть. Вот если у вас есть такие места, у меня вот есть на участке такое место, где вот, ну, прям как сквозняком, и этот снег там всегда лежит очень-очень тонким слоем. Тоже имейте это в виду. Куда сажать мелколуковичные культуры? Например, как пролесочки, мелкие крокусы, галантусы. Вот эти вот всю мелочь такую милую, их можно распределить между многолетниками. Пролески можно посадить вплотную к стволам деревьев. Там проталинки образуются. Вы приедете в апреле месяце и уже увидите чудесную картину, когда посреди снега буквально у вас растут цветы. То есть там проталина образовалась около этого ствола. И вот на этом уже чистом пространстве или галантусы выросли, или вот эти вот пролески выросли, или мелколуковичные крокусы. Ну, чудесное совершенно зрелище. Так что, дорогие друзья, вперед за покупками. Берите побольше растений одного сорта и обязательно сажайте их в сентябре.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые часто допускают начинающие садоводы. Покупают вот эту луковку и буквально сажают тюльпаны или те же крокусы, просто едва втыкая вот эти луковицы в землю. Так у нас лук-сивок, например, тоже часто сажают. И опять же, это ошибка. Нужно обязательно заглублять луковицы. А насколько заглублять? Существует единое такое среднее правило – для луковичных культур это примерно на 3 высоты луковицы. То есть вот представьте, что вы одну на другую, на третью луковку поставите, вот примерно такая глубина и должна быть. Средняя луковица тюльпанов примерно где-то сантиметра 3. И вот, значит, вы должны заглубить этот тюльпанчик, ну, где-то на 10 сантиметров. Чем меньше луковка, понятно, что тем мельче посадка. Но опять же, не сажайте мелко, иначе вот эти бесснежные наши первые заморозки, они могут повредить. Очень часто допускают ошибку с посадкой рябчика императорского. Знаете, все это растение на толстые ножки, как пальма такая вырастает, наверху оранжевые или желтые колокольчики. Вот это рябчик императорский. У него огромная луковица, до 10 сантиметров в диаметре. И вот эту луковицу надо сажать очень глубоко. То есть понятно, что она по высоте там тоже сантиметров 7-8. Вот считайте, 3 высоты – это минимум 20-25 сантиметров у вас должна быть глубина. Выкапывают под нее маленькую луночку, тоже неглубоко сажают, а потом спрашивают, а почему она не цветет. А вот потому и не цветет, что посажено очень мелко. Так что имейте в виду, вот правильная посадка, она тоже очень влияет на качество цветения.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Там за туманами».
0: Автор.
1: Слова Александр Шаганов, музыка Игорь Матвиенко.
2: Песня «Там за туманами», входящая в альбом «Любэ. Песня о людях» 97 года, была посвящена отцу автора слов, поэта Александра Шаганова, которого он воспринимал как своего отца, не зная о том, что его родная мать умерла, когда ему был один год. Шаганов узнал правду о смерти матери, уже будучи старшеклассником, что и послужило основой для написания песни. Песня «Там за туманами» стала отражением этих личных переживаний и воспоминаний Шаганова о своем отце. Кроме того, песня получила дополнительную глубину и значение после трагических событий в истории страны, таких как гибель подводной лодки «Курск».
1: Исполняет группа «Любэ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Кого-то по утрам будут родители, кого-то дети, а кого-то домашние животные. Для всех остальных есть одно устройство. Оно называется будильник. На первый взгляд кажется, что он появился недавно. Но на самом деле история будильника уходит в глубокое прошлое. Прообразом будильника можно считать так называемые огненные часы. Изобрели их в Древнем Китае. Они представляли собой длинную палочку, сделанную из опилок и смолы. Ее располагали горизонтально и подвешивали к ней грузик на нитке. Один из краев палочки поджигали, из-за чего опилки со смолой начинали тлеть. В определенный момент нить перегорала, и грузик падал, создавая при этом шум. Древнегреческий философ Платон в 4 веке до нашей эры изобрел механизм, который сигнализировал его ученикам о начале лекции. Изобретение представляло собой три сосуда, которые соединялись между собой при помощи трубок. Наполняя первую емкость, вода резко переливалась в следующую. В нижний сосуд было встроено что-то вроде дудочки. Вода, попадая туда, резко выдавливала из него воздух, как раз в эту дудочку, что, собственно, и было сигналом.
2: Интересный факт. Врачи не рекомендуют использовать для подъема резкий и громкий будильник. Он вызывает у человека раздражение и ощущение недосыпа. Исследователи рекомендуют ставить на сигнал будильника спокойную мелодию с постепенным нарастанием громкости.
1: Итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи тоже изобрел устройство, которое можно считать прообразом будильника. Оно состояло из двух сосудов. Вода по капле стекала из верхнего сосуда в нижний. Второй, наполняясь, приводил в движение механизм, поднимающий ноги спящего человека. В 1787 году Леви Хатчинс изобрел свой будильник. Он уже был похож на привычные нам механические устройства, однако звонил один раз в сутки ровно в 4 утра. А первый в истории патент на изобретение будильника был выдан французу Антуану Радье в 1847 году. Этот прибор уже мог звонить в любое установленное заранее время. Будильник буквально преследует нас всю жизнь, со школьной скамьи и до работы. Так что к нему следует относиться благосклонно и не сердиться по утрам, если он просто выполняет свою работу. Подъем!

0: Станция «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа «Наболевшем», в студии Игумен Олег Осипов. Ну и для начала, пока вы собираетесь с мыслями и с записками, если таковые были подготовлены, с вопросами, я постараюсь ответить на один вопрос, который, ну, уже как не оригинален, но звучал у нас в эфире, но, тем не менее, волнует людей. Просто мне его тут намедни задали, вот, попросили озвучить. Вопрос на самом деле важный, и для многих он так или иначе остается, ну, как бы без ответа, что ли. Причем он неоднократно звучал, я слышал, там в разных программах по телевидению, там по «Спасу», по «Союзу» ли, я не помню, где там я это слышал. И так, если батюшек приглашают куда-то поговорить, ну и вопрос этот так или иначе звучит в эфире. Вот, поэтому я решил еще раз не полениться ответить на этот вопрос. Вопрос этот звучит, ну, я его, так сказать, более компактно сформулирую, чем мне его задали там с массой перечислений. Ну, тем не менее, если мы говорим, что Бог есть любовь, то почему в мире столько несправедливости, зла и прочее, прочее, прочее? Вот эти все войны, холокосты, там, я не знаю, Керенские, Гитлеры, Аттилы и там Горбачёвы, Ельцины и так далее, и тому подобное. И все вот это вот безобразие, которое творится в мире. Вот почему так? Почему, как говорится, Господь Бог за этим не смотрит и никак это не контролирует? Для начала я хотел бы вам процитировать несколько фраз буквально, безадресных, я просто, честно говоря, не помню, они в голове так вертятся, но откуда конкретно, я вам сейчас это не скажу, они из Евангелия, а вот из какого, откуда и какие там главы, какой стих, это же, если интересно, сами ищите. Вот. Первое, что я хотел сказать по этому поводу, Господь говорит: «Скорбны будете в мире сем, но не отчаивайтесь, я победил мир». Раз. «Если бы вы были от мира, мир свое любил бы, но поскольку я избрал вы от мира, оттого ненавидит вас мир». Второе. Вот. Тут звоночек вот прозвучал, меня сбил немножко. Сейчас попытаюсь вспомнить еще фразу. А, ну да, не мир я принес на землю, но меч. Еще одна фраза Господа. Вот. Ну, если порыться, честно говоря, там масса таких формулировок в Евангелии, где говорится о том, что в принципе, классика жанра, весь мир во зле лежит. То есть вот ничего как бы нового тут. Вот в Евангелии все сказано, что да, действительно, и встанет народ на народ, и царство на царство, встанет сын на отца, и невестка на свекровь, и дочь на мать, и убьют их, и так далее, и тому подобное. То есть Господь везде показывает, что в мире справедливости, в этом, в земном мире справедливости и мира, и любви как таковой истинной не существует. То есть мы с вами уже через Евангелие, кто читал, разумеется, это не для всех вот так вот, информация, а для тех, кто Евангелие читал, кому это было интересно, то эта информация есть, они предупреждены. И раз ты в Евангелии это прочитал и вокруг себя увидел, ничего удивительного быть не может. Мы предупреждены, что так оно и есть, так и должно быть. Понимаете, какая вещь? То есть обо всем этом зле, о всей этой несправедливости сказано, что так должно быть. Вот. А почему, вопрос интересный, почему так? Мы поговорим чуть позже, а сейчас я отвечу на тот вопрос, который должен прозвучать в эфире. К нам дозвонились, слушаем вас, здравствуйте.
5: Батюшка Олег, здравствуйте. Боже, Ольга, у меня вот тут два вопроса. Первый вопрос, почему Господь Бог не может просить человека обязательно при условиях, если человек просит ближнего, то есть, ну, он есть абсолютная любовь, почему такие условия? Второй вопрос, вот экстремальный вид спорта. Вот недавно показали, в стратосферу прыгнул спортсмен. Вот наш Федор Конюхов там покоряет там океаны, моря. Это же все сопряжено с огромной опасностью. Вот является ли это грехом? И не очень понятно, почему Федор Конюхов вот этим занимается. Он, батюшка, священник должен в храме служить. А вот он... нет, я, конечно, рада за него, и это

то очень интересно задавать вопрос. Что ж это свет такой нехороший, что он через закрытые глаза не может на сетчатку попасть, а? Вот он же светлый, этот свет от солнца, ведь он все пробивает, а вот стоит закрыть глаза и нет. А почему так? Зачем? Он же ведь светит, он же ведь яркий, он же от солнца. А через закрытые глаза не может на нашу сетчатку попасть. Что за ерунда такая? Вот Господь Бог, вот если он такой добрый, почему он не прощает человека, который не хочет другим простить? Ответ на ваш вопрос вот в этом состоит. Если я отвернулся от стены, почему же я эту стену не вижу? Наверное, потому что я к ней задом стою. И почему свет до меня не доходит? Потому что я за глаза, наверное, закрыл. Вот и все. Не потому что свет плохой или стена исчезла. Мы не в том положении находимся, чтобы стену видеть и свет к нам в глаза попадал. Так же и здесь. Не получается получить прощение, если ты его не желаешь простить. Если ты его не хочешь получить, это прощение от Бога. Он предупреждает нас в Евангелии. Не простите и не получите прощения. А молитва «Отче наш», я вам 100 раз говорил, вот 101-й повторю, а может 121-й. «И остави нам долги наши так же, как и мы оставляем должникам нашим». Мы сами об этом Бога просим, чтобы Он нас не прощал, если не прощаем мы. Я не знаю, от невнимательности или от глупости этот вопрос родился, но будьте тогда повнимательнее. Что же касается стратосферы Федора Конюхова, во-первых, Федор Конюхов, раз он священник, значит, он благословение на это имеет. А значит, есть какие-то вопросы, которые он должен разрешить. Просто нам не все положено знать. Вот и все. Не надо задаваться теми вопросами, которые нас не касаются. Потому что, будучи священником, так же, как и Иван Иванович Охлобыстин, не от хорошей жизни вернулся в свою прежнюю профессию киношную. Понимаете, и благословение, но это тоже есть. И он об этом неоднократно-то в интервью говорил. Вот в чем дело. Просто есть моменты, которые нам знать не положено, поэтому не нужно туда совать нос. То, что касается стратосферы, ну, вы знаете, это значит, надо отменить весь спорт и все Олимпийские игры, по большому счету. Потому что все, что касается высоких достижений, это, ну, что, грех, что ли? Мы должны это воспринимать как грех? Нет, конечно, если человек живет добропорядочно и, как говорится, Богу молится и в храм ходит. А если он прыгает выше всех или бегает быстрее всех, если это для него, так сказать, не камень преткновения, если не из-за азарта и не из страсти к этому, хуже, когда страсть в человеке рождается, и он там, говорится, хочет влезть еще выше, не зная, что там дальше. Понимаете, вот. То есть если это не из соображений страстности, а из каких-то других. Допустим, показать, что в России лучшие возможности вот для достижения таких результатов. Какой же в этом грех? Если это человека не надмевает. Если он после этого остается нормально совершенно человеком. Грехом любое действие может стать, если оно человека надмевает. Если этот человек начинает о себе думать больше, выше, чем о других. Если он считает себя вот не таким, как прочие человецы, превращается вот в этого самого фарисея из притчи известной, вот тогда это грех. И неважно там, из стратосферы он прыгнул или из космоса, не имеет значения. Или просто через забор перемахнул, без всяких там скафандров и парашютов специальных. Не само по себе достижение. Собственно, так же, как и деньги и богатство не является ничем предосудительным, если оно не ведет

0: человека к гордыне. Я вам пример приводил 100 раз того же Иоанна Кронштадтского, святого праведного, того же царя и пророка Давида, того же премудрого Соломона, у которых было богатство немерено. Тем не менее святые, как мы знаем. И псалтирь читаем, как я уже говорил, поболее даже, чем Евангелие, за богослужениями. И на литургии, и на вечерней, и на утренней. Мы Евангелие столько не читаем, сколько читаем псалтирь за богослужением. Не обращали внимания? О как! Чье творение? Давидова. А Давид кто? Царь. А у царя было тогда, ой-ой-ой, сколько золота и всего прочего. Мы же говорим, как золото растлевает и так далее. Нет, не растлело. Почему? Потому что человек такой был, верующий. Поэтому грех не в поступке, а в последствиях, к чему этот поступок человека привел. Я не говорю о преступлениях. Я говорю о вот таких вот достижениях, по большому счету. Что в спорте, что в науке, что в каких других вещах. Поэтому, когда вы задаетесь такими вопросами, посмотрите в зеркало. Чего мы сами по себе стоим, и в конечном счете, какие мы сами действия производим, и не являются ли они, в первую очередь, греховными. Потому что ни грехи Федора Конюхова не должны нас интересовать, ни грехи этого вот прыгуна с парашютом из стратосферы нас волновать не должны. Потому что мы за них отвечать не будем. Отвечать будем за себя. Поэтому как только рождается вопрос у нас про грехи кого-то другого на стороне находящегося, бегом к зеркалу, бегом. И на себя смотреть, и о своих действиях и грехах думать-то, а не о чужих. Еще раз повторяю, за чужие грехи ответственности мы нести не будем. Он будет за себя отвечать. Если вы сейчас скажете, а он соблазняет этими действиями других, да, в Евангелии сказано, что горе тому, кто соблазнит хоть одного из малых сих, там лучше было ему не родиться, но ему, а не тому, кто на это смотрит. А если мы на это смотрим, еще и осуждать начинаем, вот это уже наш грех. Поэтому еще раз и еще говорю, как только возникает желание поинтересоваться, грех это или не грех вот у того человека, беги к зеркалу и думай о себе, и забудь о том человеке. А лучше помолись о нем, чтобы то, что он сделал, не было вменено ему в грех. Тогда, глядишь, Господь Бог и нам наши грехи простит. Вот так должно по-христиански поступать, я считаю. Ну, ладненько, раз больше звонков нет, значит, я продолжу. То, что касается несправедливости в мире. Откуда она берется, раз Бог есть любовь, раз Господь Бог всех призывает к любви, миру и так далее, и так далее. А тут вдруг, как говорится, следить за происходящим перестал, и вот там войны, убийства, холокосты и прочее, прочее, прочее нехорошая вещь творится. Здесь вот опять на ум ничего не приходит другого, как ребенка, который с упорством барана сует гвоздик в розетку, пытаясь нащупать там фазу. И вот скажите, пожалуйста, какая вероятность, что максимум с 2 раз его не шибанет током, а последствия этого удара электрического могут быть, сами понимаете, различные, вплоть до фатального исхода. И что? Господь Бог не доглядел? Господь Бог вовремя рубильник не дернул, там пробку не вывернул, чтобы этого бедного ребенка током не долбануло, и он там в стену противоположную не впечатался. Скажите, пожалуйста, Господь Бог за это ответственность несет? Интересный вопрос, правда, да? Так и все остальное происходит в мире по совершенно объективным причинам. Начиная вот от этой безобидной игры с гвоздем и розеткой и заканчивая мировыми войнами, принцип один и тот же. Люди не хотят думать и изучать вот эти вот самые вселенские законы. Законы физики, химии, биологии, там, я не знаю, истории, исторический материализм, помните, да, диалектический материализм Гегеля, Ленина. Все ведь какие-то законы искали, открывали, изучали. А вот те законы, которые действительно жизнью управляют людей, они, как Алексей Ильич Осипов говорит, к духовным законам относятся. Никому до них дела нет. А ведь, как у Высоцкого поется-то это, ответ ужасно прост. И ответ единственный. То, что людям надо извлекать уроки из истории. А они не хотят этого делать. Не смотрят на происходящее и не делают выводов. То есть не пытаются вот этот закон существующий вывести, как этот ребенок с гвоздем в руке перед розеткой. Ну, может, до кого-то доходит и одного раза хватает, а некоторые, вот типа меня, я неоднократно на это попадался. Мне было интересно, что это вдруг такое происходит. А вдруг второй раз не произойдет? Нет, и второй раз попало. Вот, слава богу, 220 меня как-то не добило. Вот до сих пор живой. Понимаете? Вот в этом проблема. Не хотим думать. Не хотим выводы делать. И в конце концов по совершенно объективным причинам доходим до того, что так или иначе, рано или поздно, все происходящее выливается, ну, в какую-нибудь локальную там или не совсем локальную войну. Потому что, ну, давайте просто порассуждаем, ну, так, за жизнь. Ведь вот прикиньте, сколько людей ежедневно, я там не хочу обобщать, там, в год, там, в столетие, в день, ежедневно, гибнет у нас в ДТП в мире. Я сейчас не про Нижний Новгород и область. В мире. Сколько людей гибнет в ДТП, в дорожно-транспортных происшествиях? Ну, собственно говоря, по собственной или чьей-то глупости. Сколько людей за этот же день гибнет от суицидов различного рода по различному поводу? И давайте не забывать про аборты. Сколько убивается ежедневно детей в абортариях? Если мы это все суммируем, сколько в один день гибнет людей, то я боюсь, мы получим такую цифру, что количество погибших в каком-нибудь локальном конфликте военном окажется лишь погрешностью. Вот к этому числу погибающих вот так, без всякой войны. В ДТП, в суицидах и в абортариях. И когда человек сам себя совершенно без принуждения добровольно гонит, в общем-то, к вымиранию, на край погибели, чё уж тут про какие-то войны говорить, как им не быть просто в этой ситуации, если мы сами себя туда загоняем. Я все вот так вот с женщинами разговариваю, пришла похоронка, и вот она стоит, слезы льет, там в три ручья прям заливается. Сыночек любимый там где-то в горячей точке погиб. Задаешь ей единственный вопрос: а ты сколько абортов сделала? Он говорит: 5. И что, ты за этих 5 так же вот рыдала, стояла? Нет, а что за одного рыдаешь? За 5 не плакала. Сама пошла их угробила. Чуть ли не своими руками. А теперь 1. Вот 5 лежат в рядочках в 5 гробах, и тебе на них наплевать. А вот с одним что-то случилось. Вот тут ты будешь стоять там, как говорится, волосы рвать у себя на голове. Нормально это? Вот задайте сами себе вопрос. Это нормально, когда такое происходит? Вот и ответ на вопрос, а как тогда этому не происходить? Вот и все. Сейчас я отвечу на один вопрос, еще к нам дозвонились в студию, а потом продолжу. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, батюшка, благословите.
0: Бог благословит, слушаем вас.
1: Спасибо. У меня вот такой вопрос. А можно ли самому окропить, ну, святой водой жилище? И как это правильно сделать? И нужно ли на это благословение? Как правильно сделать?
0: Благодарю за вопрос. На самом деле сложного ничего нет. Благословение на то, чтобы святую воду в бутылку налить, мы же не берем. Мы просто приходим и наливаем. Даже молебна нет, просто вот эта емкость со святой водой в храме стоит, мы пришли, налили. Когда мы хотим ее попить, мы благословение на это не берем, мы наливаем и пьем. И чего меняется, если мы вместо того, чтобы в себя ее влить, эту воду, берем и кропим ей помещение? Ну, естественно, для этого нужно что-то, какое-то подобие кропила хотя бы. Рекомендуется взять новый, свежекупленный веник, ну, который вот веник на рынке продают. Не швабру там, ничего, а вот именно веник такой с веточками. Вот. Какую-нибудь часть его там вычленить и обрезать, чтобы такая метелочка маленькая получилась в руку. Очень удобно. И вот в емкость, куда воду нальете, возьмете и этим вот веничком покропите со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Пройдите, на все стены покропите. Вот вам и будет. И довольна с вас. Захотите по полной программе, батюшку пригласите. Пожалуйста, тоже не проблема. Батюшка у нас сейчас вроде в достатке. Храмов более чем в достатке. Что даже священников на храм уже не хватает. Там один священник, там в нескольких служить вынужден. Вот, поэтому проблемы и с этим, я думаю, нет. Если проблемы какие-то финансового характера, ну да, пожалуйста, можете сами пройти и окропить. Вот. Посмотрите, как вот крестным ходом мы ходим там, или батюшка как ходит, когда по храму что-то там кропит, освещает. Вот, вот в таком же направлении, то есть по часовой стрелке, как правило, это все делается. Вот возьмите, встаньте перед иконами, прочитайте хотя бы «Царю Небесный, Три Святой, по Отче наш», и потом со словами «Во имя Отца и Сына, и Святому Духу», вот пройдите. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Вот с этими словами обойдите, покропите стены. И все хорошо будет. Ничего сложного. Вот. Итак, вот пример хороший всегда приводит тот же Осипов, профессор. Больше мне, получается, так не от кого услышать. Его периодически только и слушаю. Вот он приводит пример с Аттилой. Слышали, наверное, про такого персонажа? Это тот представитель язычества, который с огромной армией пришел и разгромил, в общем, так сказать, разнес в клочья Римскую империю. Так вот, его путь к Риму пролежал там через какую-то местность, где жил я, как говорится, дословно не помню, но смысл такой, как поручик Ржевский. Вот. Какая-то местность была, где святой жил. Так вот, услышав, что идет Аттила, он собрал всех верующих христиан, которые там жили, в той местности, и с крестным ходом вышел встречать Аттилу и приветствовал его со словами «Приветствую тебя, бич Божий. Представляете, как? Вот святому было открыто, что все не случайно, и это вовсе не зло. Бич Божий. Также и в революцию случилось у нас здесь. Бич Божий в лице коммунистов пришел, большевиков в частности. Это коммунисты, ладно, это было позже. В лице большевиков. Бич Божий. Потому что, ну, нельзя было оставаться тому, что тогда на Руси творилось. В частности, вот прикиньте тот момент, когда вдруг империя превратилась непонятно во что под властью временного правительства. Все готовы были продать, собственно говоря, что повторилось потом в 90-е, вот прошлого столетия, при Ельцине и Горбачеве, точнее, при Горбачеве и Ельцине. То же самое, все продали, все отдали. Если бы не произошло тогда этой революции, когда уже вот большевики взяли власть в свои руки, и там через гражданскую войну, вот через эти смерти, через все это вот ужасное происходившее тогда, не навели порядок, благодаря которому, собственно, мы потом и Отечественную войну смогли выстоять. А она понадобилась для того, чтобы восстановить, в конце концов, веру в людях. Потому что какими бы большевики не были хорошими в отношении того, что они сделали, но у них был недостаток, они пошли против церкви. И вот для того, чтобы открыли храмы, вновь стали молиться, и монастыри, вот, ну, куда деваться? Вот Господь попустил и вот этот вот ужас Второй мировой и Отечественной войны. Да, вот такими жертвами. А куда деваться? Ты без этого бы церковь-то могла и не выжить. Без этой войны. Понимаете, мы-то смотрим только вот с нашего уровня, из земного. А вот оттуда сверху, там оно видно все, ты так и знай. Господь мыслит не тактическими, а стратегическими масштабами. Если есть необходимость чем-то пожертвовать ради, так сказать, глобальной победы, Господь эту жертву приносит. Вспомните, что было при Хариве и Зиве. Да, сколько было положено душ этих, выразимся, бедных египтян, когда все там воины и три стада там в Красном море затопили благополучно. Когда Израиль прошел, да, Господь их спас, уберег. А когда они у подножия горы Синайской начали там беду творить у Золотого Тельца, помните, да? Там больше трети, наверное, где-то с половину всех евреев под землю провалилось, которые около этого тельца там прыгали-то. Вот опять спросим вопрос, а надо было ли их спасать вот так вот из моря Красного, когда они там переходили, як посоху пешешествовал Израиль, по бездне стопами? А? Чтоб потом их вот так вот взять и это, что там бедный Моисей чуть с ума не сошел, когда с горы спустился, увидел, что творится. Стал там молиться, начал, чтобы там не всех эта разверзшаяся земля поглотила. Вместе там с Дафаном и Авероном. Понимаете, какая штука? Да, Господь, бывает, такие вещи попускает. Ради чего? Ради того, чтобы глобально устроить порядок. Попускает вот эти вот вещи. Поэтому неудивительно, если мы живем наперекосяк, Господь потом вот это вот все тернии, как говорится, выпалывает, вырубает, чтобы осталась только пшеница, которую можно будет в житницу собрать. Ну, читайте Евангелие. полезно бывает. Там об этом, обо всем есть. Просто нужно это уметь, это вот вычленять и привязывать к текущей ситуации. Понимаете? Ну, по-другому, видимо, нельзя. Если мы по доброй воле своей не идем, не молимся, не каемся и за собой не следим и продолжаем грешить, ну, что с нами еще делать-то? За ноги и об пол, раз по-другому не понимаем. Вот он так и поступает. И охи, ахи. Ай, ой, гибнем, гибнем, пропадаем. Так живи нормально, и ничего с тобой не будет. И Господь тебя будет хранить. И не произойдет с тобой ничего. Прочитайте к 90-й псалом, все четко. И рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповеси тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, як на мя упова. Вот. То есть тот, кто уповает на Бога, того ничего не коснется, его ангелы охраняют. А если, простите, живем как попало, хотели как лучше, а получилось как всегда, по Черномырдину говоря. Чего ждать-то? Вот это вот все и происходит, то, что происходит. И в этом нет ничего удивительного. Поверьте мне, удивляться нечему. И вопросы задавать тоже. Ах, а почему? А потому что не думаем головой. Не хотим думать. Плывем по течению и включаемся только тогда, когда уже там факел в одном месте пылает, того гляди, взлетим. Вот тогда, а почему? А что? А где? Начинаем дергаться, искать причину. А все просто, как я уже сказал. Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Вот это вот. Включаем голову и живем по заповедям Божьим, и все будет в порядке. Смотрим на прошлое, делаем выводы, и в настоящем ведем себя так, чтобы это прошлое, ошибки прошлого не повторять. Потому что если будем наперекосяк, значит, еще очередной Аттила, очередной бич Божий придет. И мало никому не покажется. Он уже есть, он уже ждет. Просто команды ФАС не было этому Аттиле. Может, спит пока еще в люльке. До поры до времени. А потом, ну, как говорится, виноватых ищите в зеркале после этого. Вот. Я это вот таким образом объясняю, почему все это происходит. Сам дурак это называется. Так вот, Николай прислал вопрос на Макс. Отец Олег, добрый день. Много лет назад в наш город с лекциями приезжал Андрей Кураев. Мне запомнилось его высказывание, что только небольшая часть людей, не более четверти, может понять и принять Евангелие. Остальные не способны. А как вы считаете? Дорогой Николай. Ой... как говорится, дорогого отца протодиакона Андрея Кураева, как-то вот, будучи с ним лично знаком, будучи лично знаком с товарищем Шульбертом, вот, знаете, как-то не сильно язык поворачивается, комплименты в его сторону говорить. Хотя был период, когда что-то он доброе... вечное в массы нес, но потом что-то пошло не так, что-то там сломалось. Вот. Просто помню в застольных компаниях, какие он скабрёзные анекдоты рассказывал, что, на мой взгляд, не стоило бы делать. И когда он говорит, что Евангелие воспримет только четверть, не больше... ну, как-то не очень я к этому расположен выносить такие суждения, потому что все в руках Божиих. Поэтому и Господь говорит сам: никто из вас ко мне сам по себе не придет, если не приведет его Отец мой Небесный. Поэтому даже когда апостол Павел в восторге воскликнул: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», он его немножечко осадил: «Блажен ты, Симон Вариона, ибо не плоть и кровь открыли тебе сие, но Отец мой иже на небесах». Ну, чтобы он немного о себе мнил-то, что он такой умный-то из всех, из двенадцати-то, Петр-то. Понимаете? То есть Господь захочет открыться всем, он всем откроется в 100% случаев. И через Евангелие, и не через Евангелие. А относительно вот такого бытового восприятия Евангелия, я еще раз напомню то, что в прошлой нашей программе говорил, для кого и кем писались эти Евангелия. Для простых людей, они не для богословов писались эти Евангелия, а для простого народа, в частности, Матфей для еврейского писал, но остальные там для всех остальных. А Матфей прям конкретно вот евреям писал, почему там все это с родословия глубокого начинается, как у евреев это принято, перечисляются все роды до Христа, чтобы показать, что это, как говорится, Христос-то от Бога пришел, что он сын Божий, и что он сын Авраамов, что все евреи-то к нему, все корни-то идут, сын Давидов. Поэтому тут как очень сложно, то есть это... Мы должны быть тупее тех простолюдинов, для которых это, собственно, Евангелие-то и писалось. Я же вот в прошлый раз говорил, что единственным, кто более-менее продвинутый и просвещенный в этом плане был, это был Марк, евангелист Марк. Потому что он, как бы вот в его житии как описано, он всю дорогу занимался просвещением. Сперва иудейским, потом, получается, христианским. То есть вот он священное писание, вот, так сказать, дотошно знал. Продвинутый был. Ну, Иоанн Богослов, поскольку тут общался с первосвященниками, как написано, был друг Каиафы. Поэтому-то его и в двор первосвященника пустили, он Петра еще с собой сумел провести. Ну вот он был еще так более-менее продвинутый. А Матфей, мытарь, как я говорю, ему в хорошее время бы руки никто не подал, они презренные были. Да будет тебе, яко язычник и мытарь, если там не послушает церковь. Это же такое нарицательное слово, мытарь. Сборщик налогов был тогда практически ругательное. Опять та же самая притча о мытаре и фарисее. Мытарь там не как положительный герой участвует в ней. Это вывод делается с его, так сказать, покаяния, с его поведения: «Божьей милостью будь мне грешнику», что так правильно вестит, но почему он сравнивается с фарисеем? Фарисей — это аристократия духовная. Это фактически монах, это человек, который там вот выше всех стоит и все знает, и все делает. Что он сам о себе, собственно, говорит: там и в храм хожу, и десятину даю, и все такое. А мытарь — это вот чуть ли не как проклятие. Был бы добрый человек, в мытари бы не пошел. А тут вот так получилось. Понимаете? Вот. Лука, ну, тоже, так сказать, в своем ремесле, может, он и был продвинутый, я не исключаю этого. Врач Лука, ну, и иконы, видите, писал. Ну, художником был. Первую икону Божией Матери-то написал он. Ну, талантливый был человек, да. И, видимо, у него был, помимо таланта, еще хорошая способность с людьми общаться. Ведь сам Большой Евангелие фактически по объему это его, и оно такое компилятивное, поскольку сам он не был свидетелем тех событий, вот так непосредственно не общался с Христом, а он, общаясь со всеми теми, кто имел к этому непосредственное отношение, уже таким образом собирал информацию и из этого уже написал Евангелие. Такое вот, говорю, компилятивное, собирательное Евангелие. Почему там ни у кого же больше нет информации о Рождестве Богородицы, там, о том, как к ней Елисавета пришла и так далее. Мы же Евангелие про Богородицу все то оттуда читаем, от Луки. А у других трех там об этом и речи нет. Вот. То есть он был такой интересный человек, но тоже, скажем так, невеликий литературный специалист. У него другая была специализация. И поэтому сказать, что это для каких-то богословов писано, да нет, это для простых людей писано. Для нас с вами, в конце концов. Но, как я опять же в прошлой программе говорил, самое это главное — не то, что написано, а то, как это написано. Духом это главное в этой книге, ее духовное содержание. Вот оно-то и является, по большому счету, камнем преткновения. Тексты-то простые, а вот духовную суть понять, рассмотреть там может не каждый. То есть как художественную литературу, да, пожалуйста, прочитаем, как историческую литературу, пожалуйста, как нравоучительную даже литературу, и то нормально, поймем. А вот как духовную, это уж, простите, да. Кому откроется, но опять я не берусь судить трети, четверти, половине или всем. Потому что Господь открывает это сам по своему усмотрению. Кому-то дает, а кому-то не дает. Вот ведь что. И поэтому еще раз повторюсь, что захочет Господь открыть всем это, и все это поймут и осознают. Если, как скажем, будет только для избранных это, а сколько там, опять же, какое количество избранных, опять же, одному только Богу известно. Треть, четверть, половина. Или 99,9. Опять не нам судить. Поэтому здесь я с уважаемым Андреем Кураевым не соглашусь. Не нам вот эти вот меры выносить Божьему промыслу, какому количеству людей будет это открыто, а от кого это будет сокрыто. Это дело Божье, а не человечье. Поэтому я считаю, нужно вот так относиться к этим всем прогнозам. Так, еще время у нас осталось. Евгений написал вопрос. Если что-то не получается, что просил Бога, не получается. Сам виноват или Боженька бережет и практикуется ли в православной церкви органная музыка или только у католиков такое? Что касается органной музыки, то здесь вы ответ найдете без труда, побывав в хотя бы ряде православных храмов, если вас, так сказать, это не затруднит прийти в православные храмы, и в православные монастыри. Если вы там обнаружите орган где-нибудь, а он, как правило, монтируется на стене, потому что это электроника, это вот только в последнее время, а раньше, вот, взять хотя бы известная такая была, Евгения Лисицына, органистка, в 90-е годы выходили ее диски виниловые в ее исполнении, там, допустим, произведение Баха. Вот, она играла на известном органе в Рижском Домском соборе. То есть там как раз орган смонтирован в соборе, то есть в церкви католической. Вот. Поэтому если вы обнаружите хотя бы в одном православном храме смонтированный орган, то, значит, можете с уверенностью сказать, что да, это практикуется и в православии. А если нет, ну, значит, соответственно, делайте выводы. Вот. Что же касается того, что не получается, ну, знаете, есть такая русская поговорка известная: «Не в свои сани не садись». Скорее всего, если взялся за что-то и не получается, ну, не твое это, не твое. Просто надо со смирением спокойно к этому отнестись. И Бог тут ни при чем. Да и ты тут, может быть, и ни при чем. Ну, захотелось попробовать пробежать как страус со скоростью автомобиля. Ну, там какую-то малость, там 15-20 километров без перекура. Не получилось. Ну, не твое это бегать как страусу. И греха в этом, собственно, никакого нет. И боженька тут ни при чем. Ну, попробовал, не твое, значит, уйди в сторону и не мешай другим бегать. Попробовал собрать, как говорится, это самое, из органики и палок какой-нибудь автомобиль, который бы там с достаточно большой скоростью носился по дороге. Не получилось. Но, опять же, не твое это. Попробовал, попробовал. Убедился, что не получается. Ну, все, отстань. Захотел «Войну и мир» написать, сел, всю голову сломал, две строчки начеркал, все испортил, водку допил и спать лег. Ну, не твое это «Войну и мир» писать. Тоже успокойся, отложи бумагу и перо в сторону, а поутру, как проспишься, бери свою метлу и продолжай мести улицу, успокойся спокойной душой. Вот лучше, чем у тебя, это ни у кого не получится. И все ходят, только говорят, как замечательно, какая чистая улица, как все хорошо прибрано. Вот это твое, вот и продолжай в том же духе. Так что... Знаете, тут ни боженька ни при чем, ни мы бывает ни при чем. Просто, ну вот, не наше это, ну не дано. Поэтому, ну, надо относиться к этому спокойно, философски, с пониманием и делать соответствующие выводы, а не пытаться биться головой о бетонную стену, потому что, ну, заведомо бетонная стена крепче любой человечьей головы. И кроме проблем ничего не наживем. Главное вовремя остановиться, если понимаешь, что это не твое. И не пытаться никому ничего доказывать. Занимайся своим делом, будет получаться все замечательно. Как я уже сказал, если твое мести улицы, и тебе за это спасибо говорят, и денежку хорошую платят, мети, и будет тебе счастье. И Господь тебе поможет, и все остальное. Вот как-то так, я думаю. Может, я и ошибаюсь, но вот мое мнение такое. Ну что ж, дорогие мои, время нашего общения подходит неумолимо к концу. Сейчас еще гляну. Нет, больше никто ничего не написал, не прислал. Так что прощаюсь я с вами до следующего, Бог даст, вторника. А вы давайте, соответственно, готовьте вопросы для нашего с вами взаимного обогащения и общения. Всего вам доброго, храни вас Господь, оставайтесь с нами на радио «Образ».
2: О наболевшем. с отцом Олегом Осиповым.

0: эфире «Радио Образ».
1: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ермань не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родитель.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него женись применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибок.
ты бы, если Бог, на чрево матери моей,

0: С подобиями Господина не возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем 7 главу Евангелия от Марка с 24 по 30 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Итак, Иисус приходит в пределы Тира и Сидона, места, где жили не иудеи, а язычники. Название города Тир значит «скала». Тир располагается на удаленных от берега двух больших скалах, соединенных между собой дамбой длиной около километра. Тир был одним из крупнейших естественных портов древнего мира. Моряки из Тира и Сидона первыми научились плавать по звездам. Финикийцы плавали по всему Средиземному морю и даже доходили до Британии. Город Сидон находился в 40 километрах от Тира. Хотя финикийские города и входили в состав Сирии, но они были совершенно независимы и соперничали между собой. У них были свои цари, свои боги, они чеканили свою монету. Тот факт, что Иисус посещает эти земли, говорит прежде всего о том, что для Христа языческая страна не является нечистой, как это утверждалось у ветхозаветных пророков. Возвращаясь из стран, где живут язычники, иудеи должны были отряхнуть прах со своих ног. Но Христос идет сюда добровольно. Более того, здесь, за пределами иудейского мира, живут люди, ожидающие помощи от Иисуса. И, прямо нарушая тогдашние религиозные законы, Христос вступает в общение с язычниками. Евангелист уже показывал ранее, что Иисус не делал различия между чистой и нечистой пищей, а история исцеления дочери сирофеникиянки говорит о том, что он не делал различия между чистыми и нечистыми народами. В этом случае показана вся дальнейшая история христианской религии, которая из движения внутри иудейского народа превратилась во вселенскую веру. Когда женщина попросила Иисуса об исцелении ее дочери, он ответил, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. На первый взгляд эти слова кажутся грубыми. Однако в оригинальном тексте Евангелия слово «псы» употреблено в уменьшительном варианте. Эта форма означает не диких бродячих собак, а симпатичных щенков или маленьких комнатных собачек. Таким образом, Иисус лишил это слово его отрицательного оттенка. Он не оттолкнул просящую. «Прежде, — сказал он, — должны насытиться дети, но пища останется и для щенков». Женщина не обижена. Она поняла аллегорию и просит не о всей пище. Все, что ей нужно, просто крошки со стола. То есть то, что не отвлечет детей от еды. Они даже не заметят этого. И действительно, Евангелие сначала было принесено Израилю, но потом оно было даровано и другим народам. Таким образом, эта женщина, сирофеникиянка, символизирует собой весь языческий мир, устремившийся к небесной пище, которая была отвергнута иудеями. И сегодня, спустя тысячелетия после описываемых событий, любой человек на земле, независимо от его пола, национальности, места жительства и возраста, может обратиться ко Христу. И Господь готов принять каждого из нас и простить наши ошибки. От нас же для этого требуется лишь чистая вера в любовь и всемогущество Божие. До свидания. Храни вас Бог.
2: Евангелие день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино 10 января 2021 года.
2: Мы сегодня должны задать себе вопрос, православные христиане, а как устрояется наша семейная жизнь? А действительно ли в этой семье отец может прививать ребенку, кроме жизненных и трудовых навыков, также и воспитывать его в вере и благочестии? Огромная ответственность ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание. Он отказывается от самого главного. Нередко именно отцы, погруженные в каждодневные заботы, находясь на работе, нередко на ответственной работе, относят на периферию своего внимания воспитание детей. Никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей, потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница. И все то доброе, самое лучшее, что есть, надо вкладывать именно в воспитание детей. Если же этого не происходит, то родители предают самое важное свое дело. Дело воспитания подрастающего поколения. По крайней мере, это самое важное дело простирается в первую очередь на детство, на юность детей, когда они более всего нуждаются в родительском совете, в родительской поддержке, в родительской любви и одновременно, когда необходимы, в родительской строгости. Другими словами, сегодняшний день, когда мы прославляем еже по плоти семью Господа и Спасителя, переносит нашу мысль к той огромной ответственности, которую каждая семья несет за воспитание своих детей. Сегодня огромным конкурентом воздействие родителей на сознание ребенка является интернет, телевидение, средства массовой информации и, конечно, общение вне дома. И ребенок, который в младенчестве и в отрочестве воспитывается под контролем и особым вниманием родителей, достигая уже разумного возраста и оказываясь вне дома чаще всего, проводя время со своими знакомыми, с теми, с кем учится, с теми, с кем встречается, отдаваясь вот этому новому состоянию определенной свободы, нередко совершает непоправимые ошибки, которые пятном ложатся на всю последующую жизнь и очень часто оскверняют совесть молодого человека или девушки настолько, что с этими тяжелыми воспоминаниями долгие годы никак невозможно разделаться. Вот для того, чтобы это не происходило, родители не должны отказываться от своей ответственности. Правда, средства воспитания должны быть другими. И если в детстве и в отрочестве требуется определенная дисциплина, а нарушение дисциплины влечет за собой некое наказание, меру которого сами родители определяют, то уже в большем возрасте все эти средства перестают быть эффективными. И остается только два средства. Первое – это сильная молитва родителей Господу о том, чтобы Он управил жизненный путь своих детей. И второе средство – это напряжение всех своих сил, и умственных, нравственных, духовных, с тем, чтобы с любовью, не принуждая как бы силы, но правильными словами, а главное – любовью, воздействовать таким образом на своих детей, чтобы это воздействие могло оградить их от очень опасных, иногда смертельно опасных жизненных ошибок.

0: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобно-мученика Парфения игумена Кизилташского, священно-мученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Преподобно-мученик Парфений родился в 1815 году на Украине, в Елисаветграде, современном Кировограде. В 30 лет он принял монашеский постриг. Отец Парфений подвязался в монастырях Херсона. В 1852 году иеромонах отличился благодаря своему таланту инженера. В это время шло укрепление Черноморской береговой охраны. Отец Парфений предложил легкий способ подъема затонувших грузов и кораблей. За это он получил благодарность от контр-адмирала Черноморского флота. В Крымскую войну, во время обстрела Новороссийска неприятельскими судами, отец Парфений неотлучно был на передовой и в госпиталях. За личное мужество он был награжден Священным Синодом и получил армейские медали. По окончании войны игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташского монастыря близ Феодосии. Место это находилось в запустении, но энергичный священник вдохнул жизнь в древнюю обитель. Однако некоторые из местных жителей были недовольны расширением монастыря. Четверо из них устроили засаду и жестоко убили игумена Парфения. Их выдали возмущенные преступлением односельчане. В 2000 году игумена Парфения причислили к лику святых.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Однажды, закончив службу, священник сказал: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто выполнил задание и прочел 17 главу, поднять руки». Почти все прихожане подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «В Евангелии от Марка нет 17 главы».

0: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Пророк Моисей жил в 16 веке до Рождества Христова. Из Священного Писания мы знаем, что в то время народ Израиля был в плену в Египте. Фараон стремился истребить израильтян и велел казнить всех новорожденных младенцев. Мать Моисея, чтобы спасти мальчика, положила его в колыбель и пустила ее по Нилу. Дочь фараона нашла младенца и воспитала как сына. О бедствиях и печалях своего родного народа Моисей узнал лишь когда вырос. Тогда он бежал из Египта. Моисей пас скот вблизи горы Синай и услышал призыв Бога вернуться в Египет и освободить свой народ. Фараон не сразу отпустил израильтян из плена, а потом еще отправил войско в погоню. В книге Библии «Исход» описано, как Господь совершил чудо. Море перед народом Израиля расступилось, а потом сомкнулось и поглотило отряды преследователей египтян. 40 лет вел пророк Моисей свой народ в землю обетованную. Во время этого пути на горе Синай Моисей получил скрижали с 10 заповедями. Так, между Богом и его избранным народом был заключен завет, то есть договор, союз. После рождения Сына Божия Иисуса Христа этот завет Моисея назвали Ветхим, то есть прежним, старым. Крестная смерть Спасителя и его воскресение стали Новым Заветом. Этот Новый Союз был заключен уже со всем человечеством.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
4: Доброго здоровья, храни нас Господь.
3: И наш вопрос. Иногда после исповеди и рекомендации священника неудержимо хочется поделиться услышанным. Такая отсылка к авторитетному слову священника. Совет, который может и другому помочь. Так можно поступать?
4: Вы знаете, вообще исповедь называется таинством покаяния. Так случилось, что сегодня мы ее видим как некий диалог между человеком, пришедшим в храм, и священнослужителем. На самом деле человек приходит исповедь совершать пред Господом Творцом и Вседержителем. И каким бы ни был авторитетным священник, он лишь свидетель того, что происходит между человеком и Богом и человеком. Я имею в виду кающегося. Здесь такой очень деликатный, с моей точки зрения, вопрос. Вообще, когда человек на этой тайне присутствует, все, что там происходит, о чем они говорят, что обсуждают, и советы, полученные человеком, в принципе, должны остаться между этим священником и исповедующимся. Почему? При всем уважении к людям, при всем уважении к общим каким-то ситуациям, нужно всегда понимать, что люди сами по себе все очень разные. И даже вот если мы с вами заметим один и тот же диагноз врачебный, например, который ставят человеку врачи, терапевты там или еще кто-то, он подразумевает определенное лечение. Так вот, заметьте, что есть какие-то общие схемы лечения, а индивидуальный подход никто не отменял. Почему? Потому что у одного человека наряду с вновь выявленным заболеванием может открыться еще какое-то параллельное хроническое заболевание. И для того, чтобы хоть как-то междуулавировать этими заболеваниями, как-то помочь человеку-врачу, приходится находить какие-то индивидуальные средства, индивидуальные способы лечения, чтобы именно этому конкретному человеку в его конкретной ситуации помочь. То же самое касается непосредственно исповеди. То же самое касается непосредственно рекомендаций после исповеди. Почему? Потому что один человек с одним типом грехов живет в семье, другой человек живет в монастыре, третий живет между монастырем и семьей, где-то болтается, четвертый еще не определился и так далее. И вот эти все моменты, один работает на одной работе, другой в уединении может чаще находиться и так далее. Вот эти все моменты, если священник опытный, если священник имеет достаточный такой запас именно святоотеческих знаний, которые он когда-то в свое время вычитывал и вычитывает до ныне, он будет стараться применить к посомому, к своему прихожанину те методы помощи, которые будут конкретно к этому человеку могут быть применены. И вот эти советы, эти подходы не нужно пытаться транслировать на другого человека, потому что это будет необъективно.
3: Отец Николай, но ведь мы, когда общаемся с людьми, у нас есть какие-то общие темы. Вот ваша аналогия с болезнью, например. Да. Мы же это обсуждаем и таким образом ищем лучшего доктора, лучшее лекарство через обсуждение как раз, так скажем, между подружками. Чем может быть не помощь, если мне что-то посоветовали, ну, предположим, 40 раз в день говорит «слава Богу», и я этим поделилась со своим другом, когда он унывает.
4: Вы знаете, тот момент какой? Ваше участие в жизни другого человека никто не отменял, в принципе. Но нужно помнить, что если вам кто-то что-то посоветовал, это с учетом вашей внутренней начинки, позволю себе это слово применить. Не нужно это выносить, если вы, опять-таки, прибегнете к аналогии с врачами. Как только вы будете своим друзьям или подругам рассказывать рекомендации, данные вам, вашим врачом лечащим, может произойти то, что человек опустится на уровень самолечения, потому что все советы, все уровни подготовки и лечения, и диагностики, соответственно, да, они должны проходить через область специалиста. Поэтому, если вам даже кто-то что-то сказал, или вы кому-то что-то сказали, вы имеете полное право это все озвучить своему лечащему врачу. Мне вот так посоветовали, сказали, что помогает. Что вы об этом думаете? И если специалист-врач понимает, о чем идет речь, он вам скажет, да, это неплохо, давайте попробуем, но там через год. Или же это вообще для вас не подходит. То же самое, я считаю, что нужно остановиться на том, что вы получили свой какой-то непосредственный нужный вам совет, а человеку, если ему он потребуется, пусть человек сам соберет свои немощи, свои силы, свою волю в кулак и идет к батюшке и разговаривает сам же с ним. Это будет правильно и корректно.
3: То есть лучший способ помочь другому – это рассказать свой жизненный опыт, что я сделала так, и я с этим вопросом пошла к батюшке.
4: Я думаю, это будет правильный подход, да.
3: Спасибо, отец Николай, за ваши рекомендации.
4: Дай Бог, чтобы это помогало еще.
3: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отвердивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и внечайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судить идти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши мей сопом и очишися, омыши мей и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимы же всем и невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви пред

своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяца, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро, из тех, коими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою 2-3 борзых, стременного и нескольких дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, б он поворотил в сторону, но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него на расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стременное закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозглашавший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавлявшим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стременной привел виновную лошадь, держа ее под усы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. Соседи завтракая разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем
приехать отобедать

0: по-приятельски в Прилучино.
1: Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.
0: Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. — Что это значит, папа? — сказала она с удивлением. — Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?
1: — Вот уж не угадаешь, моя дорогая, — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось.
0: Лиза не верила своим ушам.
1: Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы.
2: «Что вы говорите?» — сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать».
0: «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь».
3: «Что ты с ума сошла?» — возразил отец.
1: «Давно ли ты стал так застенчивой, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтической героине?»
0: «Полно не дурачься».
2: «Нет, папа,
1: ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми».
0: Григорий Иванович пожал плечами и более с ней не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.
2: Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю.
0: Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении.
1: «Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии?»
0: С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное.
2: Вдруг мелькнула мысль. Она тотчас передала ее Насте.
1: Обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.
0: На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых.
1: «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия».
0: «Опять какие-нибудь проказы», — сказал, смеясь, Григорий Иванович.
1: «Ну, хорошо, хорошо, согласен. Делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.
0: В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.
2: Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее. И вследствие сего приготовился.
0: Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон. Набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом. И прекрасное военное движение Алексея пропало в туне.
4: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Юноша и кольцо. Однажды к мастеру пришел юноша и сказал: «Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчемным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник и растяпа. Прошу тебя, мастер, помоги мне». Мастер мельком взглянул на юношу и торопливо ответил: «Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело». И, немного подумав, добавил: «Но если ты согласишься мне помочь в моем деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоем». «С удовольствием, мастер», – пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Хорошо», – сказал мастер и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо. «Возьми коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше, но ни в коем случае не продавай его. Найди самого щедрого покупателя, узнай цену и возвращайся для моего одобрения сделки. Я хочу получить за кольцо как минимум золотую монету. Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо, и что за него могут дать разве что медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную. Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил наказ мастера ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удрученный неудачей, он вошел к мастеру. «Мастер, я не смог выполнить твоего поручения», — с грустью сказал он. «В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но никак не золотую. Столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес очень важные слова, сынок», — отозвался мастер. «Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо бы установить его истинную ценность. Ну а кто может сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше. «Передай мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше 58 золотых монет. Но если он даст мне время, я куплю кольцо за 70, учитывая срочность сделки». 70 монет? Юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад. «Садись сюда», — сказал мастер, выслушав оживленный рассказ молодого человека. «И знай, сынок, что тебя, как и это кольцо, оценить может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный?»
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства. Мероприятие собрало 150 священников из 60 регионов страны, архипастырей, помощников командующих округами войск Национальной гвардии и Министерства обороны по работе с верующими военнослужащими, руководителей отделов епархий по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Событие началось в Кафедральном соборе Святого Александра Невского, где участники форума соборно помолились за божественной литургией. Во главе с митрополитом Георгием и председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Затем на территории Приволжского округа войск Национальной гвардии прошла научно-практическая конференция с участием почетных гостей и военного духовенства. Подробности в нашем репортаже.
2: Уважаемые владыки, товарищи командующие, почетные гости, прошу почтить память военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении служебно-боевых задач, и возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: Площадь перед штабом Приволжского округа Росгвардии. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим военнослужащим. Звучит «Вечная память», гимн Российской Федерации и песня, ставшая символом памяти погибших воинов.
2: Прошу возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: На площади почетный караул, военный оркестр, командование Приволжского округа, а также почетные гости и военные священники со всей России. У многих пастырей опыт регулярных выездов в зону боевых действий и пастырской работы с военнослужащими за ленточкой. Среди них протоиерей Александр Мужиченков, помощник благочинного Борского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Окормлением военнослужащих священник занимается уже 24 года, дважды уже был за ленточкой. По словам отца Александра, каждый человек в экстремальных условиях, особенно воин, нуждается в духовной поддержке и утешении, ведь никому не хочется умирать напрасно.
3: У меня был такой случай, когда я стал благословлять, я говорю, я вдруг у вас больше вам кого-нибудь приеду. И подходит мальчонка рыженький такой, вот он у меня всегда перед глазами стоит. Это благословите меня. Я говорю, а как тебя зовут? Марсель. Я говорю, а как тебя крестили? Он говорит, меня не крестили, я татарин. Но, пожалуйста, благословите и дайте мне ваш крестик. Вы же сами понимаете, что когда стоит человек на черты, где сегодня жизнь, а завтра смерть, то ему нужна и поддержка, ему нужно какой-то дать, ну, такой духовный импульс, что ли, чтобы он понимал, что вот он выполняет ту миссию, которая будет учтена не только среди людей, да, но и среди небесных обителей.
2: Первая Всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего личный состав войск Национальной гвардии Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, объявляется открытым.
1: Церемония открытия началась с торжественного выноса государственного флага Российской Федерации и флага Приволжских ордена Жукова округа войск Национальной гвардии. На первых рядах гарнизонного клуба заместитель полномочного представителя президент ПФО Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сенатор Российской Федерации Дмитрий Краснов, командующий Приволжским округом, войск Национальной гвардии генерал-полковник Сергей Просяник и другие представители силовых структур. Первым гостей участников конференции приветствовал митрополит Кирилл. Владыка объяснил, почему сегодня назрела необходимость в проведении сборов военного духовенства.
4: Святейший патриарх в своем приветствии нашей конференции подчеркнул, что служение военного духовенства сегодня приобретает особенную жизненную актуальность. Наша задача – осмыслить опыт, накопленный за эти годы, и положить его в основу единой зрелой системы пастырского окормления наших защитников. Война, которую ведет сегодня Отечество, Это война за право народа жить по заповедям своих отцов. За нашей страной охотятся силы, для которых православие, традиционная семья, суверенная государственность – смертельная угроза. Это противостояние выходит далеко за пределы линии боевого соприкосновения. Оно разворачивается в области духа. Именно поэтому место священника, в том числе, на передовой.
1: Митрополит Георгий поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за честь принимать на Нижегородской земле столь значимое собрание пастырей со всех концов русской земли.
5: Не каждый день, не каждый год мы собираемся такое количество духовенства со всех концов земли русской. Ведь надо понимать, дорогие отцы, что сегодня прибыл сюда обсуждать конференцию насущные вопросы вашего служения. Оно имеет и проходящее значение. Хочу пожелать помощи Божией Отцам, потому что ваш опыт будет бесценен. До вас не было этого опыта сто лет. Мы фактически по новой проторим эту дорогу. Мы видим, сколь необходимо людям, носящих погоны, их убедить в душу благодарности. Чтобы человека мотивировать пойти в душу благодарности своей, это требует огромных усилий. Его души, мы должны его благословить. Как некогда преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского и воинство Куликова Хромова.
6: Медалью Нижегородской епархии Георгия Всеволодовича III степени награждаются.
1: После приветствий вручение наград от Русской Православной Церкви и Министерства обороны. Затем большая работа в формате круглых столов. Обмен накопленным опытом, обсуждение различных вопросов, связанных со служением духовенства в условиях СВО, а также выработка практических рекомендаций. Таковы задачи первой конференции с участием духовенства, о которой сказал во время церемонии открытия митрополит Кирилл.
4: Дорогие отцы, вам предстоит несколько дней напряженной работы. Опыт, который вы привезли с собой, уникален, порой он оплачен дорогой ценой. Наша общая задача – переплавить его в те единые, выверенные подходы, которые лягут в основу пастырского служения в вооруженных силах и Росгвардии на долгие годы вперед.

0: Господи, спаси благочестивые.
1: Второй день форума участники сборов провели на территории Мулинского гарнизона. На воскресной литургии под открытым небом, которую возглавил епископ Выксунский и Павловский Гидеон, молились рядом в одном строю священнослужители и военные. Для всех собравшихся на плацу совместное участие в богослужении – большая радость и честь, более того, насущная необходимость, сказал руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Малафеев, когда благодарил епископа Гидеона за совершенное богослужение.
2: Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, сегодня в этот воскресный день, день памяти всех святых, земли Нижегородской просиявших, Господь сподобил всех нас, священников, окормляющих наши воинские подразделения, руководителей отделов, помощников, командующих, собраться здесь, в этой воинской части и совершить под вашим руководством эту божественную литургию. Для нас это большая радость и честь все вместе испить из одной чаши, соединиться со Христом. И большая радость, я уверен, для военнослужащих этого гарнизона, тех, которые сегодня молились за этой божественной литургии, и тех, которые хотели бы, но не имеют возможности по роду своего послушания. Поэтому, Владыка, вас благодарим за эту уникальную возможность послужить вместе с вами и разделить радость молитвенного общения.
1: На литургии молился первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев, в прошлом капитан дальней авиации. Став священником в 1993 году, отец Константин стоял у самых истоков возрождения взаимодействия между Русской Православной Церковью и армией в постсоветской России. За эти годы он видел много примеров, доказывающих необходимость священника в армии. «В бою страшно всем», — говорит отец Константин. «Но страх отступает, когда у воина есть внутренняя мотивация и духовная опора».
3: Последнее время, эта трагедия, которую мы переживаем, которая требует колоссальных жертв, мы веруем и исповедуем, что, безусловно, победа будет за нами, но вопрос о том, какой ценой. Цена очень высокая, это жизни людей. И чтобы люди, невзирая на этот страх, на возможность ухода в вечность, могли исполнять свои воинские обязанности, необходима мотивация духовная, безусловно. Страхом здесь ничего не решится, только любовью к своей земле и к Богу можно пожертвовать своей жизнью.
1: О тяготах военных условий участники сбора знают не понаслышке. Многие уже имеют ведомственные церковные награды за самоотверженное служение, мужество и духовную поддержку военнослужащих. Например, руководитель отдела Рыбинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иеромонах Григорий Светлов. Отец Григорий уже четвертый год несет пасторское служение в добровольческом отряде «Барс-10» имени святого праведного воина Федора Ушакова. Его место служения – блиндажный храм за 15 километров от линии огня, где священник вместе с воинами молится, духовно их поддерживает, напутствует, благословляет перед боевым заданием.
4: С 23-го года начал ездить от Рыбинской епархии как доброволец-волонтер. Именно как помощник командира по делам с верующими. Находился на запорожском направлении в городе Васильевка. Там стоит наша часть, 10-й барс. Работал с военнослужащими, с добровольцами. Организовал место служения, то есть маленький храм. С братьями молился, причащался. Проводили беседы, требы. То есть, самая основная задача это была, конечно, утешить воина. Успокоить его. Потому что барс боевой. Стоим... буквально 15 километров от нашего врага. Я говорил и говорю, что самая основная задача – это утешить. Утешить человека, успокоить, чтобы он нес свое служение достойно.
5: Вот здесь много точек, где тоже люди учатся.
6: Медицина отрабатывается. Эвакуация из БМП раненого носит их окопом.
1: Все участники сборов, которые окормляют военнослужащих, регулярно выезжают в зону боевых действий. Поэтому важный этап Всероссийской конференции – это практическая часть – отработка навыков на военном полигоне. На учебном полигоне все максимально приближено к жизни. Священники в полевой форме, а на местах обучения – дым, гари, выстрелы, как на поле боя. Небольшая группа священнослужителей выходит в противогазах. Среди них протодиакон Михаил Михайлов из Орловской епархии. Священнослужитель выезжает в зону боевых действий с начала СВО. Он признался, что подобные учения необходимы каждому священнику, окормляющему бойцов. Ведь в военных условиях важно не растеряться, и быстро принять правильное решение.
7: Я думаю, что вот кто первый раз в бочке, конечно, это очень полезно. Мы вот с Святославом, с нашим батюшкой, одним из первых нашей командировки, поездки, как военное духовенство. И тогда у нас никто не спрашивал, попадали ракетные обстрелы и прочее. Тогда нам на инстинкте приходилось это делать. А когда мы уже потом испробовали это на полигоне и поняли, как правильно сделать, это гораздо облегчает. Ты просто уже понимаешь, вот опять же, взрывы, выстрелы, ты перестаешь паниковать, понимаешь, как правильно двигаться. Ну вот, опять же, вспомнить, что нам в школе преподавали, как правильно, и вовремя одеть противогаз. Ну нет, это всегда полезно. Мало ли что. Враг же не будет спрашивать, священник ты или кто. То есть мы можем попасть всегда в любую ситуацию. Надо быть готовым.
1: Двухдневная научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства России стала настоящим событием как для Нижегородского региона, так и для самих участников. В свои регионы священнослужители повезут новые знания и навыки, которые помогут им нести пасторское служение в зоне СВО с учетом современных вызовов. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
8: В эфире Радио Образ. Добрая песня на Радио Образ. Песня.
9: Ты неси меня, река.
8: Автор.
9: Слова Александр Мета. Музыка Игорь Матвиенко.
8: Альбом «Давай за», в который вошла эта песня, появился в марте 2002-го и получил впоследствии статус одной из лучших пластинок года, разойдясь тиражом более чем в 1,5 миллиона копий. Для того, чтобы сделать звучание песни максимально приближенным к ретро-стилистике, продюсер группы Игорь Матвиенко обеспечил коллектив пультом MCI образца 70-х, винтажными гитарами и микрофонами, а также электроорганом. Музыканты хотели воссоздать в своем звучании тот самый популярный рок советских вокально-инструментальных ансамблей, экспериментируя с погружением вглубь истории российской музыки. Музыкальное оформление композиции продюсер Любе написал самостоятельно, а зрители кинофильма «Таежный роман», что обрел достаточно большую популярность в начале нулевых, смогли даже услышать песню в исполнении самого Матвиенко, а не Николая Расторгуева. Слова к этой донельзя народной балладе о любви и терпеливом ожидании написал советский и российский режиссер, народный артист России, сценарист, актер и поэт Александр Мета. Именно Мета занял режиссерское кресло при съемках сериала «Граница», «Таежный роман», а затем и кинофильма на его основе. Через 2 года после выхода сериал получил государственную премию Российской Федерации. В этом же 2000 году вышло официальное издание саундтрека к киноленте, в трек-листе которого затесалась и песня «Ты неси меня, река».
9: Исполняет группа «Любэ».

Добрая песня на радио Образ. Радио Образ. Все образуется.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочу с вами поговорить об облепихе. Это такая полезнейшая культура. Когда-то в 70-е годы они писали все садовые издания, приусадебное хозяйство чуть ли не в каждом номере воспевало свойства этой облепихи. И вот в то время облепиху очень часто сажали и гонялись за этим посадочным материалом, потому что его тогда было сложно достать. Сейчас совершенно иная ситуация. Как говорится, облепихи все наелись. Наелись в том плане, что не урожай, а сложно достаточно за ней ухаживать. Она колючая, собирать ее плохо. И вот садовод наш разленился и уже не сажает облепиху. А на самом деле это супер полезная культура. Я не буду говорить об этом, вы сами все можете прочитать. Но вот как выращивать, как уменьшить вот эти вот страдания, так сказать, по уходу за облепихой, я сейчас могу рассказать. Дело в том, что раньше были распространены такие сорта облепихи, которые очень сложно собирать. У них короткая плодоножка была. Они очень быстро перезревали, и вот эта ягодка, она мялась в руке. И действительно, пока ее собираешь, до локтей весь этим соком улился, и собрать, собственно говоря, ничего и не получается, потому что все эти ягодки в руке раздавились. Вот, во-первых, если у вас такая облепиха, то не дожидайтесь полного ее созревания, а все-таки пока она такая еще достаточно плотненькая, вот эти вот ягодки можно собирать. А второй момент. Вот вы собрали эту ягоду, которая половина подавленная. Ее можно было бы и переработать, и все, но ее же надо помыть с водой, и этот сок весь утечет. Вот, дорогие друзья, очень хорошо мыть облепиху прямо на растении. Берете шланг и поливаете в початки вот эти вот облепленные веточки и моете эту облепиху прямо на растении. Даете просохнуть, проветриться, и после этого можно уже собирать облепиху. Третий изуверский способ срывать вот эти ягоды – это просто обрезать веточки. Ну, естественно, для такого способа нужно иметь не одно дерево, потому что если эти веточки вы срезаете, на следующий год у вас урожая не будет на этом растении. Нужно дождаться, пока отрастут новые. Но вот у меня есть знакомый садовод, у которого 4 или 5 вот этих деревьев. Он с двух деревьев срезает ветки, на остальном у него урожай созревает. И вот так вот из года в год он меняет свои эти кусты. И дальше преспокойненько за телевизором на диване сидит и общипывает вот эти ветки. Следующий момент. Это вот что касается сбора и вот этих, как я уже сказала, старых сортов. Сейчас есть новые сорта облепихи. Вы почитайте про них, пожалуйста. У которых достаточно длинная плодоножка и так называемый сухой отрыв. И вот такую облепиху гораздо легче собирать. Она не мнется, она не теряет сок и удобнее намного собирать. Есть также сорта, у которых гораздо меньше колючек на ветках. То есть придите, пожалуйста, на выставку, спросите такие сорта с сухим отрывом, с длинной плодоножкой. Там, кстати, ягода уже крупнее. И вот такие вот сорта нужно и покупать. Старые, ну как, можете оставить птичкам, можете просто удалить эти растения из сада. А вот новую облепиху обязательно посадите. Еще один момент, который очень не нравился садоводам, это большое количество поросли у облепихи. Но надо сказать, что не только сорта виноваты, хотя вот, да, старые сорта тоже грешили тем, что вот давали много поросли. Сейчас, опять же, выведены сорта, которые меньше этой поросли дают, но любая облепиха будет давать поросли, если под ней копать землю. Если вы, например, ее посадили там, где рядом у вас грядки какие-то, и вы без конца там обрабатываете их, перекапываете, пусть даже не глубоко перекапываете, вы повреждаете поверхностные корни у этой облепихи. Она боится, что погибнет, поскольку вот вы наносите ей такие травмы. И она чего делает? Она начинает размножаться, начинает из этих поврежденных корней давать поросль, оставить после себя потомство в виде этой поросли. Чем больше вы перекапываете, тем больше этой поросли появляется. тут замкнутый круг. Вы должны эту поросль убрать правильно. Вы берете лопату, выкапываете и опять же наносите новые повреждения этим корням. И этот процесс продолжается и продолжается. То есть сажайте облепиху там, где вы не копаете. Либо это у вас край газона и такая лужаечка, где вот эти корни облепихи распространяются. Либо у вас это посадки многолетних цветов, которые не требуют такой частой перекопки. Либо это еще где-то на углу дома, рядом, скажем, со стоянкой машины, где опять же не копают. Ну, то есть вот поищите местечко, где бы вы не копали почву под облепихой. Еще один момент, который тоже осложняет сбор. Вот эти ягоды бывают мелкие, и мы опять же сами в этом виноваты. Мы не поливаем свои деревья плодовые. А облепиха все-таки требует полива. Она достаточно засухоустойчивое растение, но если вы будете ее поливать, ягоды будут крупнее, и собирать их будет легче. Еще один момент, который связан с облепихой, тоже который осложняет сбор. Нужно вовремя проводить обрезку. У облепихи очень много бывает подсохших маленьких веточек. И вот если весной вы такие веточки удалите из кроны, все, которые на стволе находятся, на каких-то крупных ветках, вот эти маленькие сухие веточки, они колятся при сборке. А когда вы их обрежете, естественно, вам будет легче уже собирать свою облепиху.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, которые связаны с выращиванием облепихи. Берут очень часто одно всего дерево, и урожай получают с него очень низкий. Во-первых, надо помнить, что облепиха – это растение двудомное, то есть у него есть женские и мужские растения, и для хорошего опыления обязательно нужен мужчина. То есть вполне возможно, если вы купите одно растение, оно у вас будет плодоносить, потому что где-нибудь у соседа это мужское дерево есть. Но если вы посадите собственному мужчинку, то опыление будет намного лучше, урожай возрастет в разы. И на одного мужского растения хватает на 4-5 женских. Можно еще как поступить? Вот эту мужскую веточку привить просто в крону, и этой пыльцы хватит у вас для опыления. Но прививкой не все владеют, поэтому лучше посадить мужское растение. Кстати, облепиха, в общем-то, достаточно декоративное растение. Красиво выглядит, серебристые листочки у него. Просто как украшение можно содержать это растение мужское. Это первый момент. Второй момент. Даже не сажайте парой вот так мужское и женское растение. Обязательно посадите хотя бы два женских. И это для опыления тоже будет лучше. И, как говорится, в компании все растет лучше, все плодоносит лучше. Как еще готовить облепиху, вот тоже я считаю это ошибкой. Варят часто варенье или соки, термически как-то обрабатывают. Все полезные витамины пропадают. Полезные вещества другие сохраняются, но вот витамины, они пропадают. Лучше всего готовить сок свежим, пополам его готовить по объему с сахаром. То есть, как, например, у вас литровая банка сока получилась, и вы литр сахара берете, смешиваете, тщательно все это разливаете по баночкам и храните в холодильник. И вот такой густой сироп вы зимой разводите, и всех своих домочадцев угощаете витаминным, вкусным и супер полезнейшим компотиком.
0: Огород без хлопот.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: гудят, как они гудят.
1: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
2: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Во второй половине 19 века на Большой Покровской улице действовало сразу два учебных заведения. Находились они напротив друг друга. Первое из них – женское епархиальное училище. Было открыто в 1866 году, а в 1874 году для него построили здание. Землю для будущего епархиального училища подарила графиня Толстая в девичестве грузинская. Кроме того, графиня содержала на свои деньги двух учениц-стипендиаток. В молодые годы в женском епархиальном училище в течение 8 лет работала будущая известная путешественница и натуралист Александра Викторовна Потанина-Ларская, дочь священника. Случайное знакомство в Вологде с приятелем брата, политическим ссыльным, изменило жизнь Лаврской. Выйдя замуж, она вместе с супругом объездила всю Азию, вела самостоятельную научную работу как этнограф и ботаник. Потанина стала первой женщиной-путешественницей, получившей золотую медаль Русского географического общества. Женское епархиальное училище после революции закрыли, а здание перешло к военному ведомству. В нем располагался штаб 17-й Нижегородской стрелковой дивизии, который в 1922-1932 годах командовал маршал Советского Союза Конев. Впоследствии здание стали называть «домом офицеров». Сейчас оно возвращено Нижегородской епархии. В нем открыт храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Напротив стоит один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 1885 году в этом здании состоялась торжественная церемония открытия Нижегородского реального училища. На церемонии присутствовал брат Александра III, великий князь Владимир Александрович. В его честь училище стало называться Владимирским. Владимирское училище было одним из лучших средних учебных заведений страны. В нем обучались представители всех сословий, преподавались физико-математические и технические дисциплины. Перед центральным входом в здание установлен памятник герою социалистического труда академику Николаю Николаевичу Боголюбову. Скульптурный бюст установили в 1983 году за выдающиеся заслуги в развитии математики, механики и теоретической физики и за заслуги в подготовке научных кадров. Местом установки скульптурного портрета выбрали здание Горьковского университета. В истории Нижнего Новгорода старинный род Боголюбовых занимает особое место. Три сына священника Спасской церкви Николая Боголюбова, Николай, Алексей и Михаил, стали известными учеными, академиками. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Сентябрь.

Ну, Ваня, голубчик, да не спи же, не проспишь. Подгони лошадок. Ну, вот так, еще немножечко, и мы будем...

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был. И всем простер благую руку, и никого не осудил.
2: Радиообраз. Доброго вам дня!
3: Когда б вы знали, из какого сора?
4: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
3: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: с вами говорили о том, какими смыслами обрастает эта деталь в «Капитанской дочке», то есть в том первоистоке, где этот образ появляется, то сегодня мы увидим, как этот образ закрепляется в русской литературе. И в связи с этим мы сегодня с вами вспомним другое очень важное, знаковое для русской культуры произведение. Это роман Толстого «Война и мир». Там тоже появляется тулупчик, но другой, лисий. И вот это, я думаю, тоже не случайно, потому что, если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Гринёв уезжает в свой путь, дорогу, вот в этот первый свой жизненный путь, когда он покидает отчий дом и вступает в самостоятельную жизнь, он уезжает, снаряженный в два тулупа – заячий, а поверх него – лисью шубу. И вот в «Войне и мире» как раз появляется лисий тулупчик и появляется в очень конкретной ситуации, в очень конкретном эпизоде. Это ситуация, которая почти воспроизводит то, что переживает Гринёв в «Капитанской дочке», когда оказывается перед лицом смерти, когда оказывается перед виселицей. В «Войне и мире» это эпизод расправы с Верещагиным, который происходит в тот момент, когда Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, покидает город, когда Москва брошена и когда вот-вот в нее войдет Наполеон. Это самое начало сентября, 2 сентября 1812 года. Вот в этой сцене расправы с Верещагиным появляется потертый лисий тулупчик. И упоминается этот тулупчик дважды в самой сцене расправы. А затем он снова появится, но уже как воспоминание, как видение, которое преследует Ростопчина во время его бегства из Москвы. И, вероятно, это видение станет тем воспоминанием, которое превратится в голос совести Ростопчина. Тут возникает другая аналогия. Это вот эти знаменитые «Мальчики кровавые в глазах» в монологе Бориса Годунова. Да, когда то постыдное воспоминание, которое преследует тебя всю твою последующую жизнь и определяет всю твою последующую жизнь. Вот первое описание Верещагина, а я напоминаю, что это был молодой купец, сын очень влиятельного, богатого купца, который читал, распространял так называемые наполеоновские афишки. Он в доме почтдиректора прочитал речь Наполеона на одном из конгрессов, перевел ее с французского языка на русский и распространял ее среди знакомых. За это Верещагина обвинили в том, что он приветствует Наполеона, что он в тот момент, когда Наполеон вторгся в Россию, пошел против национальных интересов, и вот таким образом завертелось реальное дело о Верещагине. Это следственное дело сохранилось, оно существует, я его читала. И вот то, как Толстой трансформировал его в своем тексте, это крайне интересно. Вот как появляется Верещагин первый раз в романе Толстого. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные пасконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека. Вот, что подчеркивается. Молодой, да тонкие ноги, тяжелые кандалы, пасконные арестантские шаровары. Вот эта растерянность, уже внутренняя надломленность в этом человеке. Когда-то щегольской, крытый синим сукном, теперь грязные, потертые арестантские шаровары, и вот это все сошлось в описании этого персонажа. И вот эта деталь одежды, синий лисий тулупчик, у Толстого появляется сразу же, если посмотреть черновые варианты этого произведения. Но само описание Верещагина изначально было более развернутым, а характер совершенно иным. Еще раз напоминаю, вот здесь юный, тонкий, тонкие слабые ноги, юный и такой растерянный молодой человек, а вот что было первоначально? Вот в том первом наброске, который появляется в черновых вариантах Толстого. Граф Ростопчин велел вывести Верещагина на крыльцо, и вслед за ним вышел сам. Толпа жадно надвинулась. На широком крыльце между двумя драгунами в синих мундирах и красных воротниках стоял молодой, чернобровый, красивый молодой человек, с тонкими губами, горбатым носом и усталыми глазами. Голова его, одна половина обритая, заросла коричневой щеткой, другая была покрыта вьющимися русыми кудрями. На нем был крытый синим сукном лисий тулупчик и высокие, сморщенными голенищами тонкие сапоги, и на ногах висели цепи. То есть, как видим, принципиально иное описание. Если в первоначальном варианте, вот в том, который мы только что прочитали, подчеркивается твердость и удальство, даже своего рода бахвальство, вот как пишет Толстой, он стоял, отставив ногу, Кандалы висели между колен, согнувшись одним плечом, держал одну руку в кармане, а другой с тонкими пальцами приглаживал волосы и, полуулыбаясь, поглядывал на толпу. Ему, видимо, весело и страшно было от того, что он знал, что пришла решительная минута, и от того, что он боялся за свои силы в эту решительную минуту. Еще раз напоминаю то, что было вот в том первом описании в окончательном тексте. Растерянный молодой человек. А что здесь? А вот здесь человек, который осознает эту решительную минуту, который даже куражится перед той толпой, которая смотрит на него, который абсолютно уверен в себе. По сути, появляется здесь такой герой-авантюрист. У Толстого в «Войне и мире» есть герои такого типа, и они получили название «герои долоховского типа». Так же, как у нелюбимых толстовских героев, этого Верещагина первого варианта подчеркивается внешняя красивость, индивидуализм. Он не совпадает с духом времени. Вот в этом изображении он не наделен тем, что Толстой потом назовет «роевым сознанием», именно то, что и образует нацию, когда все действуют в едином порыве. А вот в окончательном варианте, тот, с которого мы и начали наше чтение, у Толстого перед растопченными толпой предстает иной, потерянный, слабый, растерянный человек, разрушенный событиями, почти еще ребенок. И вот не случайно Толстой отказывается от красивости, щеголеватости, а напротив усиливает неопрятность, как мы помним, грязные шаровары, нечищенные стоптанные сапоги, потертый тулуп. И вот эта маргинальность, отверженность его настоящего положения – кандалы, арестантские штаны. Причем вот в том первом варианте, где представал перед нами такой авантюрист и бахвал Верещагин, лисий тулупчик у Толстого упоминался только один раз. А сам эпизод был очень кратким. И, по сути, воспроизводил то, как об этих событиях рассказывал в своих записках о 1812 году Ростопчин. Когда Толстой перерабатывает сцену, то он иначе трактует ситуацию. Он вводит в нее мотив бессмысленной и ненужной жертвы и подводит к мысли о несоразмерности совершенного поступка и наказания. Толстой начинает эту сцену интерпретировать так, как это было в «Капитанской дочке». Он начинает последовательно проявлять сюжет «Капитанской дочки» вот в этой ситуации расправы с Верещагиным. А вот для этого вводит еще один мотив, очень важный мотив. Верещагин следует своим представлениям о чести, ложно понимаемым, неуместным в данных исторических обстоятельствах. Как он это вводит? Незадолго до этого адъютант Ростопчина рассказал Пьеру историю с прокламацией. И вот, получается, Верещагин до последнего выгораживает тех, кто по-настоящему в этой истории и замешан. И вот эта ситуация «Капитанской дочки» начинает очень отчетливо проступать. И опознаванию как раз способствует такое повторение такой детали, как лисий тулупчик. Так у Толстого появляется второе описание Верещагина в окончательном тексте, в котором лисий тулупчик упоминается еще раз, но это уже будет не деталь одежды, а это станет определение юноши, того, который стоит перед Ростопчиным. Вот этот эпизод. Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритой головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Ростопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо. Вот такие портретные детали, как тонкая, ну это можно понимать даже как детская шея и жила над ухом, позволяют Толстому передать страх и смятение, которые испытывает юноша, и показать совершенно иное, чем вот в черновом варианте, отношение героя к обстоятельствам, в которых он оказался. И вот это двойное упоминание лисьего тулупчика, я еще раз повторяю, нас отсылает к ситуации «Капитанской дочки», которая очень отчетливо начинает проступать. Вот та ситуация, когда Гринёв после падения Белогорской крепости оказывается перед толпой восставших. Там заячий тулупчик спасает. А что происходит здесь? А здесь происходит прямо противоположное. Это другая война, это другие исторические обстоятельства. Это не та война, когда один слой русского общества пошел против другого. А это та война, когда все сословия и все слои русского общества должны были объединиться, соединиться. И вот такие обстоятельства, они как раз героя и раздавливают, и героя уничтожают. Как мы помним, Ростопчин отдает Верещагина на растерзание толпе, и покидает сам Москву. Лисий тулупчик появляется снова, но вот теперь уже вошедший в сознание Растопчина. Вот этот эпизод, я его зачитаю. Коляска помчалась во все ноги лошадей, но долго еще позади себя. Граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, кровавленное лицо изменника в меховом тулупчике. Как не свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, как казалось теперь, звуки своих слов. «Руби его! Вы головой ответите мне!» «Зачем я сказал эти слова?» «Как-то нечаянно сказал. Я мог не сказать их», — думал он. «Тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупчике. «Но я не для себя это сделал. Я должен был поступить так», — думал он. У Яузского моста все еще теснилось войско, было жарко. И вот тут принципиальное упоминание об этом было жарко. Если мы помним, в «Капитанской дочке» заячий лисий тулупчик, да, были обусловлены тем, что Гринёв уезжает из дома поздней осенью. В степи его застает буран, да, и это вот та деталь одежды, которая была мотивирована природой. Что у Толстого? Вот это было жарко. Все мемуаристы вспоминают, что конец августа и первые дни осени, сентября, в Москве стояла невероятно жаркая погода. Вот эту жару фиксируют все, и наши источники, и зарубежные источники. И получается, что когда вот в эту жару Верещагин стоит в этом лисьем тулупчике, то это скорее не деталь одежды, а психологическая деталь. Это человек, который уже стоит там, где смерть. Он не чувствует тепло или холод. Он не чувствует добро и зло. Поэтому вот этот лисий тулупчик – это то, на что, может быть, он сам даже не обращает внимания. Но именно то, что зафиксируется в сознании Растопчина. Вот эта деталь превращается в психологическую деталь и в такое внутреннее воспоминание Растопчина, которое теперь всегда будет вспоминать. Вот этот последний эпизод, напоминаю, если сначала он говорит о лице изменника в меховом тулупчике, то потом этот мальчик в лисьем тулупе. Вот так все происходит. И надо сказать, что вот в реальности, в действительности, эта ситуация с Верещагиным была еще таковой, что перед Растопчиным было два человека – француз Мутон и купец Верещагин. Француза Мутона Растопчин миловал. Он даровал ему свободу и отправлял к французам, говорил: «Иди и расскажи, что делают с единственным русским, изменившим своему отечеству. Что делает Толстой? Никакого иностранца нет, только Верещагин». И вот человек, который начинает историческим обстоятельствам навязывать свою волю, каковыми оказывается Растопчин, у Толстого оказывается лишенным этого дара милости. Если Пугачев милует, то Растопчин отдает человека толпе на растерзание. И вот этот лисий тулупчик другую ситуацию, ситуацию капитанской дочки, высвечивает.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Тихий час для ангела. Платье висело в шкафу. Вернее, даже не висело, а стояло на вытяжку, каждой своей отутюженной складочкой проявляя готовность рвануть из тесного шкафа навстречу долгожданному празднику. Оно и куплено было к случаю. Встреча однокашников, выпускников второго медицинского института. Несколько лет не ходила Надежда Тимофеева на эти встречи. Не складывалась. А тут решила. Пойду. Если, конечно, ничего не помешает. Она знала, что может помешать. Но гнала от себя черные мысли. И платье купила этим черным мыслям назло. Назло черным мыслям белое платье. И мысли отступили как будто. И праздник уже совсем приблизился к ее истосковавшемуся в буднях сердцу. А в самый канун встречи позвонили. Уже протягивая руку к телефонной трубке, она знала, что услышит. И услышала. Это дежурная сестра. Настенька умерла. Родителям уже сообщили. Она отключила телефон, накинула на дверь цепочку и заплакала. Нет, сначала еще несколько минут продержалась, пока заталкивала свое белое платье, уже приготовленное для торжества, обратно в шкаф. Заталкивала торопливо, подальше от глаз, между серым повседневным костюмом и давно вышедшим из моды, но почти новым плащом. Теперь она его уже никогда не наденет, это платье. Отныне смерть Настеньки впечаталась в него, в его белый цвет. Как ругал ее потом, и, наверное, была права давняя подруга по институту. «Ну ты даешь! Ты же врач, да еще какой, гематолог! У тебя работа такая — спасать тех, кого можно, а кого нельзя! Ну кого нельзя спасти, Надежда? Ты же знала, что это ребенок обречен, знала же, знала! Это, если хочешь, непрофессионально! Ты очень хороший врач, это все говорят, но ты должна, обязана отделить себя от работы. Если ты будешь оплакивать каждую в твоей жизни Настеньку, загнешься. Но в кое веков собрались, так весело было. Разошлись уже под утро, ты много потеряла. Знай, на тебя все обиделись, обещала прийти и не пришла». Она слушала, как кричала в телефон взбудораженная ее вероломством однокурсница, и соглашалась с ней. «Да, так нельзя». Да, она детский гематолог, и в ее практике такие случаи неизбежны. Да, она загнется, если будет оплакивать каждого умершего в отделении ребенка. Да, это непрофессионально, да. Но она не может по-другому. Пробовала, убеждала себя. Окончалась всегда одинаково. Пузырьком с валерьянкой, головной болью, пустотой в душе, а еще злостью на себя, что вот уже сколько лет она не может привыкнуть. Столько лет. Детский гематолог Надежда Константиновна Тимофеева пришла в Московскую Морозовскую больницу 15 лет назад. Полные сил, энергии, желания помочь страждущим детям. А дети смотрели на нее грустными глазами, поворачивали свои бледные личики к окошку, за которым буйствовала жизнь, и молчали. Дети вообще в основном молчат, если тяжело больны. Она приносила им альбомы с красками. «Рисуйте!» Рисовали. Но в рисунках тех совсем не было ярких красок. Дети боялись яркого, как боятся солнечного света, привыкшие к темноте. Здесь, в казенных стенах, на простынях со штампами Морозовской больницы, с окном из которого виден один только однообразный пейзаж, и жили ее Настеньки, Славики, ее Ванечки и Машеньки. Совсем маленькие звали ее тетей. Постарше тетей Надей, а разумненькие Надеждой Константиновной. Они лежали, бывало, подолгу, а когда состояние острого лейкоза удавалось снять, их выписывали домой, а место в палате с начищенным до зеркального блеска кафелем занимали другие дети, а те домашние звонили. Ниточка не обрывалась, она просто становилась длиннее. И Надежда, как опытный диспетчер, владела ситуацией детских забав, приключений, открытий мира, шалостей и обид. Она регулировала это движение детской жизни, руководила им, вглядывалась в него и жила им. Тогда еще светлокудрому Руслану оставалось жить полгода. Все складывалось хорошо. Закончен институт, есть любимая работа, замужество.
А вот и главное событие. Маленькая точка под сердцем, способная изменить ее жизнь, определить в ней особый великий материнский смысл. Удивительно. Один ребенок из небытия готовится к встрече с жизнью, другой, вкусив крошечный всего-то 5 лет кусочек этой жизни, готовился уйти в небытие. Совсем немного оставалось одному и совсем немного другому. Она зашла утром в палату к Руслану, привычно достала из-под одеяла его ладошку, нащупала пульс, но, взглянув на мальчика, поняла — до вечера не доживет. Через 2 часа на громыхающей каталке, накрытой простыней, тело увезли в анатомичку. Это был первый умерший в ее отделении. А под сердцем бился и заявлял свои права тоже первый. Наутро он испугался Надиной беды и раздумал встречаться с жизнью. Пожилая акушерка только руками развела. «Вам бы, милочка, поспокойнее быть. Разве можно все принимать так близко к сердцу?» С тех пор эти 2 события завязались в один тугой узел. Память не отделяла их один от другого и сослужила недобрую службу в будущем. Спустя время у нее в отделении умирает ребенок, а ночью она вновь повторяет уже проторенный однажды путь. Скорая, врач, вразумляющий быть поспокойнее, отчаяние, рвущее на части сердце, потому что вновь только что зародившаяся жизнь обрывается, не выдержав чужой смерти. После нескольких попыток прорваться к материнскому назначению она понимает, что ей эту вершину не одолеть. Понимает, как врач, что надеяться ей уже не на что. И еще понимает, надо уходить из отделения. Ей не привыкнуть к грохоту каталок, стремительно уносящей детей в вечность. Ей не одолеть науки быть поспокойнее, не отделить себя от работы. Напротив, нити ее личной жизни и ее работы переплелись так премудро и так насовсем, что только рвать их, рвать с болью окончательно. И она рвет. Уходит из отделения. Была еще одна причина. Работая с детьми, больными лейкозом, она приобрела опыт и много полезных наблюдений, требовавших времени, чтобы в них разобраться, основательно их изучить. Она берет тайм-аут. Вне общей генетики Академии наук СССР она получает блестящую возможность осмыслить все пережитое в отделении, вплотную заняться экологией лейкозов. Наука ревнива, не терпит соперничества. Она эгоистична, не терпит посягательств на свою свободу. Надежда Константиновна и не думала о вероломстве. Незадавшаяся семейная жизнь пошла науке на пользу. Все свое время доктор Тимофеева отдавала ей, хотя не проходило дня, чтобы она мысленно не пробежала по палатам, не погладила по головкам своих Машенек и Дашенек. А на деле, завидев вдалеке медсестру детского гематологического отделения, старалась свернуть в проулок или перейти на другую сторону. Не расспросов боялась, новостей. А жизнь шла и расставляла все по своим обозначенным ею местам. Она назвала собаку Бетси. Собака была холеная, что называется, голубых кровей. И только гадать оставалось, каким образом попала она в питомник на их кафедру. Сидела она в клетке с каким-то особенным изысканным достоинством, не обращая никакого внимания на скулящих, воющих и таких же обреченных на опыты, как и она, собратьев. «Отдай мне ее, дядя Саш», — попросила у сторожа вольера. «Да бери, жалко, что ли, одной больше, одной меньше». Они быстро полюбили друг друга. Быстро сошлись в характерах. Утром Надежда бегала в институт, а Бетси терпеливо ждала ее, коротая время в собачьих раздумьях о превратности собственной жизни. А вечером... Ой, эти чудные прогулки вдвоем! Бетси ждала их с нетерпением. Но как воспитанная собака не позволяла себе бросаться хозяйке под ноги, торопить, нервничать, ждала. А уж на улице позволяла себе порадоваться. Она бегала по скверику перед домом, кружила вокруг Надежды, благодарно заглядывала ей в глаза. Какая красавица, восхищали соседи. Но и здесь Бетси была на высоте. Комплименты не развращали ее, а накладывали дополнительную ответственность. Только вдруг заметила Надежда. Стал приглядываться к ее Бетси пожилой мужчина. Сначала издалека наблюдал,
осторожно, потом начал ходить вокруг собаки кругами. Надежда насторожилась, а он, заметив это, подошел. «Хорошая собачка, откуда она у вас?» Надежда смутилась, ей не хотелось рассказывать незнакомцу, как буквально вырвала она бесхозную собаку из лап смерти, как отогрела, отласкала. «Но вы не обижайтесь», — незнакомец почувствовал ее настроение. «Я ведь собачник опытный, каких только пород не повидал, а это особая порода, редчайшая».

Туда, кто? Беда не обходит наши дома. Не скроешься от нее, не убережешься. Поэтому есть люди для беды. Вернее, для того, чтобы этой беде не поддаться, чтобы противопоставить ей мужественное сердце и крепкую волю. Люди эти, лоцманы в житейских бедах, и каждый раз, ведя нас по курсу беды, они и сами могут налететь на мель или подводный нежелательный риф. Редкая человеческая порода. Надежда Тимофеева из нее. Нет, в этом нет никакого сомнения. Ее дело благородное и необходимо, и очень хлопотно. Никто не будет делать его за нее, а значит, с нее и спросится. Весенний праздник, поздравления, пожелания. Поздравить и пожелать звоню ей, радуясь, что услышу сейчас звенящий голос колокольчик, но слышу приглушенное тихое «Алло?». Звоню поздравить. А вам что же, не здоровится? Нет-нет, она торопится развеять мои опасения. Со здоровьем все в порядке. Печалюсь вот, что сделала человеку больно. Позвонила маме, у которой мальчик-подросток болен лейкозом. С праздником, говорю ей, поздравляю. А она, я, Надежда Константиновна, вот уж 6 лет этот праздник не отмечаю. Почему, спрашиваю? Да Володе моему именно в этот день поставили диагноз. Какие уж тут торжества. Вот и не нахожу теперь себе места. Зачем человека расстроила? Пытаюсь успокоить ее. Говорю всякие дежурные слова. Вы ведь не знали, вы ведь не нарочно. Она соглашается.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Подробнее об этих и других событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино Дмитрием Дюжевым, Дмитрием Хрусталевым, Дианой Гурцкой и Ксенией Алферовой выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Организаторами фестиваля выступают благотворительный фонд актрисы театра и кино Евгении Короткевич и Патриаршая гуманитарная миссия. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства.

Единства народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного. Он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Нижегородский региональный центр «Парус» вошел в число лучших спортивных сооружений для адаптивного спорта России. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 4-го национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена». Она прошла в рамках конференции «Новая реальность спортивных арен 2026. Цифровизация, импортозамещение, инклюзивность». В этом году на участие в конкурсе «Арена» было подано почти 450 заявок из 79 регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана и Армении. В номинации для учреждений, развивающих адаптивную физкультуру и спорт, было представлено 16 сильнейших участников. По итогам конкурса региональный центр адаптивных видов спорта «Парус», расположенный в Дзержинске Нижегородской области, занял второе место в номинации. Центр «Парус» – это универсальный объект по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдоолимпийским и адаптивным видам спорта. В России всего несколько подобных специализированных объектов. На данный момент на базе «Паруса» развиваются более 30 видов спорта и спортивных дисциплин для инвалидов, а также ряд дисциплин для спортсменов без ОВЗ. В среднем центр насчитывает около 8500 посещений в неделю. Также там действует медико-восстановительный центр, где спортсмены могут проходить процедуры для восстановления после травм и операций. Все это соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Сила монашеской молитвы. Именно святые оказывают самое решающее влияние на то, что происходит в человеческом сердце. В каком-то смысле святые влияют на ход истории. В учебниках об этом не пишут. Там фигурируют главы государств, военачальники, революции и прочие события. Но ничего не говорится о роли святости, о том, насколько пример святого может изменять жизнь людей. Такой пример являет нам Божия Матерь. Пречистая Дева сподобилась особой благодати Божией и изменила жизнь мира так, как ни один самый выдающийся государственный или политический деятель. И если мы понимаем непреложную истину, что духовная жизнь человека важна не только для него самого, но и несет в себе огромный потенциал воздействия на окружающий мир, то становится ясно, даже самое уединенное монашеское житие, в котором и через которое совершается духовный подвиг, способно влиять на окружающий мир, и примеры святых об этом ясно свидетельствуют. Нам иногда говорят: «Ну что, монахи, сидят в затворе, надо к миру обращаться, на мир воздействовать». Конечно, надо. И пастырское слово церкви обращено к миру, но монашествующие воздействуют на мир силой своей молитвы и своего духовного подвига, соприкасаясь с которым многие меняют свое отношение к Богу, к церкви и очень часто всю свою жизнь». Доклад на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви 23 сентября 2016 года.

0: Вечная мудрость.
1: Все, что с нами происходит, полезно. А мы часто переживаем, спрашиваем себя, почему все так? Неужели не могло быть иначе, легче, лучше? Но пройти через испытания необходимо. Спокойно преодолеть их и обрести мир – вот школа жизни. Старец Фадей Витовницкий.
2: Монастырская летопись. Благовещенский мужской монастырь.
3: XVI-XVII века – время расцвета Благовещенского мужского монастыря. Многие светские и духовные лица вносили пожертвования, становясь покровителями Благовещенской обители. Монастырю даровали земельные владения и снабжали насельников всем необходимым. К середине XVIII столетия их насчитывалось более 5000. Решением Священного Синода в 1764 году Благовещенскую обитель передали в непосредственное управление местного епархиального архиерея. Из стен монастыря вышло немало выдающихся пастырей. В XIX веке здесь подвязались два выдающихся святителя земли Нижегородской – епископ Нижегородский Иеремий Соловьев и архиепископ Макарий Миролюбов. В середине XIX века на территории монастыря построили новую Алексеевскую церковь и новую надкладезную каменную часовню во имя митрополита Московского Алексия взамен прежней постройки XVIII столетия. Святители Иеремию и Макария после их кончины похоронили в Алексеевском храме. К началу XX века Благовещенский монастырь представлял собой своеобразный центр церковной культуры и просвещения. Святая обитель имела обширную библиотеку. В ней хранились рукописные и старопечатные книги XVI-XIX веков. После Октябрьской революции 1917 года монастырь был закрыт. Здесь обосновались гражданские учреждения и организации. Склады и другие хозяйственные постройки использовало военное ведомство, разместив в них обозный транспорт. На территории монастыря строили лодки, ремонтировали экипажи. В распоряжении верующих осталась лишь небольшая церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В 1922 году под предлогом помощи голодающим из храмов Благовещенского монастыря изъяли золотые и серебряные ризы с икон. На престольные кресты, дарохранительницы, сосуды, кадила, лампады и многое другое. Согласно архивным документам, общий вес всех изъятых предметов превысил 130 килограммов. Чуть позже уничтожили каменную надкладезную часовню во имя святителя Алексея над Святым Источником. По мнению властей, ветхое к тому моменту сооружение не представляло собой архитектурной ценности. В 1924 году монастырь был принят под охрану местным губернским музеем. Все сооружения Благовещенской обители причислили к первой категории памятников, охранявшихся государством. Увы, но эти меры не уберегли монастырь от разорения. Единственный действующий на тот момент Андреевский храм вскоре закрыли, а его имущество было передано государству. С этого времени все монастырские строения окончательно национализировали. Церковная жизнь вновь прервалась. Немногочисленные братья и члены причта были выселены и подвергнуты гонениям. После Великой Отечественной войны в Алексеевской церкви открылся планетарий. Из-за этого храм частично перестроили. В 60-е годы весь монастырский ансамбль был взят под госохрану как памятник архитектуры. К частичному восстановлению полуразрушенных зданий приступили в 70-е. В первую очередь работы велись в Благовещенском соборе. Возрождение древнего монастыря с церковной точки зрения началось в 1991 году, когда обитель возвратили Нижегородской епархии. В монастыре возобновились богослужения. 25 сентября 1993 года считается официальной датой открытия Благовещенского мужского монастыря. Однако Алексеевская церковь еще долгое время была занята планетарием. Лишь в 2005 году городская администрация вернула храм монастырю. С началом восстановления духовной жизни монастыря началось и возрождение духовного образования в Нижегородской епархии. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова в Благовещенской обители открыли курсы катехизаторов, а затем Нижегородское духовное мужское училище. В 1995 году его преобразовали в духовную семинарию. Первым ее ректором назначили иеромонаха Кирилла. Восстановление и возрождение духовной жизни Благовещенской обители продолжается и по сей день. Активное участие в нем принимают студенты Нижегородской духовной семинарии и братья монастыря.
2: Монастырская летопись.

0: начале было слово.
1: От лукавого.
2: Я ставлю культуру и искусство рядом с наукой и подчеркиваю это, ибо есть люди, которые еще признают науки, особенно точные, а насчет остального думают, что это все от лукавого. А между тем, без общей культуры жизни, культуры быта, культуры труда, культуры слова и науки настоящей не построишь.
1: Это цитата из речи советского поэта Лебедева-Кумача перед депутатами Верховного Совета.
2: Нередко один литератор воюет до большой крови с другим только по принципу «мне не нравится, как он пишет, значит, это ересь, значит, это от лукавого, значит, искоренить». Это называется красиво «литературной борьбой».
1: Так о личных пристрастиях в современной литературной критике пишет литератор Игорь Поляков в полемической статье. В наше время выражение «от лукавого» употребляется в значении «излишние усложнения и мудрствование», «запутанные доводы, которыми хотят прикрыть слабость позиции». То есть все, что сбивает с толку, наводит на ненужные сомнения и в конечном итоге приносит вред. Как и большинство крылатых выражений, фраза «от лукавого» имеет библейское происхождение. В Евангелии от Матфея говорится, что Иисус, запретив своим последователям клясться небом и землею и своею головою, сказал: «Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх того, то от лукавого», то есть от дьявола.
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди – великий немецкий композитор, один из крупнейших представителей романтизма в музыке. Он вошел в историю и как пианист-виртуоз, и как замечательный дирижер, а еще как яркий популяризатор наследия Иоганна Себастьяна Баха. В творчестве Мендельсона удивительно сочетаются романтические образы, открытые для мира симфонической музыки, легкая воздушная фантазия, картины одушевленной природы, поэтические зарисовки народной жизни с гармонически уравновешенной, классически стройной и ясной формой. Музыка Мендельсона не знает вселенских катастроф, взрывов отчаяния, мировой скорби. В большинстве своем она юношески взволнована, светла и лирична, согрета теплом естественных чувств. Роберт Шуман писал о Мендельсоне: «Это Моцарт 19 столетия, самый светлый музыкальный талант, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их».

Феликс Мендельсон родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге в семье крупного банкира. Через 2 года семья переехала в Берлин. Окруженный вниманием образованных и умных родителей, мальчик с детства дышал воздухом литературы, науки и искусства. Его дедом по отцу был знаменитый философ-просветитель Мозес Мендельсон. Их берлинский дом посещали представители интеллектуальной и культурной элиты того времени. Бывал у Мендельсонов и Фридрих Гегель. Феликс получил всестороннее домашнее образование, а его первой учительницей игры на фортепиано стала мама. В 9 лет он выступил с первым концертом, в 10 начал интенсивно сочинять, с 11 заниматься игрой на скрипке. Тогда же мальчик был отправлен на обучение теории композиции Карлу Фридриху Цельтеру, директору Берлинской певческой академии. Примечательно, что Феликс Мендельсон от природы был одарен необычайно. Ему все давалось легко – музыка, языки, рисование. И он мог стать музыкантом, художником, писателем. О несомненном литературном даре свидетельствуют эпистолярное наследие Мендельсона, его дневники и музыкально-критические эссе, а также лирические стихотворения. Известно, что Мендельсон с увлечением переводил Теренция и сонеты Данте. И все-таки музыкальный гений был очевиден с детства. Талант мальчика развивался такими бурными темпами, что в 1822 году Генрих Гейне говорил о нем как о музыкальном чуде. В это время, к 13 годам, Феликс разработал почти все жанры вокально-инструментальной музыки. Юношеские сочинения Мендельсона, подчеркивают искусствоведы, говорят об исключительном умении молодого композитора чувствовать музыкальную форму, инструменты и голос. Неудивительно, что его часто сравнивают с Моцартом, который также в юном возрасте много и легко сочинял. Игнат Машелис, король пианистов, побывавший однажды в доме Мендельсонов, написал в своем дневнике: «Феликс – явление, подобно которому не найти нигде». И что такое вундеркинды рядом с ним? Всего только вундеркинды, не более того. Этот Феликс Мендельсон уже зрелый художник, а ведь ему только 15 лет. Из очень ранних сочинений Мендельсона интересны симфонии для струнного оркестра, фортепианная соната соль минор и особенно концерт для скрипки с оркестром ре минор.

1823 году в Веймаре юного Феликса Мендельсона представили великому Гёте. Начинающий музыкант выступил перед мэтром с сольным концертом, куда входили и его собственные фортепианные сочинения, а также произведения Моцарта и Баха. По воспоминаниям современников, Гёте назвал Мендельсона необыкновенным юношей, и между ними завязались своеобразные дружеские отношения, продолжавшиеся до смерти поэта. При каждом посещении Веймара Мендельсон непременно бывал у Гёте, часами играл на рояле, много импровизировал. «Я Саул, а ты мой Давид, и когда я печален и мрачен, приди ко мне и развесели меня игрой на струнах», — говорил Гёте. В свою очередь Феликс Мендельсон высоко ценил поэзию Гёте и часто использовал его тексты в работе над песнями и вокально-инструментальными произведениями более крупной формы.

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов, один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.

0: Юрий Адрианов. Болдинское величие.
1: В названиях русских селений очень привычное определение: большой или большая, большое. Населенных пунктов с такими прибавлениями только на карте нашей области более сотни. Среди них и знаменитое Большое Болдино. К слову, имя Болдино – не редкость на просторах нашего Отечества. Столетия назад в исторических источниках понятия «большой» и «великий» были почти близнецами, по своему значению несли одинаковый смысл. Чтобы утвердиться в этом, достаточно заглянуть в первый том словаря Даля. Можно бросить взгляд и на географическую карту. В Нижегородской отчине, например, есть два села с названием «Великий Враг». Это по старинным наречиям овраг. Одно в Шатковском районе, другое в Кстовском, у Волги, что стоит с XIV века на закраине глубокого оврага, хранящего легенды о волжских разбойниках. Большинство городов на Руси основывалось на слиянии рек, над устьями малых притоков. Но среди них справедливо выделен по торговому значению Устюг Великий, где при встрече с Ухоной и Юга начинается Северная Двина. Также среди многих новгородов на Руси еще наши предки безоговорочно выделили Новгород на Волхове, давший ему определение «великий». Может, странно, но когда думаешь о роли, какую сыграла Болдинская земля в духовной и культурной истории России, хочется вымолвить «Великая Болдина». В судьбе этого селения определение «большое» становится обыденным и тесным. Нет, это не местный патриотизм. На этой пяде Нижегородской земли произошло великое свершение. Пушкин навсегда оставил в памяти человечества «великое Болдино». Таким оно и пребудет в сознании наших внуков и правнуков, в чувствах и раздумьях поколений, которые придут в этот мир после нас.

Пушкин в Болдине. Сразу вспоминается девятая строфа знаменитого отрывка «Осень», что родилась во дни второго болдинского уединения поэта. В этих строках поэт едва-едва приоткрывает мир своих размышлений, оставляя потомкам легкий набросок к загадочной для нас картине, к внутренней обстановке в его вдохновенной обители. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит. То яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю и думы долгие в душе моей питаю. Болдинская земля. Три великие осени в творческой жизни русского гения. Кажется, что уже давным-давно исследователи в прошлом и ученые-литераторы наших дней израсходовали весь запас громких определений в родном языке. Непостижимая, таинственная, вдохновенная, щедрая пора. В своем письме из Болдина в Петербург Пушкин писал шутливо своему другу Антону Дельвигу: «Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна». Детородная осень. Это открытое определение образно рисует истинную суть совершившегося в Нижегородской глуши. В Болдине словно зримо поднялась горная гряда пушкинского творчества, обозначив равные по высоте вершины и в лирике, и в драматургии, и в прозе, во всем, вплоть до писем и кратких критических заметок. Плыло над проселками, над глубинными крышами исп солнечное крыло благостного листопада. Его сменила занудная усталая струна затяжного дождя. Потом наступило первоснежье. Погоды изменялись, но не покидало скромный усадебный домик то, что нарекли на Руси кратким словом «диво». Три болдинских осени, как обязательные три подвига в народных сказках. Они как три заповедные сосны, которые воспел поэт в стихах 1835 года. Три сосны в Михайловском, три мудрых стража на границе владений дедовских. Болдинский приют пушкинской музы за время почти в 170 лет менял свой облик и владельцев. Он познал и забвение, и запустение. Он был почти на краю гибели, но, к счастью, обрел надежную защиту на шумном сходе болдинских крестьян в мятежном 1918 году. И, наконец, познал дорогу к возрождению в год 150-летия поэта. Тогда открылась новая глава в судьбе этого славного уголка России. Пути к Большому Болдину стали одной из всенародных, не зарастающих троп за красотою и памятью отечественной культуры. На дороге памяти остаются две колеи. След ратной славы и трудов во имя государственности и след высоких творческих озарений. Мы вспоминаем Куликово поле и сразу представляем себе образ Сергия Радонежского и подмосковный монастырь во имя Троицы. Вспоминаем день Бородина и слышим голос летописца 1812 года, великого писателя из Ясной Поляны. В первой трети прошлого века над югом Нижегородчины воссияла необъяснимая благодать, духовные прозрения Серафима Саровского и творческая озаренность во имя русской культуры Александра Пушкина. Что это такое? Не берусь объяснять. Ясно одно, что два потока паломников будут вечными и в Дивеево, и в Болдино. Среди тысяч и тысяч гостей на болдинскую землю каждый год приезжают непременно литераторы, поэты, прозаики, исследователи-пушкинисты. В уже далеком 1949 году, когда открывалась первая экспозиция Пушкинского музея,
В бывшем родовом имении, кроме нижегородских ученых, выступали известные профессора-филологи из Москвы – Благой и Зерчининов. Кстати, уроженец нашей земли и автор учебника по русской литературе XIX века, по которому учились миллионы людей. Писателей представляли Мариетта Шагинян и горьковский поэт Михаил Шестеряков. Широко, представительно, многолюдно праздники, посвященные Пушкину, стали отмечаться на Болгинской земле с середины 60-х годов. Правда, первое время у нас поэтические встречи, посвященные великому сыну России, проходили осенью, в эти истинно болгинские дни. Но затем в листопадную пору стали проводить всесоюзные, затем всероссийские научные конференции, у истока которых стояли такие известные ученые-земляки, как Краснов и Грехнев. Вскоре ежегодные итоговые сборники болгинских конференций обрели международное признание. Но уже давно постоянным днем поэтических встреч, когда к пушкинской обители приходит рой гостей, стал июньский воскресный день, приближенный ко дню рождения поэта. Я уже более 30 лет участвую в этих праздниках. Вспоминается старый дом культуры, ночлег в бывшей удельной конторе. Но более всего вспоминаются славные болгинские старожилы, седовласый поэт-колхозник Алексей Павлович Новиков, сидящий в первом ряду по-стариковски в валенках, а недалече от него Иван Васильевич Киреев, хранитель болгинских преданий. Он был внуком пушкинского писаря Петра Киреева. Большинства людей, чей голос тогда звучал на первых встречах, давно нет. Ныне, говорит, уже третье поколение болгинских паломников. Но тропа не зарастает, а болгинское величие наполняется новыми вдохновениями, новых дарований. Если сейчас оглянуться на ушедшие годы, припомнится череда имен, впечатляющая галерея известных писателей, артистов, ученых. В аллеях болгинского парка звучали знакомые для миллионов людей голоса Иннокентия Смоктуновского и Ираклия Андронникова. Здесь, придирчиво все осматривая, бродил Семен Степанович Гейченко, добрый домовой пушкинского Михайловского. Ученый, солдат Великой Отечественной, единственный музейный хранитель, удостоенный звезды героя. В заповедной роще Лучинник на Березовой Поляне читали свои стихи Павел Антокольский и Михаил Дудин, Маргарита Алигер и Евгений Долматовский, Юлия Друнина и Лариса Васильева. Ну а Виктора Бокова, автора любимых народом песен, певуни из местного фольклорного хора, заслышав о его приезде, помнится, встречали именными припевками и пестрым хороводом уже на границе района. О болгинском диве в нашей литературе оставили страницы размышлений Юрий Нагибин и Михаил Зощенко, Даниил Гранин, Владимир Крупин, Фазиль Искандер. Болгинским вдохновением согреты работы Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Вослед стихам поэтессы Марии Петровых на рубеже 1930-х годов одним из первых на болгинскую тему отозвался наш славный земляк Борис Корнилов. Незадолго до своей трагической смерти он оставил строки. «Это осень радости виною. Сыплет изморось, темнеет в пять. За стихами и за тишиною заходите в Болдино опять». Для нижегородских литераторов здешняя почва давно стала детородной. Тому свидетельство книга стихов о болдинской земле «Очей очарования», подготовленная профессором Барановым с участием студенток Дементьевой и Лабызовой. Светлый разум и замечательный талант ученого отдал изучению творчества Пушкина и его болдинского наследия наш земляк, профессор Нижегородского университета Всеволод Грехнев. Он ушел от нас 29 января 1998 года, в день пушкинской кончины. Но несомненно, что в грядущем новым исследователям не обойтись без глубоких книг и статей Грехнева. Он оставил блестящие страницы
на фоне отечественной пушкинистики конца XX века. У истока серьезных болдинских исследований, организации музея и праздников стояли такие нижегородцы-горьковчане, как профессор Орлов и писатель-кандидат филологических наук Еремин, а главные заботники – плеяда музейных работников в старинном селе. Воистину, Болдино становится меккой для художников. Вспоминаю лишь нижегородцев. И среди них хочется назвать имена уроженцев этих мест – Хазова и Калинина, автора великолепных монотипий и графических зарисовок в окрестностях знаменитого села. В музее собраны любопытные работы на пушкинские темы местных самодеятельных художников, болдинских пиросмани, Седова, Баринова, Маракова. Заслуженный художник России Дмитрий Арсенин более 30 лет создает свою пушкиниану. Это станковая графика, рассказывающая о пребывании поэта в Нижнем, в Арзамасе и, конечно, в родовом имении. Арсениным созданы серии акварельных пейзажей, изящные рисунки, иллюстрации к болдинской лирике. Итогом работы мастера стали многочисленные выставки и выход сувенирного альбома Александру Пушкину. Ныне о болдинской земле снимаются телефильмы, пишется музыка, вдохновенно работает прекрасное созвездие фотохудожников, которые пытаются остановить мгновение живой жизни. Назову лишь двух нижегородских фотолетописцев – Владимира Андрианова и Николая Машкова, хотя подобный список очень-очень длинен. Все это – болдинское братство, братство одаренных, неравнодушных людей, которые познали красоту пушкинской обители – и хотят об этом рассказать миру. Болдинское братство не оскудеет. Ушли и уходят паломники за великой памятью России. Люди 40-х и 50-х годов. Уйдем и мы. Но открытое сердечное чувство человеческой души рассказать о своих встречах с землею, обрученной с именем Пушкина, никогда не иссякнет. И в этом стремлении болдинское величие. Тысячелетиями мир Гомера согревает землю Греции, хотя нынешняя нация мало похожа на древних эллинов. Так и мир Пушкина для России – это почти религиозное поклонение и вечное возрождение на столетие вперед. Уже минуло 160 лет, как бренную землю покинул Пушкин. Но в закромах наследия наверняка и еще не открыты многие слитки истинного золота пушкинской пробы. Ему удивятся новые поколения. Дай Бог, чтобы они лучше нас поняли среди грядущих громад цивилизации живительную суть пушкинской культуры. Дай Бог, чтобы они сохранили студеную прохладу колодца, что дремлет на опушке лучинника. Наверное, Гоголь ошибался, загодя надеясь найти уже в человеке наших дней духовное и нравственное подобие Пушкину. Нет, если это и случится, то очень нескоро. Но оно должно прийти, иначе зачем пройдены все лихолетия и войны? Один мыслитель на Западе сказал, что в истории человечества были три великих главы, три вехи культуры. Искусство античности, эпоха Возрождения и русский XIX век. А в нем россыпь болдинских драгоценностей родного языка. Приезжайте в Болдино, чтобы поклониться великому человеку великого столетия. Пусть долго не прощается с душами и чувствами тот XIX век. Поклоняйтесь болдинской земле в майские сиреневые холода. Поклоняйтесь золотистому ветерку сентябрьских полдней. Поклоняйтесь болдинскому величию.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Александр Авдюгин. Приходское богословие. Автор этой книги – священник, который уже четвертый десяток лет служит на многострадальной Луганщине. Родился будущий протоиерей Александр Авдюгин в Ростове-на-Дону. Школа, армия, работа на заводе и в шахте, учеба в институте, биография каких немало. Все изменила поездка в Оптину пустынь в конце 1980-х. Александра благословили трудиться в издательском отделе обители, а в 1990-м он уже был рукоположен в иерея. Сейчас он служит настоятелем храма святых Иоакима и Анны в шахтерском городе Ровенки. Отец Александра стоит у истоков жанра приходских историй. Он лауреат конкурса «Просвещение через книгу», обладатель приза «Золотой Витязь» на Международном славянском форуме искусств. Ведет активную миссионерскую работу в интернете, много пишет. Его рассказы – это размышления сельского священника о жизни, о себе и людях. Простые и мудрые, полные доброго юмора, они увлекательно, образно и правдиво описывают повседневную жизнь современного прихода с ее чудесами, горестями и радостями. Одновременно они заставляют задуматься о вечных истинах – добре и зле, жизни и смерти, грехе и добродетели. Их иногда сравнивают с шукшинскими. Они такие же небольшие, но проникающие в самое сердце. Эти рассказы будут интересны не только воцерковленному человеку, но и тем, кто еще только собирается войти в храм Божий.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты.
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Жизнь с подростком – сложный, но важный период, который требует от родителей терпения, понимания и гибкого подхода. Подростковый возраст – это время бурных перемен, гормональных изменений, поиска себя, стремления к независимости и принятия сверстниками. Есть прекрасное выражение – подросток – это юный Гамлет, ежедневно бьющийся над вопросами бытия и своего места в мире. Итак, тема нашего диалога сегодня – как понять, что происходит внутри подростка, как не включиться в борьбу и конфликт с ребенком, а наладить контакт и установить эмоциональную связь. Об этом говорим в ближайший час. Отвечать на вопросы и разбирать случаи, комментировать ситуации, связанные с подростковым периодом, будет Светлана Матвеева, клинический психолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Марина.
5: Давайте начнем с главного. Что же такое подростковый кризис простыми словами? Это просто трудный возраст или за этим стоит что-то более глубокое?
6: Но вообще принято, да, подросток, он еще и уже не малыш, но еще и не взрослый, да. И переход — это всегда кризис, и это действительно кризисное время для любого человека. Неважно, вот для девочки, для мальчика, для любого человека, это все равно всегда кризисное время, и оно действительно трудное для самого человека, который проживает это, да. И ну и, соответственно, действительно трудно для окружающих быть с подростком. Но вот мы сегодня будем разбираться, как можно сгладить это, да, как ему помогать и себе как помогать. Потому что на самом деле кризис – это не только какой-то знак минус. Кризис – это всегда точка роста. И вообще любая как бы вот, ну, точка роста у нас, она сопровождается все равно какими-то кризисными моментами. То есть кризис – это еще и возможности. Это возможности, это точка роста.
5: Это открытые двери.
6: Да, это открытые двери. Что касается, ну, подросткового периода, да, то мы с вами знаем, что вот от 0 до 7 есть такой младенец, считается. И здесь самое главное, ну, как бы получать любовь, быть в безопасности. И самое главное для вот младенца от 0 до 7, ну, это, в общем, семья, близкие, их гармония внутренняя и любовь мамы и папы. Дальше мы уже входим в период 7-14 лет, и вот он делится, когда есть такое у нас в психологии понятие Рубикон, то есть где-то 7-10. И вот в 10 лет мы говорим, вот возраст Рубикона. Вот из 10 он дальше переходит уже в предподростковый возраст
5: Гамлета.
6: И в подростковый. То есть в 10, еще в 11 такая у некоторых гармония в душе, ну вот предподростковый, да. Но вот от 7 до 10 это такой, скажем, гармоничный достаточно период, но если все в норме, конечно, мы говорим про идеальный период, да, ну, про идеальную версию, там, у всех, понятно, судьбы разные, вот, но от 7 до 10 еще нет каких-то гормональных бурь, еще нет вопроса самоидентичности, но есть такое уже вот критика появляется. Ты уже не младенец, у тебя появляется такое
5: свое
6: вот
5: мнение, своя точка зрения. Отличное,
6: да,
5: от мнения мамы,
6: да,
5: с папой.
6: И да, и вот как бы вот Марья Ивановна-то уже не такая святая, вот у нее один глаз-то кривой, вот, а вот в 7-то лет для тебя Марья Ивановна была там, ну, идеалом, да. Вот, появляются какие-то, да, вот критика. Но это еще не подростковый возраст, это предподростковый. И вот где-то уже, когда 12, 13, 14, 15 лет, да, вот здесь начинается перестройка гормональная, то есть здесь включается, получается, как бы три фактора совпадают. Физиологический, да, психологический, и здесь же на самом деле будет и духовность тоже, как бы вот кризис, вот это вот кризис, насколько я верю, вот кризис самоидентичности, то есть я ищу, а кто я, и кризис веры, и кризис мотивации здесь
7: зачем
6: тоже.
7: Зачем я? Для чего
6: зачем я?
7: Да?
6: И вообще, а может быть, и нет никакого Бога, ну, это вот все выдумали. То есть здесь как бы и мотивация, и вера под вопросом. Вот. И плюс это сопровождается действительно прям объективно физиологическими бурями, да, и отсюда скачки настроения, отсюда вегетатика работает, ну, как бы вот напряжение как бы в теле большое, ну, и психологически, да, очень тяжело. То есть вот здесь как раз у нас Гамлет во всей красе. Какие моменты вот, ну, в подростковом возрасте требуют внимания, да, особенно сейчас? Но здесь вот подросток, он уже, скажем так, социальное существо. Если младенчику достаточно любви бабушки, мамы, папы и дедушки, то подростку уже как бы родители не авторитет, а хочется именно мнение сверстников и себя как бы вот найти вот место там в этой стае сверстников, да. Подросток боится быть отвергнутым, ненужным, униженным, непонятым или же... как бы вот он уже, например, думает, что у него ничего не получается, да, и он очень тяжело переживает вот это вот отвержение, непринятие стаи. Кто-то, чтобы этого не произошло, на опережение действует и становится таким лидером стаи, и не всегда с теми ценностями, с которыми, ну, должен быть лидер, да. Вот. Лидер – это хорошо, но ведь лидер может нести разные ценности. Один будет как тимуровец, создавать команду тимуровцев.
7: Ну, да, созидательные,
6: да,
7: ценности.
6: А другой будет, да, всех,
7: плохой пример, да,
6: да, всех унижать, там, да, деструктив, да, какой-то водить. Вот. Здесь еще усугубляется это тем, что каждый подросток недоволен своей внешностью. У меня тут прыщи, у меня тут вот рост большой слишком или слишком маленький, или у меня вот тут фигура не такая. Ну, то есть и девочки, и мальчики очень переживают в это время о своем внешнем виде. Вот это тоже период гадкого утенка, пока он еще не стал лебедем. И это психологически, это каждый проживает по-разному, да. Один в депрессии, угрюмый, там ни с кем не хочет выходить на улицу,
7: не уверен в себе. Из-за этого замыкается,
6: да,
7: замкнутый, уходит в себя.
6: Да. Другой истеричный, крикливый, хлопает дверями. То есть, ну, все каждый по-разному, но, тем не менее, боль у подростков такая общая, вот это период гадкого утенка, да. Ну и плюс страх будущего. Они себя плохо еще, видимо, представляют. И такая оторванность от земли, я бы сказала, потому что сейчас это еще больше. Вот из-за гаджетов это еще большая оторванность, потому что раньше это сглаживалось тем, что очень много было, ну, практики какой-то. То есть мы уже в старших классах, не знаю, на картошку со школы ездили, уборку территории производили, общественно полезный труд у нас в школе был, окна надо было мыть, полы мыть или там какие-то мероприятия устраивать. И вот это вот такой труд, где нужно было физически себя задействовать, и тем более всем вместе, он очень помогал, потому что это практика, это как бы вот я соединяюсь с землей, и, например, бабушки на грядке заставляли полоть или на даче заставляли что-то делать, ну, как бы, пусть даже где-то и заставляли, но у нас много было труда. Ну, как бы труда.
7: Именно физического,
6: да,
7: труда, вы имеете в виду?
6: Именно физического труда.
7: То есть физический труд играет важную роль
6: огромную
7: в формировании личности человека.
6: Огромную. Это как раз тебя заземляет, как раз ты отвлекаешься от грустных мыслей, ты в этот момент еще будешь видеть результат труда. Ну, то есть вот ты, вот грядка теперь прополота, да? Вот бабушка тебе там сделала пирог с молоком.
7: Когда
6: вот
7: человек видит результат труда, у него выделяются даже какие-то там гормоны удовольствия.
6: Да, радости, да, и что я радости, полезен, видит, да, я нужен. Угу. И это подсознательно и сознательно, ну, то есть вот работает на то, что я не бесполезное существо, не трутень. То есть вот от меня есть польза.
7: То есть поддерживается чувство собственной значимости,
6: да,
7: и...
6: Да, польза, нужность.
7: Возможно, нужности, да.
6: Да, и как бы вот это очень важно. А когда нечем заняться, и ты хочешь общения, любой подросток хочет общения, но они общаются-то сейчас виртуально, mm-hmm. да, и заземления очень мало, и отсюда еще большая тревога. То есть, ну, на самом деле, вот... Ты все время, ну, представьте, вот вы там, я не знаю, в невесомости все время, да?
7: И у вас, возможно, конечно... найти точку, да, опоры, да,
6: да,
7: куда приткнуться.
6: Да.
7: И эта тревожность связана с тем, что он не понимает и не представляет, где он может быть полезен, нужен, реализован, да,
6: да,
7: вот страх,
6: он,
7: неизвестности.
6: Да, и отсюда тревожность и неуверенность тебе еще больше растет. Хорошо, если у ребенка есть дело, которое он может делать, ходит кружок по дереву или по физике, или в гончарные там с глиной работы.
7: То, что связано с руками,
6: то,
7: да,
6: что
7: дело?
6: Связано, mm-hmm. да, вот с какой-то материей, да, mm-hmm. вот. И хорошо, когда есть у него дела по дому. Там помыть пол, пропылесосить, поехать на дачу, на самом деле, вскопать, посадить. Может быть, я не знаю, там, вместе вы что-то делаете, ну, сажаем цветы около дома или там строим забор. Ну, то есть нужно, чтобы у ребенка был физический труд. Прям это необходимо, чтобы был физический труд. И это, ну, просто дает им на самом деле вот выход вот этим вот лишнему адреналину, лишнему напряжению.
7: Для мальчиков,
6: в избытке, да,
7: да, вскапливается.
6: А для вот мальчиков вот походы, например, да, в горы пошли, или просто в поход какой-то, то есть спортивное ориентирование, то есть или там ночевали с палаткой, с костром.
7: То есть что-то это связанное всё... с туризмом.

0: или там трубы вы будете прокладывать. То есть ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Не просто так, мать вот послушала передачу и сказала, иди мне там...
1: И составила список дел ему на неделю. Да. Отныне мы живем по новому графику, алгоритму.
0: Да, ему нужно как бы понимать, зачем я это делаю. Если даже ты меня просишь мыть полы, потому что я твоя мама, и вот мне тяжело, и мне очень нужна твоя помощь, вымой, пожалуйста, полы. Ну, там, или выбей половики, да, или помоги мне вот в этом, сходи со мной в магазин, принеси сумки. То есть нужно, чтобы он чувствовал свою нужность, полезность, необходимость, и вот его силу, ну, можно было задействовать.
1: Могу предположить, что сопротивление будет у ребенка на эти все просьбы, потому что он не привык что-то делать по дому. Это упущение родительское, очень частое, кстати, упущение, когда мы бережем очень долго, затянули с этим. Наверное, как можно раньше нужно приучать детей
0: к труду. Конечно, конечно.
1: Вот вот наступил тот самый подростковый бунтарский возраст, и мы решили ребенка начинать приобщать.
0: Да. Почему ты мне не помогаешь, да? Да. А потому что 12 лет ты его не воспитывала так, что это норма. Потому что на самом деле помогать-то он тебе должен был уже с 5 лет, там, не знаю, вот таким специальным детским ножиком, там, я тоже участвую, я огурчик порезал в этот салат, да, или там, вот ты молодец, тарелочку подал, или протер ее. Ну, то есть на самом деле это воспитывается-то раньше, а мы не ждем, когда наступит подростковый возраст, и он не будет нам помогать. То есть все вот это, эти ценности, это уважение к родителям, ну, или там, общий труд в семье, это все воспитывается раньше.
1: Время упущено, потеряно. Мы сейчас в точке 12 лет, предположим, вот где мы сейчас с вами, что мы сейчас с вами обсуждаем, да? Родители столкнулись с проблемой, что уже такой взрослый лоб вырос, некоторые в 12 лет, и девочки особенно уже выглядят как взрослые девушки, и как-то ожидания у родителей есть,
0: но если здесь ничего,
1: понимания нет.
0: Да, ничего не было сделано, и просто мы ждали, что вот она вырастет и сама кинется нам помогать, конечно, не кинется. И здесь надо начинать, ну, с того, с чего есть, и прям честно садиться и разговаривать. Вот ты выросла, а я вот...
1: И прямо признать свою ошибку,
0: да,
1: возможно, да?
0: Да, признать ошибку, да, что я, наверное, зря так делала, потому что на самом деле сейчас ты выросла, а ты не знаешь, как руками стирать носки или трусы, например, да? Ты знаешь только, как в машинку то в лучшем случае закинуть. Ты не знаешь, как вымыть посуду, когда нет посудомойки и вообще нет средства, а можно вымыть содой или горчицей, например, там, да? Или хозяйственным мылом. То есть тебе это может пригодиться в жизни, ты можешь в разных условиях оказаться. То есть, наверное, садиться, разговаривать, объяснять и начинать из той точки, ну, где мы ездим. Давай мы... Вот я тебе сейчас покажу, да? А она скажет, а зачем мне? У меня машинка есть. Ну вот, а ты говоришь, что машинка может быть не всегда... Да, и машинка тоже не все отстирывает. Есть вещи, где надо застирать пятно как бы руками, замочить. Да, есть вещи, которые ты должна знать, ну вот к 12 годам. И мое упущение, что ты этого не знаешь. И тогда, когда ты будешь взрослой женщиной, ты же этого тоже можешь не узнать. И вот, ну, мое упущение, что я тебе не передала это, то, что мне передали, да, и вот давай я тебе сейчас это передам, мне важно это тебе, ну, рассказать, показать, давай вместе сделаем что-то, вот, ну, начинать с того, что есть. Если это мальчик, это все равно нужен, ну, там, не знаю, спорт, тренер, наставник, это, ну, нужен физические какие-то действия, да, привлекать его каким-то вот физической работе. Даже подростков вот много и на работу устраивают. Им это важно и нужно. И сейчас есть и волонтерские отряды всякие. То есть, когда я участвую, может быть, в каком-то общем деле, восстанавливают храм, нужны волонтеры. Ну, или там на даче, или к бабушке, или помощь пожилым. Ну, то есть, разнести там пакеты с едой. То есть, на самом деле, это служение... Это нужность общему делу и видимость своего труда. Если этого нет, то просто кричать, что ты мне должен, это вызовет агрессию, это вызовет психи, да, мы будем хлопать дверями, я тебе ничего не должен. мы будем уходить.

0: из дома, родители будут сетовать, как вот так он со мной поступает. Ну и вот здесь, когда вот кризис идет в отношениях детско-родительских, это тоже про что? Почему он наступил? Ну потому что раньше не было выстроена вот эта близость эмоциональная. Просто вот был ты поел, ты попил, ты уроки сделал, а в подростковом возрасте он тебе говорит, ты меня никогда ни о чем не спрашивал, только о том, сделал ли я уроки, какую оценку я получил, тебя не интересовало моя больше ничего.
1: Моя внутренняя жизнь.
0: Да, и почему сейчас там я буду тебе что-то говорить, да, и вот это беда. И родитель как бы отрезан от внутреннего мира ребенка, он не знает, что у него там творится, куда он ходит, в каких он делах участвует, да.
1: Как же снова навести мосты через эту пропасть, которая, да, из-за наших ошибок образовалась между нами и детьми?
0: Но здесь очень, на самом деле, непросто. Возможно, но непросто, да. Есть такая вот книга, она на реальных событиях сделана. По-моему, «Слушать ребенка, а так?» Знак вопроса. То есть потому что там трилогия, там первый «Как слушать ребенка», а потом вот «Так ли я его слушаю?» И вот в одной из книг «Дневник бабушки». И бабушка забрала трудного подростка, мама не справилась, посадила его в самолет и отправила к бабушке. Бабушке что делать? Ребенок в школу не ходит, ребенок там в 12 лет или 13 курит на балконе, ничего не делает, чем хамит, грубит, школу запустил. И вот она год тратила на то, значит, чтобы добиться для него индивидуального обучения, ходила к учителям, объясняла, что вот, пожалуйста, давайте вот попробуем, придите к нам домой. Очень все было сложно, но при этом бабушка все равно каждый вечер, вот что бы там ни вытворял он, садилась с ним и проговаривала, что я все равно в тебя верю, ты мне нужен, я тебя люблю. Писала письма дочери, что вот на самом деле, как бы ни было, вы должны понимать, что он же ваша часть, и он скучает по семье, вот он себя чувствует обиженным, там, ненужным, отверженным, да. То есть бабушке пришлось работать и с дочерью, и с внуком. Вот, это, конечно, да. И вот год был прям вот такой тяжелой работы, но бабушка верила в него, общалась с ним вот на любви, на уважение, рассказывала, почему вот так нельзя, почему так можно, да. И все равно она его защищала перед, системой. И через год она вызвала дочь, чтобы уже дочь приехала, и вот как бы сказала, что он должен жить в семье, но вот у нас уже есть теперь правила. Бабушка все-таки добилась, что был какой-то ритм дня, какой-то порядок, режим.
1: Уже,
0: да,
1: правилам уже.
0: Да. Вот. И, в общем, по крайней мере, от какого-то края, когда вот он вообще был, у него прям девиантное было поведение, она его увела. Вот. Что делать? Признать свои ошибки и начать, вместе их решать. Если ты не можешь вместе, ищи сама специалистов, наставников тоже, которые тебе помогут. Поддержат эту маму, например, или папу, научат, как разговаривать со своим ребенком, чтобы и не силой заставлять, она уже не будет работать. Сила, злость, она вызовет точно такую же злость и агрессию. Говорим, заискивать это тоже не вариант. Ой, я все тебе дам, только вот, только не кричи, дверями не хлопай, да? И это тоже для ребенка плохо. Это по сути, он же тоже считывает, что я-то тебе не нужен,
1: снова, да?
0: И буду манипулировать. Угу. Хочешь, чтобы я тебе не мотал нервы, дай
1: чтобы
0: мне
1: вот там. Чтобы я был удобным,
0: да.
1: А тебе было спокойно.
0: Дай мне 20 тысяч, потом 50, потом 100, да, но я зато вот. То есть это тоже манипуляция со стороны ребенка будет. Но, а по сути, будет ли он счастлив? Нет. Потому что он также остается невыученным ничему. И чувство отверженности. То есть от тебя откупаются. Получается, заискивать не работает. Давить силой работает временно и не на всех. Вот. А чтобы выйти на такой, как бы, честный разговор, то есть честно признать, что у нас сейчас происходит, и начинать вместе учиться другому взаимодействию. Мне кажется, вот. Здесь про честность.
1: Кстати, да, очень зацеплюсь за это слово, другому взаимодействию. Бывает немножко иначе. Развиваются отношения между взрослыми и детьми до определенного возраста, до того, как вот происходит эта перестройка, да, внутри ребенка, в его душе, в его физиологии. Тот самый пресловутый переходный возраст наступает. Был контакт, было взаимопонимание, но отношения строились по другой модели. Да? Ребенка устраивало, что он находится под таким контролем, таким, может быть, мягким, опека родителей. Его все это устраивало. А теперь, когда начинает он себя выделять, когда ему хочется быть сам по себе, ему уже становится неудобно жить под этим колпаком, под постоянной опекой, да, родительской. Она его, да, она его начинает душить. И вот как должна перестраиваться вот эта модель взаимоотношений? Как себя родитель, взрослый, должен вести по отношению к взрослеющему уже ребенку, желающему какой-то автономии?
0: Да, это вот как раз родитель должен понять, да, что... Прямо это работа с родителем, а не с ребенком.
1: В данном случае. Да,
0: да, в данном случае, да, что мой ребенок вырос, ну, растет, он уже действительно
1: сепарируется,
0: да, хочет как-то понять, что он может, чего он не может,
1: и
0: да.
1: И такую возможность мы обязаны ему дать, да?
0: Да, и просто, наверное, сейчас уже, ну, меньше контроля, больше доверия. Опять же, выходим на разговор. Вот, например, вот в этом я за тебя спокоен, потому что я знаю, что смотри, ты у меня и тут вот уже это умеешь, и вот это умеешь, и условно из центра Сормова до Верхних Печёр ты точно доедешь. Я знаю, что вот, ну, как бы все получится, вот давай маршрут простроим. То есть какие-то уже ему даются задания или возможности, где он может...
1: Что-то сделать самостоятельно, да?
0: Да, да, да. Из точки А доехать в точку Б, сходить в магазин, приготовить что-то.
1: Вот то есть какие-то поручения,
0: поручения
1: давать.
0: Поручения, да. И может быть так, чтобы вот... Ему туда надо, ну вот я тебя не повезу, съезди сам, потому что ты уже справишься, да. Вот, может быть, что-то готовить вместе. Вот.
1: Вы знаете, я помню, наблюдал между мамой и сыном вот такие взаимоотношения. Ему примерно 12 лет тогда было. Она с ним общалась в виде команд. Оденься, возьмись, постройся, уйди, высунь руки, наоборот, засунь назад, да. И вот все в таком виде. Мне, честно сказать, говоря, было страшно, потому что ощущение, как будто ты в армии находишься. Вот только на таком уровне.
0: Но это вот, да, про поломки в самой маме, в самой маме. Вот, потому что на самом деле здесь надо...
1: Только повелительное наклонение.
0: Да. А здесь нужен разговор доверительный и объясняющий. Даже, например, ой, да, опять я вот там, ну, тебя заставляю, да, вот, но я же не сразу на новые рельсы-то встану. То есть прям вот все время... Это обучение двоих. Да, я контролирую, потому что я еще вот, ну, боюсь. Ну, ага, а вот тут я уже могу, молодец. Вот мы обе справились. Я тебя отпустила, сидела, дрожала, ждала, значит, как бы, чтобы ты доехал до Верхних Печёр. Но ты доехал, и я тоже вот не вызвала полицию, я дала тебе доехать. То есть мы обе молодцы. То есть на самом деле это про честность с собой, где мои-то вот... провалы, где мои
1: пробелы.
0: Зоны уязвимости, да, пробелы, то есть признание, что ты вот не все правильно делаешь, и твоя готовность как взрослого меняться. И тогда и ребенок на твою внутреннюю готовность меняться, он тоже откликается. Вот. А если он видит, ну, вот, вот эти только встань, уйди, повернись, там это, то понятно, что ты для него не авторитет. Он просто тихо злится или громко злится.
1: И копит,
0: да,
1: эту агрессию.
0: Конечно.
1: И как она взорвется, и когда.
0: Да, да,
1: не
0: конечно.
1: Не дай бог, в какой-то вообще страшной форме. И... Наверное, здесь можно предположить, что может,
0: но
1: быть. Вот
0: в жизни...
1: подавленные эмоции, это накопившаяся агрессия. Вот какой вы выход она, кстати, может
0: Ну, вот
1: найти.
0: Часто из жизни прям я видела, когда дети перестают общаться с родителями, то есть сын уехал и не общается, не звонит.
1: Годами.
0: Да? Годами, 3-5 лет не звонит. Для меня нет матери, все, я не хочу ничего знать. И как бы его там сестра не уговаривала.
1: Это бунт
0: нет.
1: против контроля?
0: Ну,
1: такого?
0: Да, это бунт вот против вот такого сильного подавления.
1: Подавление.
0: Да,
1: mm-hmm.
0: И понятно, что он, ну, и он страдает, потому что это все равно нерешенная ситуация. То есть он ее не простил, хотя прошли годы, да, он ей не звонит, не пишет. Вот, это какая-то нерешенная, там много напряжения. И с той, и с другой стороны, бывают там скандалы, ругань, но это еще не худший вариант, потому что хотя бы в ругани можно что-то услышать, и все равно кому-то быть мудрее и договориться.
1: То
0: да?
1: есть, то когда есть... ребенок показывает эмоции, это не самый худший вариант.
0: Это там хороший
1: кричит,
0: вариант.
1: Бунтует,
0: да.
1: что-то там
0: он кричит
1: громко
0: хлопает...
1: дверью.
0: Да. да, это хороший
1: Включает
0: вариант.
1: Включает на всю музыку себя в комнате. Отстаньте от меня, я вас не слышу.
0: И это лучше проживать как раз в подростковом возрасте, потому что ты этот бунт проживешь, ты все равно будешь израстаться. Ну, и если рядом будут те взрослые, которые будут все время как бы постоянны в своих ценностях, которые будут рядом, ну, вроде бы как они и видят это все, да, но при этом ты не становишься для них самый ужасный человек в мире. Просто они понимают, что с тобой происходит, все равно как бы объясняют, говорят там, да, ну, то есть не винят тебя за то, что вот ты сейчас там хлопнул дверями, значит, вот все, ты не пойдешь теперь со мной в кино.
1: Мы понимаем, что вот по щелчку ничто не меняется, ни сам ребенок не становится. Это целый период, мы говорим, возраст переходный, да, когда перестройка найдет постепенно. Также, думаю, перестройка постепенно происходит и в отношениях между близкими, между мамой и ребенком. И вот этот контроль она отпустить совсем сразу в одночасье не может, да. Как вот, вот это постепенно нужно этот контроль отпускать? И до какого возраста?
0: Ей нужно самой, ну, как бы включиться в свою собственную терапию, да, потому что она понимает, что она сейчас просто реально удушит, да, и до 40 лет будет все контролировать и звонить.
1: Потому что ведь это возникает очень сильная тревога у человека, когда он не способен контролировать. Я не знаю, что с моим ребенком, где он сейчас находится. Включая по геолокации, не определяется, где. У мамы сразу же там куча страшных, самых безумных сценариев, лежит где-то в кустах, не дай бог, там, может быть, изнасиловали или куда-то украли, или еще вот самые страшные варианты версий.
0: Но вот для этого я говорю, что мама сама тоже должна быть в терапии, в процессе исцеления, ведь ты еще и веришь и молишься за своего ребенка, да, чтобы с ней все было хорошо. Вот родители, кто как бы посылает своего ребенка условно в магазин или из Сормы в Верхние Печоры, ведь они не просто самой маме очень нелегко. Она сидит и молится в этот момент, что, Господи, доведи ее, сохрани ее там, закрой своим покровом, чтобы вот ребенок целый и невредимый доехал. То есть молитва матери, вера. Рационально ты что могла сделала, ты маршрут ей там показала, ну там, не знаю, нарисовала, как что, да, ты вот. То есть здесь важно самой маме работать со своей тревогой, а в этом как бы помогает и знание, и вера, и духовность. И в то же время, ну, как бы не быть вот такой безразличной мамой, ну, как-нибудь там доберется, да. На самом деле ты именно у себя, находясь вот в точке А, что ты можешь делать? Ты можешь прям сопровождать мысленно, духовно ребенка. И это большая помощь, большая помощь. А потом, когда он справился, ты говоришь, ой, здорово, какой ты молодец, да, у тебя получилось. Вот. И поэтому любой ребенок, любой подросток, он, ну, тяжело проживает как бы кризис, да, просто кто-то, я говорю, угрюмый, замыкается, не входи в мою комнату, другой хлопает дверями. Но если рядом взрослый, не родитель-ребенок, то есть не незрелый родитель, который падает тут же в истерику и начинает, да как ты можешь, да почему ты так с матерью разговариваешь.
1: Хватается за сердечные таблетки,
0: да,
1: за капли и так
0: не
1: далее.
0: Не родитель ребенок, а рядом взрослый, понимающий, знающий. То есть один из двоих должен оставаться в себе и говорить, я понимаю.
1: Роли.
0: Да, и в себе, прям четко в себе. Да, Марин, я понимаю, что ты сейчас вот обиделась на меня, или вот ты психуешь, что я тебя не отпустила там с девочками на дискотеку. Я тебя понимаю, да, это обидно, да, это горько. Но вот я еще пока, ну, возможно, там, не знаю, через месяц я смогу тебя отпустить. Вот я пока не готова, потому что мне надо было, видимо, вот готовиться раньше, а я вот сейчас, честно, ну, не в том состоянии, чтобы тебя отпустить. Давай я тоже буду вот к этому морально готовиться, и мы с тобой еще раз к этой теме вернемся, да, и я, возможно, тебя отпущу, но сейчас вот ты меня тоже пойми. Но зато, вот знаешь, вот воскресенье, там можно пойти туда-то и туда-то там с девочками. То есть, наверное, опять же, про честность, что вот у меня сейчас так, у тебя вот так, я тебя понимаю, ну и ты меня пойми. То есть я тебя не подавляю сейчас и не осуждаю, но я остаюсь себе. Если один как бы остается спокоен, то все равно другой, вот сколько бы его там ни колбасило, на него это спокойствие тоже будет передаваться. Понятно, что ни один подросток не пройдет вот так вот гладко. Просто бывает, что кризис задерживается. И да, я у мамы жила без кризиса, а в 40 лет меня накрыло, например. То, чтобы 14 лет должно было накрыть, такое тоже бывает. Вот. Поэтому, когда это в подростковом возрасте происходит, бурно, ярко и тяжело, это более здорово. Просто здесь второму надо быть взрослым человеком.
1: Приветствую всех, кто сейчас настроился на волну 98 FM. Это время сегодня с нами проводит эксперт, психолог, лечебный педагог Светлана Матвеева. В эфире программа «Диалоги о семье». Сегодня мы начали разбирать новую тему, которая у многих родителей вызывает и страх, и растерянность, и непонимание. Пубертат, переход из детства в ранг взрослых. Как сделать так, чтобы процесс взросления ребенка шел не по деструктивной модели, через хамство, посылание, хлопание дверями. Когда родитель воспринимается как враг, а наоборот конструктивно и более-менее сглаженно и гладко. Кстати, Светлана Евгеньевна, вот вы сейчас как раз говорили, что очень хорошо, если это яркое и бурное, взросление происходит в свое время, вот в этот промежуток, период, да. Этот период. А не было такого отложенного эффекта, когда это все придет
0: во взрослом состоянии,
1: да. Чем же плохо, если ребенок гладкий, послушный, все выполняет? Но что может за этим стоять?
0: За этим может быть стоять такая инфантильность. То есть я могу действительно еще остаться в детстве и не хотеть взрослеть, и мне с мамой хорошо, но рано или поздно вдруг меня начинает накрывать, и я, значит, 35 лет, хочу покрасить волосы зеленым цветом, я хочу там проколоть себе уши, нос, там губы, язык. И вот это как раз, ну, было бы здорово, ну, то есть потому что все вот эти эксперименты, непринятие своего тела и вот эти все, они как раз в подростковом возрасте, скажем, по возрасту, да, это как раз говорит о том, что вот только в 35 лет я, значит, начала понимать, что я хочу свободы, а мать меня тут все контролировала, а мать уже привыкла и говорит, как мне жить, что мне делать. Ну, вот эта сепарация, она все равно настанет. Но я говорю, это будет вот, ну, лучше поздно, чем никогда, но это будет выглядеть вот так. Иногда мы видим там 40-летних или 35-летних бунтующих подростков внутри, да, вот, доказывающих там с пеной что-то у рта. А на самом деле, если это уже взрослый человек, да, он прожил этот период максимализма, черный, белый, я его проживала, и вы проживали, и вот это все тут дураки, а мы знаем, как лучше, да, как бы. Вот, вот этот максимализм. И потом взрослый только человек, он умеет вот примерять вот эти края, да, и черные, и белые.
1: Находить баланс,
0: да, что жизнь, она такая, и черные, и белые в любой ситуации есть, да. Вот, а не только все либо черное, либо вот эти хорошие, эти плохие. На самом деле все не так, как кажется. Это уже взрослая позиция. А если ребенок послушный, идеальный, ну, матери здорово, хорошо, но потом этот ребенок рано или поздно все равно вырастет. В 30 лет, в 40 лет, когда его там накроют.
1: Приходилось видеть женщин, ну, реже мужчин, в таком же среднем возрасте, со стороны выглядит как подросток. Со спины смотришь подросток, поворачивается к себе, и какой-то эффект шока, например, у меня возникал, что здесь не все, да, тут
0: да,
1: что-то происходит
0: вот
1: с человеком.
0: Отложенные, да, вот отложенное взросление. И то есть он то есть все равно мы закон не изменим. Ну, то есть вот все
1: это
0: периоды...
1: Это закономерность развития психики человека, да, вот возрастной психологии,
0: да, он все равно как бы будет это проходить. Но только получается, он прошел это не в 14, а в 40. Ну, то есть, и по сути, вот он до 40 лет был там сыночка-корзиночка, например. Мама там все подала, чай убрала, посластила, тарелочку вымыла. И когда он женился, да, жена начинает бунтовать и говорит, а ты что, мне некогда за тобой как бы вот тарелочку вымыть. Получается, что либо я вернусь к маме и останусь сыночкой-корзиночкой, либо... начнется вот, ну, какое-то взросление.
1: Моя самостоятельная жизнь, да. Только моя, да, за которую я несу ответственность и сам принимаю решение. Кстати, очень важный вопрос. Мы выяснили сейчас с вами, что пубертат необходим, перестройка, она происходит, и эмоции, а психика человека под нее подстраивается. Ее тоже вот туда-сюда, в разные стороны, чаще всего в такие пограничные состояния вводит человека. И как же понять родителям, что он находится в зоне уже серьезного риска, где вот эта граница между нормой подросткового возраста и уже деструктивным проживанием этого периода, потому что подростки наиболее уязвимы в этот период, уязвима их такая психика подвижная, чтобы попасть вот в какую-то деструктивную группу, попасть под влияние какой-то там азиатской поп-культуры. Сейчас очень, например, повальное увлечение у детей, подростков корейской поп-культуры или там японскими аниме.
0: Но это еще не самая зона
1: это
0: риска.
1: Это не самое страшное, как бы, да, но просто, это может привести к определенным последствиям.
0: Просто здесь, наверное, что опять же это про доверительные общения. То есть ребенок в это время может замыкаться, да, или вот как-то вот с вами ругаться, спорить. И не нужно как раз вот гасить там, нет, я так сказала, и все. Нужно попытаться, вот это момент, когда ты как раз в этом споре, а почему, ну, объясни свою точку зрения, вот объективно как, а давай посмотрим. То есть учиться конфликтовать эффективно, да, то есть расскажи, Марин, почему вот тебе нравится вот это платье, а не вот это, почему тебе нравится там вот это кино, а не вот это, чем?
1: Вместе, предположим, да, посмотреть это японский мультик.
0: Да, вместе посмотреть.
1: Не запретить ему, что ни в коем случае, это ужас, чего ты смотришь, это кошмар.
0: Да.
1: Это вообще...
0: А может, ты, там и нет такого кошмара, как ты думаешь, да, и говоришь, слушай, ну вот это мне там вот понравилось, а вот это вот, мне кажется, вот там что-то лишнее было, да? Или он скажет, ну вот, мама, а вот так и так. То есть, по крайней мере, ты не говоришь нет, там вот это не так, и все. Вот.
1: То есть не должно быть резких реакций. Да,
0: давай обсудим. Вот, давай вместе посмотрим. А почему ты так думаешь? А какие вот, ну, твои мысли? То есть спросить, да? Вот, а я вот
1: что
0: так
1: думаю.
0: Что ты
1: по этому поводу чувствуешь?
0: Да.
1: Даже о чувствах ребенка спрашивать.
0: Да,
1: какие
0: да.
1: Там...
0: И вот, ну, то есть вот этот вот, ну, как бы эффективные... конфликт, который на самом деле к эффективному, значит, какому-то общению приводит, да, что ты что-то узнал из этого конфликта, ты на самом деле что-то узнал о своем ребенке.
1: Это про умение выстраивать диалог, даже
0: да,
1: в какой-то такой острой конфликтной ситуации.
0: Да, это про...
1: Спора даже ценностей, да, вот взрослых, детских ценностей.
0: Да, и можно не давить, а слушать, да, может быть, ты тоже чем-то обогатишься, может, ты застрял там, тоже не гибкий, уже молодежь тебе тут подскажет, и вот в этом, а ты вот сидишь там вот 300 лет назад, и очень сам тоже не гибкий, да, вот, то есть, ой, спасибо, что вы мне помогли разобраться вот в этом, например, там вот в технике они тебе что-то помогли сделать, да, то есть находить точки соприкосновения и все равно находить за что благодарить и находить время, чтобы сказать, я тебя в любом случае люблю, ты мне очень дорога, там, ты мне нужен, то есть чтобы подростку, как бы он не показывал свою независимость от вашей любви, на самом деле она ему очень сильно необходима. И даже после бурного дня, там, и, не знаю, какой-то бурной ссоры, все равно взрослый родитель говорит о том, что вот чтобы сейчас, вот мы так с тобой сейчас кричали, да, вот там спорили, просто все равно я тебя очень люблю. Ты вот моя дочь или мой сын, да, вот я, может быть, не все понимаю, и ты меня сейчас не до конца понимаешь, да, вот, но самое главное, чтобы ты знала, я тебя люблю. ты мне очень нужна, вот это, я переживаю, помоги мне тебя понять. Не вот эти слова, у меня больше нет дочери, ты мне больше не сын. Это очень подросток воспринимает как истину. Ты просто бросила, ну, в сердцах, а у него это за истину
1: записалось
0: как прям вот...
1: Отвержение.
0: Да, и, конечно, и мы же знаем, что, ну, почему подростки вот в зоне риска, потому что они могут там, а зачем мне жить, пойду скинусь там с 8-го этажа, я все равно никому не нужен, да, вот это вот.
1: Особенно если в классе какие-то возникли проблемы,
0: да.
1: Началась травля, какое-то,
0: конечно,
1: давление на,
0: да,
1: него. И дома он также натыкается на глухую
0: это.
1: Стену и на осуждение, не дай бог, прессинг.
0: Да.
1: Тут прессует, там прессует, и все это,
0: да,
1: вот складывается
0: просто...
1: вместе вот в такое.
0: Да, и поэтому вот
1: состояние.
0: Здесь просто нужно, чтобы у подростка были те взрослые, которые его принимают, которые его принимают и видят в нем все равно частичку Бога. Вот за этой всей тьмой ты видишь частичку Бога. И ты начинаешь, вот как про эту бабушку, которая рассказывала, вот среди вот этой тьмы ты должен видеть маленький, вот маленький там кусочек света и на него работать. Вот.
1: Мы сейчас обсудили не самый страшный вариант ситуации, но бывает, например, девочка обучается в православной гимназии, у нее на фоне гормонального созревания возникает сыпь,
0: да,
1: угревая,
0: да.
1: Да, там на лице или еще что-то.
0: Да.
1: Она не принимает, пытается делать эксперименты своей внешностью, пытается как-то обратить на себя внимание и заявляет своим родителям: я пойду сделаю пирсинг.
0: Угу.
1: Это, конечно, равносильно исключению из такого учебного заведения. Что в таком случае делать маме? Она кричит, на своем настаивает, и, в общем, скорее всего, она это сделает.
0: На самом деле, я думаю, что и здесь тоже про диалог. Во-первых, объяснить, почему. То есть давай сходим к косметологу. Ну, тут ведь не про пирсинг. Ты переживаешь, что вот тут некрасиво. Тут давай сходим к косметологу. Она тебе будет лечить твою кожу, лечить. Специалист будет, да, подскажет, ну, как это вывести, как быстрее, ну, это, от этого избавиться, да, какой мазью мазать. То есть пойдем к специалисту, раз. Второй момент, если тебе там очень сильно захочется походить с кольцом в носу, хотя вот для меня там это вот, как для мамы, да, мне кажется, ты такая красивая, вот, ну, если ты хочешь, как все девочки, походить с кольцом в носу, сейчас есть, не протыкая нос, есть такая имитация, они там реально зажим. Летом ты можешь это сделать в каникулах.
1: Или татуировку,
0: да,
1: например, временную.
0: Временную,
1: да?
0: Да, там есть эти, ну, как сводилки. То есть ты можешь поэкспериментировать.
1: То есть, ну,
0: летом
1: мы не запрещаем ни в коем случае. Не начинаем диалог с запрета.
0: Не с запрета.
1: Давай, и возмущения.
0: Да, да, давай мы с тобой вот сейчас по-взрослому обсудим. Вот смотри, это чревато вот этим, вот этим, вот этим. Там. Давай мы поищем варианты, да, мы пойдем к специалисту, это раз. Вот, если уж тебе сильно захочется там как-то вот себя разрисовать или дырки проколоть, то есть варианты помягче, и ты можешь за лето понять, и если ты, ну, как бы поймешь, что вот все, вот, ну, с кольцом ты или без кольца, ты от этого все равно остаешься ты, ну, как бы, и не это делает тебя другой, да, не это. И какие-то, может быть, то есть наладить диалог, рассказать о своей жизни, привести какие-то примеры, дать возможность, вот я говорю, слава богу, сейчас есть имитации вот этих вот, то есть можно не прокалывая, там какие-то есть зажимы, так же, как и ногти есть накладные, которые там можно снять через час, вот. То есть ты можешь в это поиграться, да, но не надо осуждать, надо просто давать, расширять кругозор, давать много знаний. И ребенок просто от того, что даже не надо с тобой спорить, ну, как-то, да, тоже вот сам от этого опешит. То есть напряжение там точно на 50% можно снять. А уже когда нет такого напряжения, мы начинаем слышать друг друга. А напряжение снимается тем, что есть вариант тебе помочь. Ну, как бы, когда и овцы целые, и волки сыты. Давай попробуем. То есть напряжение сначала снять, потом уже дальше налаживать контакт.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Мы очень часто говорим в программах о связи между духом, душой, телом, и как это все взаимно связано и работает друг на друга, и что нельзя исключить из этой цепочки какое-то одно звено. Если мы это звено вырываем, то ломается вся цепочка. И очень часто очень страдают этим верующие люди, которые только духовные инструменты помощи ставят. Да, они, наверное, на первом месте, но исключая все остальные. И я хочу привести в пример историю жизни нашего святого, пример из детства святителя Игнатия Брянчанинова. Напомню, что это известный богослов, ученый, проповедник, один из самых ярких мыслителей XIX века. И меня поразила история его детства. Он пишет в своих сочинениях, что детство его было преисполнено скорбей. Цитирую. «Я не имел перед кем излить свое сердце». То есть он не мог найти контакта с родителями по душам, сердечно с ними поговорить. Хотя воспитывался в дворянской семье, родители были очень благочестивыми, верующими, посещали храм, приучали к этому своих детей. Он был старшим в семье, а детей было 9 человек, был вымоленным ребенком. Но детей воспитывали в большой, в сильной строгости. За непослушание, за какие-то провинности наказания даже были очень жестокими. Например, святитель Дмитрий вспоминал, как, будучи ребенком, купался вместе с отцом. Он тогда был маленький, очень сильно замерз в воде, стоял, дрожал, но не посмел выйти из воды прежде отца, так как это считалось по правилам их семьи дерзостью. Из-за этого сильно простудился, подорвал свое здоровье и впоследствии страдал всю жизнь слабым здоровьем. Его брат вспоминает одну историю. Однажды к ним приехали в гости в их семью. Для них поставили вазочку с белыми сухарями, а для своих детей сухарики похуже. Петя и Дима, Дима это так звали будущего святителя до монашества, чтобы не показывать, что они не вместе с гостями, видимо, из уважения к ним и к своим родителям, взяли по белому сухарику. За это последовало страшное наказание. Отец поставил их в отдельной комнате, обоих на колени на 2 часа, а в рот каждому вложил по этому сухарю. И его брат вспоминает, что им трудно было перенести это унизительное наказание. Так вот, святитель Игнатий пишет, что ему не хватало вот такой сердечной близости с родителями. Ему некому было излить свою душу, и выход он нашел в молитве. Он стал изливать свою душу Богу, начал очень усердно ему молиться, погружаться в такую глубокую, усиленную молитву, читать Священное Писание, святых отцов, их наставления. И только после этого такая удивительная тишина, покой воцарился в его сердце. До этого было напряжение и сильная тревога. Ему было с этим очень трудно жить. Светлана Евгеньевна, вот вопрос напрашивается такой. Мы вот про нас, людей, особенно верующих, многие нас сейчас слушают, насколько важно учитывать, как я уже сказала, не только там духовные факторы. Да, да, мы даем детям воспитание, мы говорим с ними о Боге, вводим их в храм, но и потребности психологические ребенка.
0: Да. И жестокость и строгость — это разные вещи, да. И вот жестокость, она никому не была на пользу никогда. И вот он даже, святитель, всю жизнь страдал от этого, да. То есть эта боль всегда, ну, вызывала у него сердечную боль, вот эти воспоминания. Вот. И, скажем, здесь как бы он нашел выход в том, что он пошел к небесным родителям, да, и там нашел любовь. Но не каждый ребенок, да, скажем, может вот такой путь найти. Это прекрасно, да. И это, ну, такой самый путь искать утешение где? У небесного отца, у небесной матери, да. Но если мы говорим сейчас про обычных людей, про современных детей, да, не каждый ребенок это найдет. Опять же, найдет тот, за кого молятся на самом деле. И здесь вот не страшно, что она одно лето проведет там с кольцом в носу. Понятно, что, например, для мамы это неприемлемо или еще что-то, но она может это объяснять. Почему? Ну, как бы, и вообще, что ценность-то твоя не в этом кольце, да, что ты вот, ну, то есть как-то вот подсветить тебе же на твои же какие-то сильные стороны, на твою идентичность, да, вот. Может быть, даже, ну, молитва матери, или вместе они куда-то поехали, там, не знаю, вот, потрудились, опять же, он трудницами съездили, там, на недельку, да, вот. То есть и ребенок может там кричать, бухтеть, ругаться, но сама вот эта атмосфера, это прямо из жизни рассказываю, сама все равно, вот ты как бы под покровом монастыря, и вот этот трудный подросток кричит, бурчит, я от вас бегу, не хочу ничего тут делать, но все равно делает, и когда вот, а за нее же молится в это время, и когда, например, это послушание заканчивается, смотришь, а подросток-то по-другому уже себя ведет, по-другому чувствует. И в следующий раз он, в принципе-то, и не против, там прошло время, и уже что-то поменялось, как бы, да. То есть на самом деле духовность важна, она прям реально как купол, ну, то есть защита. Но если мы можем как бы не издеваться над своими детьми, то вот зачем нам издеваться, да? Потому что вот, ну, как бы у Бога нет такого, чтобы наказать ребенка. У него нет, он любит всех. Нигде не написано, что наказывайте детей. Такого нет. И вот это должны верующие люди понимать, с чего там надо розгами пороть ребенка, там, потому что он вот там сухарик со стола там не тот взял, да, или вот унизить. Ну, это же вот прям травму нанести. И на самом деле вот эти травмы, они остаются с тобой как шрамы на всю жизнь, и они наносят боль всегда. И кто-то всю жизнь будет в депрессивном таком печальном состоянии, кто-то всю жизнь не будет верить в себя, кто-то всю жизнь не посмеет раскрыть какие-то свои таланты, хотя у него были. То есть жестокость, она ни к чему...
1: Из-за низкой самооценки,
0: да,
1: за подавленность.
0: Да, из-за унижения, mm-hmm. она ни к чему хорошему она не приводит. То есть человек себя может не раскрыть на самом деле, ну вот в своей полноте. Это, а кто-то, может быть, вообще сопьется, кто-то
1: именно
0: может
1: тоже
0: быть...
1: стать таким же тираном, да, да, по отношению, да, к своим близким, да, жене и детям.
0: Да.
1: Повторить сценарий, да, своих родителей.
0: И,
1: да,
0: поэтому оправдывать жестокость тем, что мы просто вот тебя так хотим хорошо воспитать, это неправильно. То есть мы просто жестоко с тобой поступаем, потому что нам кто-то внушил, что вот так верно, ну или с нами так поступали. Но у Бога нет такого, что прям жестоко поступать с детьми. И тогда вот ты будешь любить Бога. Это святитель нашел утешение в Боге. Но как раз не потому, а вопреки. Вопреки, как бы, да, потому что ведь могла быть и совсем обратная реакция. А ведь мог человек искать утешение совсем в другом, да, в разврате, в вине, там, в каких-то пресыщениях, удовольствиях. Вот типа вот я в детстве-то страдал, сейчас пойду, вот, значит,
1: то
0: во все тяжкие.
1: Пострадают другие,
0: да,
1: например, даже.
0: Да, да.
1: Делать больно кому-то, другим женщинам.
0: Конечно.
1: И бросать,
0: да,
1: их. Ну, тут,
0: да,
1: можно
0: разные
1: много таких
0: варианты,
1: вариантов.
0: Да. То есть жестокость — это не вариант, это не никак, ну, не должно как-то вот применяться как метод.
1: Как же быть и тираном плохо, таким жестоким, не дай бог, стать по отношению к детям, и попустительство тоже. Угу. Им вредит, когда вот сейчас это бич нашего времени, детоцентризм, когда вот ребеночек, он сидит на троне, и все вокруг
0: пляшут.
1: Него пляшут, а, и выполнять все его хотелки.
0: Угу.
1: Вот
0: тоже
1: где,
0: плохо.
1: Опять же, да,
0: до
1: тоже
0: середины.
1: Плохо, где вот эта середина между двумя крайностями.
0: Потому что твердость и жестокость — это не одно и то же. Mm-hmm. То есть родитель, взрослый родитель, он должен быть твердый в чем-то, в своих каких-то ценностях и убеждениях, да?
1: Здесь уже не отступать. Да,
0: да? Вот какие-то есть базовые ценности.
1: Назад, где вот,
0: да,
1: нельзя сделать.
0: Да, и это прямо объяснять. Вот здесь я не могу. Вот смотри, вот это вот так, и это будет так. И можно не
1: и
0: кричать.
1: Это закон.
0: И это закон, да. И можно не кричать, не там, не угрожать, да, вот это будет так, и все. Потому что вот то-то, то-то. Я тебе вот объяснил, почему, да. Вот здесь там мы так не будем делать, потому что я тебя вот воспитываю вот в таких-то ценностях. Это мои ценности. Пока ты со мной, я прошу тебя уважать мои ценности. Когда ты вырастешь, выйдешь из моего гнезда, ты можешь искать какие-то свои ценности. И, ну, в чем-то ты твердый, да, но не жестокий. А вот это вот быть хорошим, тоже как бы условно хорошим за счет того, что я все твои хотелки выполняю, это очень плохо для ребенка. Это же, вот я говорю, это просто от меня откупаются, но на самом деле меня не воспитывают, меня это не учит быть взрослым, меня это учит быть инфантильным.
1: Делаем вывод, что к этому периоду нужно готовиться одинаково как взрослым, так и детям, а взрослым лучше подготовиться, да, в период
0: заранее
1: и максимально сформировать такую
0: взрослую позицию.
1: Да, у своего ребенка и у себя.
0: И у себя, иметь знания, да.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Очень полезный разговор, как всегда. Сегодня мы начали разбирать подростковый возраст, наиважнейший в жизни ребенка и его родителей период, как к нему подготовиться, как понять себя, как понять своего ребенка, что происходит в его душе, внутри, как не включиться в борьбу и в конфликт, а наладить контакт и установить с ним эмоциональную теплую связь. Это была программа «Диалоги о семье». Марина Дружкова. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Диалоги о семье.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: если б не открыл нам этой тайны.
1: В концертном турне по Северной Италии юный Никола Паганини жадно впитывал новые впечатления. В этот период родились многие из его прославленных капризов. Рукоделие коснулось сухих формул, и они преобразились в оригинальные блестящие миниатюры. Возникли причудливые картины, засверкали характерные гротесковые образы и везде ошеломляющая виртуозность. Завершает цикл знаменитый 24-й каприз «Ля минор». Миниатюрные вариации на тему, напоминающую стремительную тарантеллу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Во второй половине XIX века на Большой Покровской улице действовало сразу два учебных заведения. Находились они напротив друг друга. Первое из них, женское епархиальное училище, было открыто в 1866 году, а в 1874 году для него построили здание. Землю для будущего епархиального училища подарила графиня Толстая в девичестве грузинская. Кроме того, графиня содержала на свои деньги двух учениц-стипендиаток. В молодые годы в женском епархиальном училище в течение 8 лет работала будущая известная путешественница и натуралист Александра Викторовна Потанина-Ларская, дочь священника. Случайное знакомство в Вологде с приятелем брата, политическим ссыльным, изменило жизнь Ларской. Выйдя замуж, она вместе с супругом объездила всю Азию, вела самостоятельную научную работу как этнограф и ботаник. Потанина стала первой женщиной-путешественницей, получившей золотую медаль Русского географического общества. Женское епархиальное училище после революции закрыли, а здание перешло к военному ведомству. В нем располагался штаб 17-й Нижегородской стрелковой дивизии, который в 1922-1932 годах командовал маршал Советского Союза Конев. Впоследствии здание стали называть «Домом офицеров». Сейчас оно возвращено Нижегородской епархии. В нем открыт храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Напротив стоит один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 1885 году в этом здании состоялась торжественная церемония открытия Нижегородского реального училища. На церемонии присутствовал брат Александра III, великий князь Владимир Александрович. В его честь училище стало называться Владимирским. Владимирское училище было одним из лучших средних учебных заведений страны. В нем обучались представители всех сословий, преподавались физико-математические и технические дисциплины. Перед центральным входом в здание установлен памятник герою социалистического труда академику Николаю Николаевичу Боголюбову. Скульптурный бюст установили в 1983 году за выдающиеся заслуги в развитии математики, механики и теоретической физики и за заслуги в подготовке научных кадров. Местом установки скульптурного портрета выбрали здание Горьковского университета. В истории Нижнего Новгорода старинный род Боголюбовых занимает особое место. Три сына священника Спасской церкви Николая Боголюбова, Николай, Алексей и Михаил, стали известными учеными, академиками. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
2: За рубежом 500 000 аэропланов. Дирекция завода Форда в Соединенных Штатах обратилась к президенту Кулиджу с предложением выработать закон о свободном воздушном сообщении и о создании по всей стране посадочных аэродромов. В своем докладе Форд предполагает производить ежегодно до 500 000 аэропланов, которые он будет отпускать в рассрочку при стоимости каждого аэроплана в $300. Доллар – 1 рубль 94 копейки. При такой дешевизне каждый отдельный полицейский пост или военная часть будет иметь свои собственные аэропланы. Кроме того, все частные лица смогут вместо дешевых и популярных автомобилей Форда иметь аэропланы. На это предложение Форда живо откликнулись. В течение первой недели по предварительной записи заказано 400 тысяч аэропланов, к постройке которых будет приступлено после удовлетворения правительством требований и предложений Форда. Раскопки в Помпеи все еще продолжают обнаруживать весьма интересные и ценные произведения древнего искусства. Среди последних находок особенно выделяются 4 бронзовых статуэтки уличных торговцев, выставляющих свой товар. Статуэтки эти изображают летучих продавцов пирожных и сладостей. В высоко поднятой левой руке они несут большой четырехугольный поднос, на котором нагромождены пирожные, пряники и прочее. Правой же рукой они держатся за горло, как бы подчеркивая вкус товара. Интересно, что почти такие же жесты наблюдаются еще сейчас у пирожников Южной Италии, бегающих по улицам Неаполя и чмокающих языком, чтобы рекламировать товар. Статуэтки отличаются изысканной художественностью работы. В Австрии изобретено новое свободно сгибающееся стекло. Оно совершенно прозрачно, не горюче и, если его бросить, отскакивает от пола, как резиновый мяч. По стране. Кинофиксация деревни. В результате все возрастающего спроса на кино со стороны деревни в Москве основано акционерное общество «Селькино». В его задачи входит производство дешевых, полезных и понятных кинокартин и киноаппаратуры для деревни, укрепление и развитие кинопромышленности, специализирующейся для деревни в СССР, организация деревенских кинотеатров и выпуск по заранее установленным маршрутам кинопередвижек. Кино для деревни должно быть не только средством развлечения, но и полезным новым орудием в хозяйственной жизни деревни. В настоящее время деревенский кинорынок имеет до 2000 аппаратов. Сколько сельди съедает СССР? В прошлом году общий улов сельди по СССР, не считая Дальнего Востока, составил 9565 пудов. Вместе с ввезенной заграничной сельдью мы имели 11500 пудов сельди в высоленном виде. В этом году заготовка сельди также без Дальнего Востока дала 7 миллионов пудов готовых товаров, на 3,5 миллиона меньше, чем в прошлом году. Москва и ее район являются основным и наиболее емким сельдяным рынком в СССР. В прошлом году на московском рынке было продано 2635 пудов сельди, что составило примерно 20% общего количества сельди. Из этого количества сама Москва съела 1500 пудов, то есть 13-14% общего потребления сельди в стране.
1: Губернская хроника.
2: Содействие развитию Сберкас. В Сормове организована комиссия содействия делу развития Сберкас, которая обращается к профсоюзным организациям и сельсоветам по оказанию, возможно, широкой популяризации значения трудовых касс. В санатории Ройка. В санатории детской школы губздравотдела Ройка в настоящее время проводятся большие работы по переоборудованию санатория. Заключена постановка прачечной и предположено приступить к постройке летнего и зимнего солярия, рассчитанного на 120 человек. Предположено, кроме того, произвести электрификацию санатория и прилегающей к санаторию деревни Ройка и других окрестных деревень, выстроить водолечебные башни и провести канализацию. Смета на эти работы составлена в сумме около 90 тысяч рублей и послана на утверждение в Наркомздрав. Шахматы. За последние годы шахматы в СССР получили широкое распространение и стали достоянием широких масс трудящихся. Во всех губернских городах под лозунгом «Шахматы – средство интеллектуальной культуры

0: Нижнем Новгороде ничего вот такого нет и в помине. Вот уже 2 года, как шахматная жизнь здесь медленно и неуклонно умирает. Правильно ли это? Балахна. В уставе любой из наших профорганизаций ясно и определенно сказано, что член Союза имеет право решающего голоса на общих собраниях, независимо от его служебного положения. Но не так об этом думает рабочком Центра Бумстроя. Недавно на состоявшемся предвыборном собрании руководителей рабочкома лишили права голоса группу десятников, членов профсоюза. На вопрос «почему?» десятникам ответили, что вообще они, как десятники, голоса не имеют. «Наши десятники не подрядчики, а служащие. Теперь они в затруднении. Рабочком в защиту их не берет». Сунулись они в инженерно-техническую секцию. Там им любезно указали на рабочком. Правильно ли поступил рабочком Центра Бумстроя?
1: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Я рада нашей новой встрече и очень рада сказать, что мы продолжаем знакомиться с жизнью и бытом горожан 17 века, русских горожан, то есть жителей русского города. Те, кто регулярно слушает эти передачи, помнят, на одной из них зашла речь о том, что мы можем оказаться в гостях в богатом доме. Ну, в бедные мы тогда уже договорились, ходить не стоит. Зачем смущать людей с очень низким достатком и обременять их этим? Тем более, что в богатых и знатных домах считалось очень престижным принимать у себя гостей. Это определенная часть такой знаковости, что ли, социальной. Показывайте свое гостеприимство, ну, естественно, демонстрировать свои возможности и свою состоятельность. Поэтому я рада сообщить, что нас с вами ждет такое приглашение. Но прежде чем мы отправимся на гостевание, это называлось именно гостеванием, я должна предупредить о следующем. Во-первых, наверное, все вспомнят ту пословицу, которую я сейчас произнесу. «Незваный гость хуже татарина». Это значит следующее. Без приглашений ходить в гости считалось неприличным. Значит, первое, что должно произойти, мы с вами должны получить приглашение. Приглашения обычно передавались чаще всего не лично, а через слуг. А у кого слуг не было, мог специально кого-то нанять, их называли позыватые. И человек, который выполнял, ну, мы сейчас сказали курьер, выполнял эту миссию, должен был вам на дом доставить устное приглашение посетить в назначенный день и время хозяина какого-то дома. Это могло иметь определенный повод, а могло быть просто без повода. Именно вот гостевание, прийти в гости. Сразу хочу обратить внимание на то, как вы себя должны при этом повести. Сразу соглашаться не надо. Это тоже не считалось неприличным. Нужно было заставить звать себя несколько раз. Была такая присказка: по первому зову в гости не ездят. И нужно было при этом не просто сказать там: нет, мы не пойдем, у нас нет времени. Нет. Нужно было тоже, это, знаете, такое небольшое театрализованное представление, где роли заранее расписаны, все-все прекрасно знают, знают, что приглашение уже в пути, и знают, что обязательно пойдут, но нужно было, соблюдая обычаи приличий, спросить, а много ли будет гостей? Позыватый должен был бы сказать, например, звать велено 20 дворов. В зависимости от того, насколько большой предполагался прием, женщины должны были, соответственно, одеваться. Но либо очень нарядно, либо поскромнее. То есть тут важно было знать даже не только, сколько дворов приглашается, а с каких дворов, кто именно будет. Приходить первыми тоже считалось не очень хорошим тоном. Кстати, знаете, вот отголоски этого, по сути дела, и до сих пор сохранились. Наверное, каждый вспомнит случай, когда он появлялся в гостях и говорил, ой, что я первый пришел, да? Это все, что осталось от того, когда это было очень четко обозначено. Не рано ли пойду? Но в этом было еще определенное такое рациональное зерно, о котором я скажу позже. О времени хочу сказать. Городская семья, по всей видимости, не только, скажем, бедная, но и зажиточная тоже, обычно вставала очень рано. И первая половина дня, вот судя по документам, которые сохранились от 17 века, предшествующих эпох, первой трапезой, которая всю семью собирала за стол, то есть обобщала как-то всех за столом, был именно обед. До обеда, вполне возможно, даже и завтрака как такового не было. Возможно, каждый из членов семьи, в зависимости от того, во сколько он вставал, сразу занимался своими повседневными делами, какими ему необходимо было заниматься. Ну и сказали бы, мы что-то перекусывал. Здесь мы можем предположить, может быть, это был какой-нибудь горячий напиток или квас с куском хлеба. Возможно, это были остатки еды из предыдущего дня, оставшиеся в печи. Мы здесь можем только гадать. Но вот, судя по всему, что мы на сегодняшний день знаем, вот так вот собраться за столом всей семьей, это могло произойти только в середине дня, то есть в обед. Поэтому и гостевание обычно раньше не начиналось. По времени. Если мы в гостях будем достаточно долго, а мы будем достаточно долго, как то и предполагается, нас будет ожидать после приема обед, потом развлечение и, в принципе, так до позднего вечера. Так что нам нужно полдня уж точно резервировать для этого. После того, как мы определимся, первыми мы или не первыми прибудем в назначенное место, обращу ваше внимание на следующее. принимать нас будут. Ну, сейчас уже не лето. Если бы было лето, нас бы, скорее всего, принимали в сенях. Это такая крытая терраса между закрытыми помещениями, потому что именно сени очень часто упоминаются даже и в древнерусских текстах, как место для пиров, для гостеваний. В 17 веке то же самое. Но это примерно... Вот мне на ум приходит картинка, конечно, уже из 19 века, как купчихи пьют чай, сидя у самовара и там с террасы поглядывая, что вокруг творится. Ну, конечно, это не совсем так, но примерно так. А вот в осеннее и зимнее время, то есть когда уже требуются отапливаемые помещения, обычно приемы совершались в так называемых горницах, то есть это в отапливаемых достаточно просторных помещениях, которые выполняли функцию парадных помещений. Сейчас бы мы это назвали уже более поздним, конечно, словом «гостиная». По источникам опять это речь идет о горнице. Самая лучшая комната, которая была в доме. До 17 века и в 17 веке дом редко выходил прямо на улицу. Он был заглублен в усадьбу. То есть нужно было пройти от ворот в усадьбу до самого дома, нужно было пройти какое-то расстояние уже внутри самой усадьбы. И в зависимости от положения гостя его могли встречать а. у ворот, б. у крыльца, непосредственно у входа в то помещение, в котором будет само гостевание. Соответственно, гость должен был выйти из повозки или сойти с лошади у ворот. Дальше либо его встречали, либо он шел сам. Еще раз повторю, в зависимости от должности, от звания, правильнее так будет сказать. Мы с вами, давайте каждый сам определит, в каком звании мы туда отправимся, в этот дом, и как бы мы хотели, чтобы нас встретили. Но определенный участок пути, так или иначе, мы пройдем пешком. При этом обращу внимание, что с пустыми руками в гости не ходили. С собой нужно было иметь так называемый поминок. Ну, бы мы сейчас сказали, гостинец какой-нибудь или сувенир. Здесь тоже были, говоря современным языком, некоторые нюансы. Поминок должен был быть обязательно. Причем даже некоторые иностранные путешественники, описывая этот обряд, являться именно с дарами или с поминками, считают, что очень многие именитые люди специально устраивали гостевание, чтобы получить побольше таких поминков. Не знаю, может быть, это просто иностранное злословие на русские обычаи, ну, может быть, действительно так, мы, наверное, уже никогда не узнаем, кто что подразумевал. Но, опять-таки, из поучений того времени мы знаем, поминок не должен быть очень дорогим. То есть он не должен хозяина к чему-то обязывать. Так что здесь тоже нужно подумать, как соблюсти приличие и быть достаточно тактичным. Считается, что поминки делались именно в знак приязни, или, как тогда говорили, за любовь к хозяину. Ну, вот в более позднее время в одном из русских городков, Белозерске, где сохранились для XIX века очень подробные описания гостеваний, в которых много-много таких вот более старинных черт прочитывается. Там, например, в качестве этих поминков упоминается такой факт. Гости отделяли хозяйских детей мелкими монетами. Я бы сказала, на мой взгляд, да, очень интересно примерить этот обычай к нашей современной жизни. Вот опять, знаете, как интересно, у нас вроде все совсем по-другому. И вместе с тем, если мы идем в гости, ну что, мы хозяйке дома цветы можем принести. Вроде это считается правило хорошего тона. При этом, опять-таки, смысл этого остается прежний. Это в знак нашей симпатии, да, в знак нашего расположения. Мы можем и без этого явиться. Но вместе с тем, собираясь в гости, мы думаем, что бы мы с собой прихватили. Из такого, что покажет, что мы тоже рады этой встрече, и каким-то или предметом, или цветами мы это тоже маркируем. Я это говорю для того, чтобы стало понятно. Вот вроде мы живем в совершенно другую эпоху, между 17 веком и нами вообще очень большая временная дистанция. Тут и промышленные перевороты, и освоение космоса, и все что угодно. Мы уже вообще люди совершенно другие. Мы люди информационного, компьютерного периода. А вот в быту, в своей повседневности мы даже не задумываемся и в современных формах, но делаем примерно то же самое, что делали наши далекие предки.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства. Мероприятие собрало 150 священников из 60 регионов страны, архипастырей, помощников командующих округами войск Национальной гвардии и Министерства обороны по работе с верующими военнослужащими, руководителей отделов епархий по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Событие началось в Кафедральном соборе Святого Александра Невского, где участники форума соборно помолились за божественной литургией. Во главе с митрополитом Георгием и председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Затем на территории Приволжского округа войск Национальной гвардии прошла научно-практическая конференция с участием почетных гостей и военного духовенства. Подробности в нашем репортаже.
2: Уважаемые владыки, товарищ командующий, почетные гости, прошу почтить память военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении служебно-боевых задач, и возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: Площадь перед штабом Приволжского округа Росгвардии. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим военнослужащим. Звучит «Вечная память», гимн Российской Федерации и песня, ставшая символом памяти погибших воинов.
2: Прошу возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: На площади почетный караул, военный оркестр, командование Приволжского округа, а также почетные гости и военные священники со всей России. У многих пастырей опыт регулярных выездов в зону боевых действий и пастырской работы с военнослужащими за ленточкой. Среди них протоиерей Александр Мужиченков, помощник благочинного Борского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Окормлением военнослужащих священник занимается уже 24 года, дважды уже был за ленточкой. По словам отца Александра, каждый человек в экстремальных условиях, особенно воин, нуждается в духовной поддержке и утешении, ведь никому не хочется умирать напрасно.
3: У меня был такой случай, когда я стал благословлять, я говорю, я вдруг из Польши вам кое-нибудь приеду. И подходит мальчонка рыженький такой, вот он у меня всегда перед глазами стоит. Это благословите меня? Я говорю, а как тебя зовут? Марсель. Я говорю, а как тебя крестили? Он говорит, меня не крестили, я татарин. Но, пожалуйста, благословите и дайте мне ваш крестик. Вы же сами понимаете, что когда стоит человек на черте, где сегодня жизнь, а завтра смерть, то ему нужна и поддержка, ему нужно какой-то дать, ну, такой духовный импульс, что ли, чтобы он понимал, что вот он выполняет ту миссию, которая будет учтена не только среди людей, да, но и среди небесных обителей.
2: Первая Всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего личный состав войск Национальной гвардии Российской Федерации и вооруженных сил Российской Федерации, объявляется открытым.
1: Церемония открытия началась с торжественного выноса государственного флага Российской Федерации и флага Приволжских ордена Жукова округа войск Национальной гвардии. На первых рядах гарнизонного клуба заместитель полномочного представителя президента ПФО Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сенатор Российской Федерации Дмитрий Краснов, командующий Приволжским округом, войск Национальной гвардии генерал-полковник Сергей Просяник и другие представители силовых структур. Первым гостей участников конференции приветствовал митрополит Кирилл. Владыка объяснил, почему сегодня назрела необходимость в проведении сборов военного духовенства.
4: Святейший патриарх в своем приветствии нашей конференции подчеркнул, что служение военного духовенства сегодня приобретает особенную жизненную актуальность. Наша задача – осмыслить опыт, накопленный за эти годы, и положить его в основу единой зрелой системы пасторского окормления наших защитников. Война, которую ведет сегодня Отечество, Это война за право народа жить по заповедям своих отцов. За нашей страной охотятся силы, для которых православие, традиционная семья, суверенная государственность – смертельная угроза. Это противостояние выходит далеко за пределы линии боевого соприкосновения. Оно разворачивается в области духа. Именно поэтому место священника, в том числе, на передовой.
1: Митрополит Георгий поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за честь принимать на Нижегородской земле столь значимое собрание пастырей со всех концов русской земли.
5: Не каждый день, не каждый год мы собираемся такое количество духовенства со всех концов земли русской. Ведь надо понимать, дорогие отцы, что сегодня прибыл сюда обсуждать конференцию насущные вопросы вашего служения. Оно имеет непреходящее значение. Хочу пожелать помощи Божией Отца, потому что ваш опыт будет бесценен. У вас не было этого опыта сто лет. Мы фактически по новой проторим эту дорогу. Мы видим, сколь необходимо людям, носящих погоны, их убедить, душу полагать за живущих. Чтобы человека мотивировать, пойти, душу полагать за други свои, это требует огромных усилий. Его души, мы должны его благословить. Как некогда преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского и воинство Куликовых родов.
6: Медалью Нижегородской епархии Георгия Всеволодовича III степени награждаются.
1: После приветствий вручение наград от Русской Православной Церкви и Министерства обороны. Затем большая работа в формате круглых столов. Обмен накопленным опытом, обсуждение различных вопросов, связанных со служением духовенства в условиях СВО, а также выработка практических рекомендаций. Таковы задачи первой конференции с участием духовенства, о которой сказал во время церемонии открытия митрополит Кирилл.
4: Дорогие отцы, вам предстоит несколько дней напряженной работы. Опыт, который вы привезли с собой, уникален, порой оплачен дорогой ценой. Наша общая задача – переплавить его в те единые, выверенные подходы, которые лягут в основу пастырского служения в вооруженных силах и Росгвардии на долгие годы вперед.

0: Господи, спаси благочестивые.
1: Второй день форума участники сборов провели на территории Мулинского гарнизона. На воскресной литургии под открытым небом, которую возглавил епископ Выксунский Павловский Гедеон, молились рядом в одном строю священнослужители и военные. Для всех собравшихся на плацу совместное участие в богослужении – большая радость и честь, более того, насущная необходимость, сказал руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Малафеев, когда благодарил епископа Гедеона за совершенное богослужение.
2: Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, сегодня в этот воскресный день, день памяти всех святых, земли Нижегородской просиявших, Господь сподобил всех нас, священников, окормляющих наши воинские подразделения, руководителей отделов, помощников, командующих, собраться здесь, в этой воинской части и совершить под вашим руководством эту божественную литургию. Для нас это большая радость и честь все вместе испить из одной чаши, соединиться со Христом. И большая радость, я уверен, для военнослужащих этого гарнизона, тех, которые сегодня молились за этой божественной литургии, и тех, которые хотели бы, но не имеют возможности по роду своего послушания. Поэтому, Владыка, вас благодарим за эту уникальную возможность послужить вместе с вами и разделить радость молитвенного общения.
1: На литургии молился первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев. В прошлом капитан дальней авиации. Став священником в 1993 году, отец Константин стоял у самых истоков возрождения взаимодействия между Русской Православной Церковью и армией в постсоветской России. За эти годы он видел много примеров, доказывающих необходимость священника в армии. «В бою страшно всем», — говорит отец Константин. «Но страх отступает, когда у воина есть внутренняя мотивация и духовная опора».
3: Последнее время, эта трагедия, которую мы переживаем, которая требует колоссальных жертв, мы веруем, исповедуем, что, безусловно, победа будет за нами, но вопрос о том, какой ценой. Цена очень высокая, это жизни людей. И чтобы люди, невзирая на этот страх, на возможность ухода в вечность, могли исполнять свои воинские обязанности, необходима мотивация духовная, безусловно. Страхом здесь ничего не решится, только любовью к своей земле и к Богу можно пожертвовать своей жизнью.
1: О тяготах военных условий участники сбора знают не понаслышке. Многие уже имеют ведомственные церковные награды за самоотверженное служение, мужество и духовную поддержку военнослужащих. Например, руководитель отдела Рыбинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иеромонах Григорий Светлов. Отец Григорий уже четвертый год несет пастырское служение в добровольческом отряде «Барс-10» имени святого праведного воина Федора Ушакова. Его место служения – блиндажный храм за 15 километров от линии огня, где священник вместе с воинами молится, духовно их поддерживает, напутствует, благословляет перед боевым заданием.
4: С 23-го года начал ездить от Рыбинской епархии как доброволец, волонтер. Именно как помощник командира по делам с верующими. Находился на запорожском направлении в городе Васильевка. Там стоит наша часть, 10-й барс. Работал с военнослужащими, с добровольцами. Организовал место служения, то есть маленький храм. С братьями молился, причащался. Проводили беседы, требы. То есть, ну, самая основная задача это была, конечно, утешить воина. Успокоить его. Потому что барс боевой. Стоим... буквально 15 километров от нашего врага. Я говорил и говорю, что самая основная задача – это утешить. Утешить человека, успокоить, чтобы он нес свое служение достойно.
5: Вот здесь много точек, где люди учатся.
6: Медицина отрабатывается. Эвакуация из БМП раненого носит их по окопам.
1: Все участники сборов, которые окормляют военнослужащих, регулярно выезжают в зону боевых действий. Поэтому важный этап Всероссийской конференции – это практическая часть – отработка навыков на военном полигоне. На учебном полигоне все максимально приближено к жизни. Священники в полевой форме, а на местах обучения – дым, гарь и выстрелы, как на поле боя. Небольшая группа священнослужителей выходит в противогазах. Среди них протодиакон Михаил Михайлов из Орловской епархии. Священнослужитель выезжает в зону боевых действий с начала СВО. Он признался, что подобные учения необходимы каждому священнику, окормляющему бойцов. Ведь в военных условиях важно не растеряться и быстро принять правильное решение.
7: Я думаю, что вот кто первый раз в бочке, конечно, это очень полезно. Мы вот с Святославом, с нашим батюшкой, одним из первых начали командировки, поездки, как военное духовенство. И тогда у нас никто не спрашивал, попадали ракетные обстрелы и прочее. Тогда нам на инстинкты приходилось это делать. А когда мы уже потом испробовали все на полигоне и поняли, как правильно сделать, это гораздо облегчает. Ты просто уже понимаешь, вот опять же взрывы, выстрелы, ты перестаешь паниковать, понимаешь, как правильно двигаться. Ну вот опять же вспомнить, что нам в школе преподавали, как правильно и вовремя одеть противогаз. Ну нет, это всегда полезно. Мало ли что. Враг же не будет спрашивать, священник ты или кто. То есть мы можем попасть всегда в любую ситуацию. Надо быть готовым.
1: Двухдневная научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства России стала настоящим событием как для Нижегородского региона, так и для самих участников. В свои регионы священнослужители повезут новые знания и навыки, которые помогут им нести пасторское служение в зоне СВО с учетом современных вызовов. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
8: В эфире Радио Образ.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Сила монашеской молитвы. Именно святые оказывают самое решающее влияние на то, что происходит в человеческом сердце. В каком-то смысле святые влияют на ход истории. В учебниках об этом не пишут. Там фигурируют главы государств, военачальники, революции и прочие события. Но ничего не говорится о роли святости, о том, насколько пример святого может изменять жизнь людей. Такой пример являет нам Божия Матерь. Пречистая Дева сподобилась особой благодати Божией и изменила жизнь мира так, как ни один самый выдающийся государственный или политический деятель. И если мы понимаем непреложную истину, что духовная жизнь человека важна не только для него самого, но и несет в себе огромный потенциал воздействия на окружающий мир, то становится ясно, даже самое уединенное монашеское житие, в котором и через которое совершается духовный подвиг, способно влиять на окружающий мир, и примеры святых об этом ясно свидетельствуют. Нам иногда говорят: «Ну что, монахи, сидят в затворе, надо к миру обращаться, на мир воздействовать». Конечно, надо. И пастырское слово церкви обращено к миру, но монашествующие воздействуют на мир силой своей молитвы и своего духовного подвига, соприкасаясь с которым многие меняют свое отношение к Богу, к церкви и очень часто всю свою жизнь. Доклад на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви 23 сентября 2016 года.
1: Вечная мудрость.
2: Все просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения, не получают по какой-либо из причин. Или потому, что прежде времени просят, или потому, что просят не по достоинству и по тщеславию, или потому, что, получив просимое, возгордились бы или впали бы в нерадение. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: Радио

0: Богатырская летопись. Благовещенский мужской монастырь.
1: Родник Гремячий Ключ расположен во Вражке близ Похвалинского съезда, к востоку от Благовещенского мужского монастыря. Является частью обители вместе с Алексеевской часовней. Издревле родник почитается как целебный источник, освященный Божией благодатью. По преданию, в XIV веке здесь отдыхал митрополит Алексий, когда направлялся в Золотую Орду предстателем на землю русскую. По его святительскому благословению и была построена деревянная часовня. В память о митрополите ее назвали Алексеевской. В 1725 году стараниями настоятеля монастыря Лаврентия вместо деревянной возвели каменную шатровую часовню. По своему архитектурному облику она напоминала первоначальную – небольшое здание с высоким восьмигранным шатром, увенчанное главой с восьмиконечным крестом. К середине XIX века часовня сильно обветшала. Ее перенесли ближе к Оке и перестроили, а родник заключили в коллектор. Реконструкция здания проведена по высочайшему повелению императора Николая I. Впервые он посетил Нижний Новгород в 1838 году и обратил внимание на плачевное состояние культовых построек, в том числе и Алексеевской часовни. Автором нового проекта выступил нижегородский архитектор Георг Кизеветер. Внутри часовни установили бассейн, в который стекала ключевая вода из большой круглой медной чаши. Благодаря водопроводу вода из источника поступала в постройку только в теплое время года. В часовне размещался небольшой двухъярусный иконостас с иконами греческого письма. Их приобрели на средства благотворителей. После Октябрьской революции в 20-е годы прошлого века Благовещенский мужской монастырь был ликвидирован. Алексеевскую часовню снесли под благовидным предлогом, как ветхое и не представляющее собой архитектурной ценности сооружение. Та же участь могла постигнуть и святую обитель. Но по милости Божией этого не произошло. В 90-е годы Благовещенский монастырь вернули Нижегородской епархии. Медленно, но верно духовная жизнь в нем стала возрождаться. Весной 2007 года близ монастыря возвели деревянный крест на том месте, где некогда стояла каменная часовня. Летом того же года около святого источника установили ее деревянный летний вариант. Освящение возглавил наместник монастыря игумен Александр Лукин. На источнике братья Благовещенского мужского монастыря стали служиться молебны с чтением акафиста святому Алексию. Чуть позже, в 2007 году, по соседству с родником Гремячий Ключ начали строить бревенчатую зимнюю часовню. Работу вела бригада плотников из Кавернинского района. Они полностью возвели здание всего за полтора месяца. В октябре того же года у святого источника был отслужен водосвятный молебен и освящен крест на деревянную Алексеевскую часовню. Его водрузили на шатровый купол. Молитвами братья обители и по милости Божией часовня во имя святителя Алексея, митрополита Московского, возродилась. Ее облик повторяет общие черты каменной предшественницы.
0: Монастырская летопись.
2: Вы слушаете радио «Образ».
0: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Страдание вне врат. День за днем. Дневник православного священника. 17 сентября. Иисус пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Послание к евреям, глава 13, стихи 12 и 13. Бывают страдания двоякого рода. Некоторые страдания лежат прямо на нашем пути и входят в круг нашей обыденной жизни. Мы с ними свыклись, они не удивляют нас, но бывают и такие горести, такие скорби, которые нам кажутся сверх наших сил, которые как бы вне врат, и им труднее покориться. Когда такого рода испытания выпадают на нашу долю, нам кажется, что судьба к нам несправедлива, что мы могли бы терпеливо перенести всякое другое горе, но страдания вне врат представляются нам непосильными. Они возмущают и оскорбляют нас. Однако тот, кто написал эти слова, хотел нам принести особое утешение. Хотел сказать, что наша скорбь вне врат подобна скорби Христа. Он ими зовет нас в минуты уныния, в сад Гефсиманский, в котором мы видим страдальца вне врат. В этом саду во время величайшей предсмертной тоски Сын Божий не нес еще на себе открытые раны. Он как будто бездействовал, не принимая участия в борьбе. Он терпел беспрекословно несправедливые упреки. Людям могло казаться, что жизнь его бесполезна и не нужна никому. Однако великое служение его в эти минуты, его заслуга перед людьми не может ни с чем сравниться. В этом саду он совершил подвиг непостижимый, исполинский. Там, в Гефсиманском саду, во время кажущегося бездействия была одержана величайшая в мире победа. В ту ночь, в которую он был предан, унижен, отвержен, поруган людьми, слава его достигла высшей степени. И вы, страдающие вне врат, уединитесь с ним в Гефсимании. Ищите там утешение вашей скорби. Ободритесь, воспряньте душой при мысли о тех торжественных минутах, когда сам Сын Божий был послушен даже до смерти и смерти крестной. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет. Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог – человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Жизнь с подростком – сложный, но важный период, который требует от родителей терпения, понимания и гибкого подхода. Подростковый возраст – это время бурных перемен, гормональных изменений, поиска себя, стремления к независимости и принятия сверстниками. Есть прекрасное выражение. Подросток – это юный Гамлет, ежедневно бьющийся над вопросами бытия и своего места в мире. Итак, тема нашего диалога сегодня – как понять, что происходит внутри подростка? Как не включиться в борьбу и конфликт с ребенком, а наладить контакт и установить эмоциональную связь? Об этом говорим в ближайший час. Отвечать на вопросы и разбирать случаи, комментировать ситуации, связанные с подростковым периодом, будет Светлана Матвеева, клинический психолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Марина.
5: Давайте начнем с главного. Что же такое подростковый кризис простыми словами? Это просто трудный возраст или за этим стоит что-то более глубокое?
6: Ну, вообще принято, да, подросток, он еще и уже не малыш, но еще и не взрослый, да. И переход – это всегда кризис, и это действительно кризисное время для любого человека. Неважно, вот для девочки, для мальчика, для любого человека, это все равно всегда кризисное время. И оно действительно трудное для самого человека, который проживает это, да. И, ну и, соответственно, действительно трудно для окружающих быть с подростком. Ну вот мы сегодня будем разбираться, как можно сгладить это, да, как ему помогать и себе как помогать, потому что на самом деле кризис – это не только какой-то знак минус, кризис – это всегда точка роста, и вообще любая как бы вот, ну, точка роста у нас, она сопровождается все равно какими-то кризисными моментами. То есть кризис – это еще и возможности. Это возможности, это точка роста.
7: Это открытые двери.
6: Да, это открытые двери. Что касается, ну, подросткового периода, да, то мы с вами знаем, что вот от 0 до 7 есть такой младенец, считается. И здесь самое главное, ну, как бы получать любовь, быть в безопасности. И самое главное для вот младенца от 0 до 7, ну, это, в общем, семья, близкие, их гармония внутренняя и любовь мамы и папы. Дальше мы уже входим в период 7-14 лет, и вот он делится, когда есть такое у нас в психологии понятие Рубикон, то есть где-то 7-10. И вот в 10 лет мы говорим, вот возраст Рубикона. Вот с 10 он дальше переходит уже в предподростковый возраст
7: Гамлета.
6: И в подростковый. То есть в 10, еще в 11 такая у некоторых гармония в душе. Ну вот предподростковый, да. Но вот от 7 до 10 это такой, скажем, гармоничный достаточно период. Но если все в норме, конечно, мы говорим про идеальный период, да, ну, про идеальную версию. Там у всех, понятно, судьбы разные. Вот. Но от 7 до 10 еще нет каких-то гормональных бурь. Еще нет вопроса самоидентичности, но есть такое уже вот критика появляется, ты уже не младенец, у тебя появляется такое
7: своё мнение, своё точка
6: мнение,
7: зрения. Отличное,
6: да,
7: от мнения мамы,
6: да,
7: с папой.
6: И да, и вот как бы вот Марья Ивановна уже не такая святая, вот у нее один глаз-то кривой, вот, а вот в 7-то лет для тебя Марья Ивановна была там, ну, идеалом, да. Вот, появляются какие-то, да, вот критика, но это еще не подростковый возраст, это предподростковый. И вот где-то уже, когда 12, 13, 14, 15 лет, да, вот здесь начинается перестройка гормональная, то есть здесь включается, получается, как бы три фактора совпадают. Физиологический, да, психологический, и здесь же на самом деле будет и духовность тоже, как бы вот кризис, вот это вот кризис, насколько я верю, вот кризис самоидентичности, то есть я ищу, а кто я, и кризис веры, и кризис мотивации здесь.
7: Зачем
6: тоже.
7: Зачем я? Для чего
6: Зачем я?
7: Да?
6: И вообще, а может быть, и нет никакого Бога, ну, это вот все выдумали. То есть здесь как бы и мотивация, и вера под вопросом. Вот. И плюс это сопровождается действительно прям объективно физиологическими бурями, да, и отсюда скачки настроения, отсюда вегетатика работает, ну, как бы вот напряжение как бы в теле большое, ну, и психологически, да, очень тяжело. То есть вот здесь как раз у нас Гамлет во всей красе. Какие моменты вот, ну, в подростковом возрасте требуют внимания, да, особенно сейчас? Но здесь вот подросток, он уже, скажем так, социальное существо. Если младенчику достаточно любви бабушки, мамы, папы и дедушки, то подростку уже как бы родители не авторитет, а хочется именно мнение сверстников и себя как бы вот найти вот место там в этой стае сверстников, да. Подросток боится быть отвергнутым, ненужным, униженным, непонятым или же как бы вот он уже, например, думает, что у него ничего не получается, да, и он очень тяжело переживает вот это вот отвержение, непринятие стаи. Кто-то, чтобы этого не произошло, на опережение действует и становится таким лидером стаи, и не всегда с теми ценностями, с которыми, ну, должен быть лидер, да. Вот. Лидер — это хорошо, но ведь лидер может нести разные ценности. Один будет как тимуровец, создавать команду тимуровцев.
7: Ну, да, созидательные,
6: да,
7: ценности.
6: А другой будет, да,
7: да,
6: всех,
7: плохой пример, да,
6: да, всех унижать, там, да, деструктив,
7: да,
6: какой-то водить. Вот. Здесь еще усугубляется это тем, что каждый подросток недоволен своей внешностью. У меня тут прыщи, у меня тут вот рост большой слишком или слишком маленький, или у меня вот тут фигура не такая. Ну, то есть и девочки, и мальчики очень переживают в это время о своем внешнем виде. Вот это тоже период гадкого утенка, пока он еще не стал лебедем. И это психологически, это каждый проживает по-разному, да. Один в депрессии, угрюмый, там ни с кем не хочет выходить на улицу,
7: не уверен в себе. Из-за этого замыкается,
6: да,
7: уходит
6: замкнутый,
7: в себя,
6: да, да. Другой истеричный, крикливый, хлопает дверями. То есть, ну, все каждый по-разному, но, тем не менее, боль у подростков такая общая, вот это период гадкого утенка, да. Ну и плюс страх будущего. Вот они себя плохо еще, видимо, представляют. И такая оторванность от земли, я бы сказала, потому что сейчас это еще больше. Вот из-за гаджетов это еще большая оторванность, потому что раньше это сглаживалось тем, что очень много было, ну, практики какой-то. То есть мы уже в старших классах, не знаю, на картошку со школы ездили, уборку территории производили, общественно полезный труд у нас в школе был, окна надо было мыть, полы мыть или там какие-то мероприятия устраивать. И вот это вот такой труд, где нужно было физически себя задействовать, и тем более всем вместе, он очень помогал. Потому что это практика, это как бы вот я соединяюсь с землей, и, например, бабушки на грядке заставляли полоть или на даче заставляли что-то делать. Ну, как бы пусть даже где-то и заставляли, но у нас много было труда. ну, как бы труда.
7: Именно физического труда, вы имеете в виду?
6: Да, именно физического труда.
7: То есть физический труд играет важную роль в формировании личности человека.
6: Огромную. Это как раз тебя заземляет, как раз ты отвлекаешься от грустных мыслей, ты в этот момент еще будешь видеть результат труда. Ну, то есть вот ты, вот грядка теперь прополота, да? Вот бабушка тебе там сделала пирог с молоком.
7: Когда
6: вот
7: человек видит результат труда, у него выделяются даже какие-то там гормоны удовольствия.
6: Да, да, радости, да, и что я радости, полезен, видит, да, я нужен. Угу. И это подсознательно и сознательно, ну, то есть вот работает на то, что я не бесполезное существо, не трутень. То есть вот от меня есть польза.
7: То есть поддерживается чувство собственной значимости,
6: да,
7: и...
6: Да, польза, нужность.
7: Возможно, нужности, да.
6: Да, и как бы вот это очень важно. А когда нечем заняться, и ты хочешь общения, любой подросток хочет общения, но они общаются-то сейчас виртуально, mm-hmm. да, и заземления очень мало, и отсюда еще большая тревога. То есть, ну, на самом деле, вот... Ты все время, ну, представьте, вот вы там, я не знаю, в невесомости все время, да?
7: И невозможно найти точку,
6: да,
7: опоры,
6: да,
7: да, не, да, куда приткнуться.
6: Да.
7: И эта тревожность связана с тем, что он не понимает и не представляет, где он может быть полезен, нужен, реализован, да,
6: да,
7: вот страх,
6: он,
7: неизвестности.
6: Да, и отсюда тревожность и неуверенность в себе еще больше растет. Хорошо, если у ребенка есть дело, которое он может делать, ходит кружок по дереву или по физике, или в гончарные, там, с глиной работы.
7: То, что связано с руками,
6: то,
7: да,
6: что дело? Связано, mm-hmm. да, вот с какой-то материей, да, mm-hmm. вот. И хорошо, когда есть у него дела по дому. Там, помыть пол, пропылесосить, поехать на дачу, на самом деле, вскопать, посадить. Может быть, я не знаю, там, вместе вы что-то делаете, ну, сажаем цветы около дома или там строим забор. Ну, то есть нужно, чтобы у ребенка был физический труд. Прям это необходимо, чтобы был физический труд. И это, ну, просто дает им на самом деле вот выход вот этим вот лишнему адреналину, лишнему напряжению. Для мальчиков,
7: в избытке, да,
6: да,
7: вскапливается.
6: А для вот мальчиков
7: на фоне
6: вот походы, например, да, в горы пошли или просто в поход какой-то, то есть спортивное ориентирование, то есть или там ночевали с палаткой, с костром.
7: То есть что-то это связано с туризмом, да?
6: Да, mm-hmm. очень хорошо. Но вот физический труд, это в подростковом возрасте он просто необходим. Но только это надо вот, ну, как-то, что ли, чтобы это было действительно нужно и полезно. Это не просто вот иди копай яму, потому что даже не надо копать, а вот просто копай и все. Если уж ты копаешь яму, ты должен понимать, для чего эта яма. Может быть, ты действительно копаешь сейчас колодец, да, или там трубы вы будете прокладывать. То есть ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Не просто так. Мать вот послушала передачу и сказала, иди мне там...
7: И составила список,
6: да,
7: дел ему на неделю.
6: Да.
7: Отныне мы живем по новому графику,
6: да,
7: алгоритму.
6: Да, ему нужно как бы понимать, зачем я это делаю. Если даже ты меня просишь мыть полы, потому что я твоя мама, и вот мне тяжело, и мне очень нужна твоя помощь, вымой, пожалуйста, полы. Ну, там, или выбей половики, да, или помоги мне вот в этом, сходи со мной в магазин, принеси сумки. То есть нужно, чтобы он чувствовал свою нужность, полезность, необходимость, и вот его силу, ну, можно было задействовать.
7: Могу предположить, что сопротивление будет у ребенка на эти все просьбы, потому что он не привык что-то делать по дому. Это упущение родительское, очень частое, кстати, упущение, когда мы, ну, бережем угу. очень долго, угу. затянули с этим. Наверное, как можно раньше нужно приучать детей,
6: конечно,
7: к труду.
6: Конечно, конечно. Вот
7: а
6: эти...
7: вот наступил тот самый подростковый бунтарский возраст, и мы решили ребенка начинать приобщать.
6: Да. Почему ты мне не помогаешь, да?
7: Да?
6: А потому что 12 лет ты его не воспитывала так, что это норма. Потому что на самом деле помогать-то он тебе должен был уже с 5 лет, там, не знаю, вот таким специальным детским ножиком, там, мы тоже, я тоже участвую, я огурчик порезал в этот салат, да, или там, вот ты молодец, тарелочку подал, или протер ее. Ну, то есть на самом деле это воспитывается-то раньше, а мы не ждем, когда наступит подростковый возраст, и он не будет нам помогать. То есть все вот это, эти ценности, это уважение к родителям, ну, или там, общий труд в семье, это все воспитывается раньше.
7: Время упущено, потеряно. Мы сейчас в точке 12 лет, предположим, вот где мы сейчас с вами, что мы сейчас с вами обсуждаем, да? Родители столкнулись с проблемой, что уже такой взрослый лоб вырос, некоторые в 12 лет, и девочки особенно уже выглядят как взрослые девушки, и как-то ожидания у родителей есть.
6: Но если здесь ничего...
7: Понимания нет.
6: Да, ничего не было сделано, и просто мы ждали, что вот она вырастет, сама кинется нам помогать, конечно, не кинется. И здесь надо начинать, ну, с того, с чего есть, и прям честно садиться и разговаривать. Вот ты выросла, а я

0: ты не знаешь. То есть здесь важно самой маме работать со своей тревогой, а в этом как бы помогает и знание, и вера, и духовность. И в то же время, ну, как бы не быть вот такой безразличной мамой, ну, как-нибудь там доберется, да. На самом деле ты именно у себя, находясь вот в точке А, что ты можешь делать? Ты можешь прям сопровождать мысленно, духовно ребенка. И это большая помощь, большая помощь. А потом, когда он справился, ты говоришь: ой, здорово, какой ты молодец, да, у тебя получилось. Вот. И поэтому любой ребенок, любой подросток, он, ну, тяжело проживает как бы кризис, да, просто кто-то, я говорю, угрюмый, замыкается, не входи в мою комнату, другой хлопает дверями. Но если рядом взрослый, не родитель-ребенок, то есть не незрелый родитель, который падает тут же в истерику и начинает: да как ты можешь, да почему ты так с матерью разговариваешь.
1: Хватается за сердечные таблетки, за капли и так далее.
0: Не родитель ребенок, а рядом взрослый, понимающий, знающий. То есть один из двоих должен оставаться в себе и говорить: я понимаю. Да, и в себе, прям четко в себе. Да, Марин, я понимаю, что ты сейчас вот обиделась на меня, или вот ты психуешь, что я тебя не отпустила там с девочками на дискотеку. Я тебя понимаю, да, это обидно, да, это горько. Но вот я еще пока, ну, возможно, там, не знаю, через месяц я смогу тебя отпустить. Вот я пока не готова, потому что мне надо было, видимо, вот готовиться раньше, а я вот сейчас, честно, ну, не в том состоянии, чтобы тебя отпустить. Давай я тоже буду вот к этому морально готовиться, и мы с тобой еще раз к этой теме вернемся, да, и я, возможно, тебя отпущу, но сейчас вот ты меня тоже пойми. Но зато, вот, знаешь, вот воскресенье там можно пойти туда-то и туда-то там с девочками. То есть, наверное, опять же, про честность, что вот у меня сейчас так, у тебя вот так, я тебя понимаю, ну и ты меня пойми. То есть я тебя не подавляю сейчас и не осуждаю, но я остаюсь себе. Если один как бы остается спокоен, то все равно другой, вот сколько бы его там ни колбасило, на него это спокойствие тоже будет передаваться. Понятно, что ни один подросток не пройдет вот так вот гладко. Просто бывает, что кризис задерживается. И да, я у мамы жила без кризиса, а в 40 лет меня накрыло, например. То, чтобы 14 лет должно было накрыть, такое тоже бывает. Вот. Поэтому, когда это в подростковом возрасте происходит, бурно, ярко и тяжело, это более здорово. Просто здесь второму надо быть взрослым человеком.
1: Приветствую всех, кто сейчас настроился на волну 98 FM. Это время сегодня с нами проводит эксперт, психолог, лечебный педагог Светлана Матвеева. В эфире программа «Диалоги о семье». Сегодня мы начали разбирать новую тему, которая у многих родителей вызывает и страх, и растерянность, и непонимание. Пубертат, переход из детства в ранг взрослых. Как сделать так, чтобы процесс взросления ребенка шел не по деструктивной модели, через хамство, посылание, хлопание дверями. Когда родитель воспринимается как враг, а наоборот конструктивно и более-менее сглаженно и гладко. Кстати, Светлана Евгеньевна, вот вы сейчас как раз говорили, что очень хорошо, если это яркое и бурное, взросление происходит в свое время, вот в этот промежуток, период, этот период. А не было такого отложенного эффекта, когда это все придет
0: во взрослом состоянии,
1: да. Чем же плохо, если ребенок гладкий, послушный, все выполняет? Но что может за этим стоять?
0: За этим может быть стоять такая инфантильность. То есть я могу действительно еще остаться в детстве и не хотеть взрослеть, и мне с мамой хорошо, но рано или поздно вдруг меня начинает накрывать, и я, значит, 35 лет, хочу покрасить волосы зеленым цветом, я хочу там проколоть себе уши, нос, там губы, язык. И вот это как раз, ну, было бы здорово, ну, то есть потому что все вот эти эксперименты, непринятие своего тела и вот эти все, они как раз в подростковом возрасте, скажем, по возрасту, да, это как раз говорит о том, что вот только в 35 лет я, значит, начинаю

0: начала понимать, что я хочу свободы, а мать меня тут все контролировала, а мать уже привыкла и говорит, как мне жить, что мне делать. Ну, вот эта сепарация, она все равно настанет. Но я говорю, это будет вот, ну, лучше поздно, чем никогда, но это будет выглядеть вот так. Иногда мы видим там 40-летних или 35-летних бунтующих подростков внутри, да, вот, доказывающих там с пены что-то у рта. А на самом деле, если это уже взрослый человек, да, он прожил этот период максимализма, черный, белый, я его проживала, и вы проживали, и вот это все тут дураки, а мы знаем, как лучше, да, вот, вот этот максимализм, и потом взрослый только человек, он умеет вот примерять вот эти края, да, и черные, и белые.
1: Находить баланс.
0: Баланс, да, что жизнь она такая, и черные, и белые в любой ситуации есть, да. Вот, а не только все либо черное, либо вот эти хорошие, эти плохие. На самом деле все не так, как кажется. И это уже взрослая позиция. А если ребенок послушный, идеальный, ну, матери здорово, хорошо, но потом этот ребенок рано или поздно все равно вырастет. В 30 лет, в 40 лет, когда его там накроет.
1: Приходилось видеть женщин, реже мужчин, в таком же среднем возрасте, со стороны выглядит как подросток. Со спины смотришь подросток, поворачивается к себе, и какой-то эффект шока, например, у меня возникал, что здесь не все, да, тут
0: да,
1: что-то происходит
0: вот
1: с человеком.
0: Отложенные, да, вот отложенное взросление. И то есть он. То есть все равно мы закон не сменим. Ну, то есть вот все
1: это
0: периоды...
1: Это закономерность развития психики,
0: да,
1: человека, да, вот возрастной психологии,
0: да,
1: закономерности.
0: Да, он все равно как бы будет это проходить. Но только получается, он прошел это не в 14, а в 40. Ну, то есть, и по сути, вот он до 40 лет был там сыночка-корзиночка, например. Мама там все подала, чай убрала, посластила, тарелочку вымыла. И когда он женился, да, жена начинает бунтовать и говорит, а ты что, мне некогда за тобой как бы вот тарелочку вымыть. Получается, что либо я вернусь к маме и останусь сыночкой-корзиночкой, либо... начнется вот, ну, какое-то взросление.
1: Моя самостоятельная жизнь, да. Только моя, да, за которую я несу ответственность и сам принимаю решение. Кстати, очень важный вопрос. Мы выяснили сейчас с вами, что пубертат необходим, перестройка, она происходит, и эмоции, а психика человека под нее подстраивается. Ее тоже вот туда-сюда, в разные стороны, чаще всего в такие пограничные состояния вводит человека. И как же понять родителям, что он находится в зоне уже серьезного риска, где вот эта граница между нормой подросткового возраста и уже деструктивным проживанием этого периода, потому что подростки наиболее уязвимы в этот период, уязвима их такая психика подвижная, чтобы попасть вот в какую-то деструктивную группу, попасть под влияние какой-то там азиатской поп-культуры. Сейчас очень, например, повальное увлечение у детей, подростков корейской поп-культуры или там японскими аниме.
0: Но это еще не самая зона
1: это
0: риска.
1: Это не самое,
0: да,
1: страшное,
0: как бы,
1: но
0: да,
1: просто, это может привести к определенным последствиям.
0: Просто здесь, наверное, что опять же это про доверительные общения. То есть ребенок в это время может замыкаться, да, или вот как-то вот с вами ругаться, спорить. И не нужно как раз вот гасить там, нет, я так сказала, и все. Нужно попытаться, вот это момент, когда ты как раз в этом споре, а почему, ну, объясни свою точку зрения, вот объективно как, а давай посмотрим. То есть учиться конфликтовать эффективно, да, то есть расскажи, Марин, почему вот тебе нравится вот это платье, а не вот это, почему тебе нравится там вот это кино, а не вот это, чем?
1: Вместе, предположим, да, посмотреть это японский,
0: да,
1: мультик.
0: Да, вместе посмотреть.
1: Не запретить ему, что ни, да, в коем случае это и... ужас, чего,
0: да,
1: ты смотришь,
0: да,
1: это кошмар.
0: Да.
1: Это вообще...
0: А может, ты, там и нет такого кошмара, как ты думаешь, да, и говоришь, слушай, ну вот это мне там вот понравилось, а вот это вот, мне кажется, вот там что-то лишнее было, да? Или он скажет, ну вот, мама, а вот так и так. То есть, по крайней крайней мере, ты не говоришь «нет», там вот это не так, и все.
1: То есть не должно быть резких реакций. Да,
0: да? Давай mm-hmm. обсудим. Вот давай вместе посмотрим. А почему ты так думаешь? А какие вот твои мысли? То есть спроси, да? Вот, а я вот
1: что-то
0: так
1: по этому
0: думаю.
1: Поводу чувствуешь, да. Даже о чувствах ребенка спрашивать.
0: Да,
1: какие
0: да. Там... И вот, то есть... Вот этот вот, как бы эффективный конфликт, который на самом деле к эффективному, значит, какому-то общению приводит, да, что ты что-то узнал из этого конфликта, ты на самом деле что-то узнал о своем ребенке.
1: Это про умение выстраивать диалог, даже
0: да,
1: в какой-то такой острой конфликтной ситуации.
0: Да, это про...
1: Спора даже ценностей, да, вот взрослых, детских ценностей.
0: Да, и можно не давить, а слушать, да, может быть, ты тоже чем-то обогатишься, может, ты застрял там, тоже не гибкий, уже молодежь тебе тут подскажет, ты вот в этом, а ты вот сидишь там 300 лет назад и очень сам тоже не гибкий, да, вот. То есть, ой, спасибо, что вы мне помогли разобраться вот в этом, например, там вот в технике они тебе что-то помогли сделать, да. То есть находить точки соприкосновения и все равно находить за что благодарить и находить время, чтобы сказать, я тебя в любом случае люблю, ты мне очень дорога, там, ты мне нужен. То есть чтобы подростку, как бы он не показывал свою независимость от вашей любви, на самом деле она ему очень сильно необходима. И даже после бурного дня, там, и, не знаю, какой-то бурной ссоры, все равно взрослый родитель говорит о том, что вот чтобы сейчас, вот мы так с тобой сейчас кричали, да, вот там спорили, просто все равно я тебя очень люблю. Ты вот моя дочь или мой сын, да, вот я, может быть, не все понимаю, и ты меня сейчас не до конца понимаешь, да, вот, но... Самое главное, чтобы ты знала, я тебя люблю, ты мне очень нужна, вот это я переживаю, помоги мне тебя понять. Не вот эти слова, у меня больше нет дочери, ты мне больше не сын. Это очень подросток воспринимает как истину. Ты просто бросила, в сердцах, а у него это за истину
1: записалось
0: как прям вот...
1: Отвержение.
0: Да, и, конечно, и мы же знаем, что, почему подростки вот в зоне риска, потому что они могут там, а зачем мне жить, пойду скинусь там с 8-го этажа, я все равно никому не нужен, да, вот это вот.
1: Особенно если в классе какие-то возникли проблемы,
0: да.
1: Началась травля,
0: конечно.
1: Какое-то давление на
0: да.
1: него. И дома он также натыкается на глухую стену, и на осуждение, не дай бог, прессинг.
0: Да.
1: Тут прессует, там прессует, и все это
0: да.
1: вот
0: пойду
1: складывается
0: просто...
1: вместе вот в такое.
0: Да, и поэтому вот здесь просто нужно, чтобы у подростка были те взрослые, которые его принимают, и видят в нем все равно частичку Бога. Вот за этой всей тьмой ты видишь частичку Бога. И ты начинаешь, вот как про эту бабушку, которая рассказывала, вот среди вот этой тьмы ты должен видеть маленький там кусочек света и на него работать. Вот.
1: Мы сейчас обсудили не самый страшный вариант ситуации, но бывает, например, девочка обучается в православной гимназии. У нее на фоне гормонального созревания возникает сыпь,
0: да,
1: угревая,
0: да.
1: Да, там на лице или еще что-то.
0: Да.
1: Она не принимает, пытается делать эксперименты своей внешностью, пытается как-то обратить на себя внимание и заявляет своим родителям, я пойду сделаю пирсинг.
0: Угу.
1: Это, конечно, равносильно исключению из такого учебного заведения. Что в таком случае делать маме. Она кричит на своем, настаивает, и, в общем, скорее всего, она это сделает.
0: На самом деле, я думаю, что и здесь тоже про диалог. Во-первых, объяснить, почему. То есть давай сходим к косметологу. Тут ведь не про пирсинг. Ты переживаешь, что вот тут некрасиво. Тут давай сходим к косметологу. Она тебе будет лечить твою кожу, специалист будет, да, подскажет, как это вывести, как быстрее, это от этого избавиться, да, какой мазью мазать. То есть пойдем к специалисту, раз. Второй момент, если тебе там очень сильно захочется походить с кольцом в носу, хотя вот для меня там это вот, как для мамы, да, мне кажется, ты такая красивая, вот, если ты хочешь, как все девочки, походить с кольцом в носу, сейчас есть, не протыкая нос, есть такая имитация, они там реально зажим. Летом ты можешь это сделать в каникулах.
1: Или татуировку, да, например, временную.
0: Временную, да? Да, там есть эти, ну, как сводилки. То есть ты можешь поэкспериментировать.
1: То есть снова летом. Мы не запрещаем ни в коем случае. Не мы начинаем можем... диалог с запрета.
0: Не с запрета. Давай,
1: и возмущения.
0: Да, давай мы с тобой вот сейчас по-взрослому обсудим. Вот смотри, это чревато вот этим, вот этим, вот этим. Там. Давай мы поищем варианты, да? Мы пойдем к специалисту, это раз. Вот, если уж тебе сильно захочется там как-то вот себя разрисовать или дырки проколоть, то есть варианты помягче. И ты можешь за лето понять, и если ты, ну, как бы поймешь, что вот все, вот, ну, с кольцом ты или без кольца, ты от этого все равно остаешься ты. Ну, как бы, и не это делает тебя другой, да, не это. И какие-то, может быть, то есть наладить диалог, рассказать о своей жизни, привести какие-то примеры, дать возможность, вот я говорю, слава богу, сейчас есть имитации вот этих вот, то есть можно не прокалывая, там какие-то есть зажимы, так же, как и ногти есть накладные, которые там можно снять через час, вот. То есть ты можешь в это поиграться, да, но не надо осуждать, надо просто давать, расширять кругозор, давать много знаний. И ребенок просто от того, что даже не надо с тобой спорить, ну, как-то, да, тоже вот сам от этого опешит. То есть напряжение там точно на 50% можно снять. А уже когда нет такого напряжения, мы начинаем слышать друг друга. А напряжение снимается тем, что есть вариант тебе помочь. Ну, как бы, когда и овцы целые, и волки сыты. Давай попробуем. То есть напряжение сначала снять, потом уже дальше налаживать контакт.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Мы очень часто говорим в программах о связи между духом, душой и телом, и как это все взаимно связано и работает друг на друга, и что нельзя исключить из этой цепочки какое-то одно звено. Если мы это звено вырываем, то ломается вся цепочка. И очень часто очень страдают этим верующие люди, которые только духовные инструменты помощи ставят, да, они, наверное, на первом месте, но исключая все остальные. И я хочу привести в пример историю жизни нашего святого, пример из детства святителя Игнатия Брянчанинова. Напомню, что это известный богослов, ученый, проповедник, один из самых ярких мыслителей XIX века. И меня поразила история его детства. Он пишет в своих сочинениях, что детство его было преисполнено скорбей. Цитирую. «Я не имел перед кем излить свое сердце». То есть он не мог найти контакта с родителями по душам, сердечно с ними поговорить. Хотя воспитывался в дворянской семье, родители были очень благочестивыми, верующими, посещали храм, приучали к этому своих детей. Он был старшим в семье, а детей было 9 человек, был вымоленным ребенком. Но детей воспитывали в большой, в сильной строгости. За непослушание, за какие-то провинности наказания даже были очень жестокими. Например, святитель Дмитрий вспоминал, как, будучи ребенком, купался вместе с отцом. Он тогда был маленький, очень сильно замерз в воде, стоял, дрожал, но не посмел выйти из воды прежде отца, так как это считалось по правилам их семьи дерзостью. Из-за этого сильно простудился, подорвал свое здоровье и впоследствии страдал всю жизнь слабым здоровьем. Его брат вспоминает одну историю. Однажды к ним приехали в гости в их семью. Для них поставили вазочку с белыми сухарями, а для своих детей сухарики похуже. Петя и Дима, Дима это так звали будущего святителя до монашества, чтобы не показывать, что они не вместе с гостями, видимо, из уважения к ним и к своим родителям, взяли по белому сухарику. За это последовало страшное наказание. Отец поставил их в отдельной комнате, обоих на колени на 2 часа, а в рот каждому вложил по этому сухарю. И его брат вспоминает, что им трудно было перенести это унизительное наказание. Так вот, святитель Игнатий пишет, что ему не хватало вот такой сердечной близости с родителями. Ему некому было излить свою душу, и выход он нашел в молитве. Он стал изливать свою душу Богу, начал очень усердно ему молиться, погружаться в такую в глубокую, усиленную молитву, читать Священное Писание, святых отцов, их наставления. И только после этого такая удивительная тишина, покой воцарился в его сердце. До этого было напряжение и сильная тревога. Ему было с этим очень трудно жить. Светлана Евгеньевна, вот вопрос напрашивается такой. Мы вот про нас, людей, особенно верующих, многие нас сейчас слушают, насколько важно учитывать, как я уже сказала, не только там духовные факторы. Да, да, мы даем детям воспитание, мы говорим с ними о Боге, вводим их в храм, но и потребности психологические ребенка.
0: Да. И жестокость и строгость — это разные вещи, да. И вот жестокость, она никому не была на пользу никогда. И вот он даже, святитель, всю жизнь страдал от этого, да. То есть эта боль всегда, ну, вызывала у него сердечную боль, вот эти воспоминания. Вот. И, скажем, здесь как бы он нашел выход в том, что он пошел к небесным родителям, да, и там нашел любовь. Но не каждый ребенок, да, скажем, может вот такой путь найти. Это прекрасно, да. И это такой самый путь — искать утешение где? У небесного отца, у небесной матери, да. Но если мы говорим сейчас про обычных людей, про современных детей, да, не каждый ребенок это найдет. Опять же, найдет тот, за кого молится на самом деле. И здесь вот не страшно, что она одно лето проведет там с кольцом в носу. Понятно, что, например, для мамы это неприемлемо или еще что-то, но она может это объяснять. Почему? Ну, как бы, и вообще, что ценность-то твоя не в этом кольце, да, что ты вот, ну, то есть как-то вот подсветить тебе же на твои же какие-то сильные стороны, на твою идентичность, да, вот. Может быть, даже, ну, молитва матери, или вместе они куда-то поехали, там, не знаю, вот, потрудились, опять же, он трудницами съездили, там, на недельку, да, вот. То есть и ребенок может там кричать, бухтеть, ругаться, но сама вот эта атмосфера, это прямо из жизни рассказываю, сама все равно, вот ты как бы под покровом монастыря, и вот этот трудный подросток кричит, бурчит, я от вас бегу, не хочу ничего тут делать, но все равно делает, и когда вот, а за нее же молится в это время, и когда, например, это послушание заканчивается, смотришь, а подросток-то по-другому уже себя ведет, по-другому чувствует. И в следующий раз он, в принципе-то, и не против, там прошло время, и уже что-то поменялось, как бы, да. То есть на самом деле духовность важна, она прям реально как купол, ну, то есть защита. Но если мы можем как бы не издеваться над своими детьми, то вот зачем нам издеваться, да? Потому что вот, ну, как бы у Бога нет такого, чтобы наказать ребенка. У него нет, он любит всех. Нигде не написано, что наказывайте детей. Такого нет. И вот это должны верующие люди понимать, с чего там надо розгами пороть ребенка, там, потому что он вот там сухарик со стола там не тот взял, да, или вот унизить. Ну, это же вот прям травму нанести. И на самом деле вот эти травмы, они остаются с тобой как шрамы на всю жизнь, и они наносят боль всегда. И кто-то всю жизнь будет в депрессивном таком печальном состоянии, кто-то всю жизнь не будет верить в себя, кто-то всю жизнь не посмеет раскрыть какие-то свои таланты, хотя у него были. То есть жестокость, она ни к чему...
1: Из-за низкой самооценки, за подавленности.
0: Да, из-за унижения. Mm-hmm. Она ни к чему хорошему она не приводит. То есть человек себя может не раскрыть на самом деле, ну вот в своей полноте. Это, а кто-то, может быть, вообще сопьется, кто-то
1: или
0: может
1: тоже
0: быть...
1: стать таким же тираном, да, по отношению к своим близким, жене, детям, повторить сценарий своих родителей.
0: И поэтому оправдывать жестокость тем, что мы просто вот тебя так хотим хорошо воспитать, это неправильно. То есть мы просто жестоко с тобой поступаем, потому что нам кто-то внушил, что вот так верно, ну или с нами так поступали. Но у Бога нет такого, что прям жестоко поступать с детьми. И тогда вот ты будешь любить Бога. Это святитель нашел утешение в Боге. Но как раз не потому, а вопреки. Вопреки, как бы, да, потому что ведь могла быть и совсем обратная реакция. А ведь мог человек искать утешение совсем в другом, да, в разврате, в вине, там, в каких-то пресыщениях, удовольствиях. Вот типа вот я в детстве это страдал, сейчас пойду вот, значит,
1: пусть
0: во все тяжкие.
1: Пострадают другие, да, например, даже.
0: Да, да.
1: Делать больно кому-то, другим женщинам.
0: Конечно.
1: И бросать,
0: да,
1: их. Ну, тут, да, можно
0: разные
1: много таких
0: варианты,
1: вариантов.
0: Да. То есть жестокость — это не вариант, это не никак, ну, не должно как-то вот применяться как метод.
1: Как же быть и тираном плохо, таким жестоким, не дай бог, стать по отношению к детям, и попустительство тоже. Угу. Им вредит, когда вот сейчас это бич нашего времени, детоцентризм, когда вот ребёночек, он сидит на троне, и все вокруг
0: пляшут.
1: Него пляшут, да, и выполняют все его хотелки.
0: Угу.
1: Вот тоже где,
0: плохо.
1: Опять же, да,
0: до
1: тоже
0: середины.
1: Плохо, где вот эта середина между двумя крайностями.
0: Потому что твердость и жестокость – это не одно и то же. Mm-hmm. То есть родитель, взрослый родитель, он должен быть твердый в чем-то, в своих каких-то ценностях и убеждениях, да?
1: Здесь уже не отступать, да?
0: Да, вот какие-то есть базовые ценности.
1: Назад, где вот,
0: да,
1: нельзя сделать.
0: Да, и это уступку прямо объяснять. Вот здесь я не могу. Вот смотри, вот это вот так, и это будет так. И можно не
1: и
0: кричать.
1: Это закон.
0: Это закон, да. И можно не кричать, не... там, не угрожать, да, вот это будет так, и все, потому что вот то-то, то-то, я тебе вот объяснил, почему, да, вот здесь там мы так не будем делать, потому что я тебя вот воспитываю вот в таких-то ценностях, это мои ценности, пока ты со мной, я прошу тебя уважать мои ценности, когда ты вырастешь, выйдешь из моего гнезда, ты можешь искать какие-то свои ценности, и, ну, в чем-то ты твердый, да, но не жестокий. А вот это вот быть хорошим, тоже как бы условно хорошим за счет того, что я все твои хотелки выполняю, это очень плохо для ребенка. Это же, вот я говорю, это просто от меня откупаются, но на самом деле меня не воспитывают, меня это не учит быть взрослым, меня это учит быть инфантильным.
1: Делаем вывод, что к этому периоду нужно готовиться одинаково как взрослым, так и детям, а взрослым лучше подготовиться, да, в период
0: заранее
1: и максимально сформировать такую
0: взрослую позицию.
1: Да, у своего ребенка и у,
0: да,
1: себя.
0: И у себя иметь знания, да.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Очень полезный разговор, как всегда. Сегодня мы начали разбирать подростковый возраст, наиважнейший в жизни ребенка и его родителей период, как к нему подготовиться, как понять себя, как понять своего ребенка, что происходит в его душе, внутри, как не включиться в борьбу и в конфликт, а наладить контакт и установить с ним эмоциональную теплую связь. Это была программа «Диалоги о семье». Марина Дружкова, всего вам доброго, до свидания.
0: До свидания.
2: Диалоги о семье.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Гектор Берлиоз. Замечательный французский композитор, дирижер, музыкальный критик. Один из величайших музыкальных новаторов XIX века. В 1830 году молодой композитор Гектор Берлиоз одержал победу в конкурсе на получение Римской премии, представив на суд жюри кантату «Последняя ночь Сарденапала». Римская премия – это награда, присуждавшаяся во Франции 3 столетия художникам, гравёрам, скульпторам и архитекторам, а затем с 1803 года и композиторам. Лауреат Римской премии получал возможность отправиться в Рим и жить на вилле Медичи несколько лет за счет патрона премии. Так, 2 года Гектор Берлиоз, как римский стипендиат, провел в Италии. По возвращении на родину его ждал триумфальный успех. 9 декабря 1832 года состоялась премьера окончательной редакции его первого зрелого произведения – «Фантастической симфонии». На одном из этих декабрьских концертов присутствовал и Никола Паганини. Он тоже совсем недавно приехал в Париж после гастролей в Англии, где приобрел великолепный альт работы Страдивари. И по воспоминаниям современников, Паганини попросил Берлиоза написать для него новую композицию в стиле фантастической симфонии. Заметим, что Гектор Берлиоз отрицательно относился к жанру сольного виртуозного концерта. Поэтому, по его словам, решил создать симфонию в новом стиле, а вовсе не сочинение, написанное с целью показать блеск его, Паганини, индивидуального таланта. Первоначально композитор намеревался ограничиться 2 частями, затем 3, и, наконец, остановился на обычном 4-частном цикле. Симфония была закончена за 0.5 года, в июне 1834 года. Еще в начале этого года Берлиоз показал Паганини незаконченную 1-ю часть, в которой партия альта-соло трактовалась не как в концерте, где солирующий инструмент доминирует над оркестром, а лишь слегка выделялась из общей оркестровой массы и содержала много пауз. Паганини не одобрил этого, сказав, что предпочел бы играть без больших пауз. Вскоре Никола Паганини из-за ослабшего здоровья надолго уехал в Ниццу, а Берлиоз продолжил писать симфонию. В качестве программы он взял фрагмент поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

В ноябре 1834 года состоялась премьера симфонии Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии». Она прозвучала в зале Парижской консерватории под управлением Нарцисса Жерара. Причем из уважения к композитору оркестранты согласились играть бесплатно. Солистом выступил Кретьен Уран, известный французский виртуоз, первый скрипач общества концертов консерватории и первый альтист театра Гранд-Опера. Несмотря на не слишком удачное исполнение, симфония имела успех, а вторая часть была повторена по требованию публики, среди которой находились Лист, Шопен, Гюго, Дюма, Гейне, Эжен Сю. На следующий день появились рецензии, как хвалебные, так и ругательные, а вечером Берлиоз получил письмо, в котором анонимный автор упрекал его в отсутствии мужества. По его мнению, композитор должен был немедленно застрелиться после премьеры. Однако с каждым годом успех симфонии укреплялся, особенно после того, как дирижировать ею стал сам Берлиоз. На очередном концерте 16 декабря 1838 года, где под управлением автора прозвучали «Фантастическая симфония» и «Гарольд в Италии», снова присутствовал Паганини. По свидетельству современников, потрясенный Никола Паганини по окончании концерта под гром оваций опустился на колени перед композитором. Симфония «Гарольд в Италии» посвящена близкому другу Гектора Берлиоза, поэту Эмберу Феррану, которому, предположительно, и принадлежит мысль избрать в качестве программы поэму Байрона. Мотивы четвертой песни поэмы, повествующие о странствии героя по Италии, сплелись с собственными воспоминаниями композитора об итальянских впечатлениях 30-х годов, о посещении монастырей, народных празднеств, путешествии в Абруцкие горы. Для Берлиоза Италия – страна романтическая, с дикой природой и необузданными нравами. В мемуарах Берлиоз писал, что хотел уподобить альт меланхолическому мечтателю в духе Чайльд Гарольда, помещая его среди поэтических воспоминаний, оставшихся от скитаний в Абруццах. Отсюда и название «Гарольд в Италии». Байроновский Гарольд значительно переосмыслен и трактован как обобщенно-романтический образ. Через 20 лет великий Ференц Лист посвятил этой симфонии большое исследование, где отметил, что Берлиоз видел в Гарольде изгнанника, который не может бежать от самого себя и которого гонит с места на место отрава жизни, демон мысли. Композитор сближает симфонический жанр с концертным, причем выступает новатором и в выборе солирующего инструмента. До него альтовых концертов не было.

1837 год был ознаменован рождением одного из величайших творений Гектора Берлиоза – «Реквиема». В этом году правительство Франции объявило об установлении ежегодного траурного празднества в память всех погибших за три славных дня в июле в революции 1830 года. Пэр Франции Адриан де Гаспарен учредил денежную премию для присуждения молодому композитору, которому поручалось создать духовное музыкальное произведение. Первоначально на празднестве предполагалось исполнение «Реквиема» Луиджи Керубини, директора Парижской консерватории. Однако он отказался представить свое сочинение, узнав о кандидатуре бывшего воспитанника консерватории Гектора Берлиоза. И в марте 1837 года был подписан официальный министерский документ, по которому Берлиозу назначалась сумма в 14 тысяч франков и предоставлялось время около 3 месяцев. Сочиненное произведение должно было быть исполнено в Доме инвалидов на церемонии в память о жертвах июльской революции 1830 года. Берлиоз взялся за работу с радостью. Ему давно хотелось создать грандиозное произведение, и он планировал привлечь к исполнению до 500 музыкантов. Работа шла быстро. Берлиозу пришлось даже использовать нечто вроде нотной скорописи, чтобы успевать записывать. «Реквием» был завершен 29 июня 1937 года. Берлиоз посвятил свое произведение де Гаспарену. Однако в самом разгаре репетиционного процесса церемонию в память о жертвах революции отменили. Берлиоз был в отчаянии. Другого случая исполнить столь масштабное произведение могло не представиться. Он говорил, что политика вмешалась и навела порядок. Правительство Луи Филиппа испугалось большого скопления народа в одном месте и самого характера церемонии. «У меня украли мое настоящее и мое будущее». От денежной компенсации Берлиоз категорически отказался, так как считал, что правительство нарушило договор. Композитор требовал предоставить ему возможность исполнить готовое произведение. В это время он писал отцу: «Я остался самым крупным из когда-либо мной написанных музыкальных произведений, словно Робинзон со своей шлюпкой. Отправить его в плавание невозможно. Нужны большой собор и 400 музыкантов».

В октябре 1837 года Гектор Берлиоз узнал, что 5 декабря в Доме инвалидов состоится траурная церемония захоронения останков генерала Домремона, который погиб при взятии Константины. Преодолев большие трудности, Берлиоз добился разрешения исполнить на церемонии свой реквием или большую заупокойную мессу на траурном богослужении памяти всех храбрых, павших вместе с главнокомандующим при взятии Константины в Алжире. По воспоминаниям современников, все в этой церемонии было грандиозным. Вид церкви был прекрасен. В глубине под куполом 3 длинных луча падали на приготовленный катафалк и заставляли хрустальные люстры сиять особым светом. Все знамена, взятые у неприятеля, пробитые пулями, были установлены наверху церкви и спускались вниз. А газета «Фигаро» язвила: «Итак, предстоит услышать заупокойную мессу, которая вот уже 2 года стучит во все могилы знаменитостей, но ей упрямо отвечают: не туда попали. Наконец, месса нашла себе покойника или покойников». Музыковеды отмечают, что реквием – типичное для Берлиоза сочинение. Беспокойный, драматический характер музыки отличает его от двух других наиболее известных реквиемов – Моцарта и Верди. Даже те части, в которых предполагается скорбная и лирическая музыка, у Берлиоза исполнены скорее отчаяние, протеста и гнева. В его реквиеме почти нет распевных задушевных мелодий. В истории этого жанра реквием Берлиоза сочинение, безусловно, уникальное. В нем сочетается монументально-фресковый и утонченно-психологический стиль. Реквием – произведение со сложной драматургией. В нем нет единой линии развития. Преобладают скачки и резкие смены эмоций. Для него характерны контрасты, сопоставление разных начал – повествовательного, драматического, лирического. Берлиоз также демонстрирует здесь свое композиторское мастерство, применяя интересные полифонические и оркестровые приемы. Он пользуется самыми разнообразными средствами музыкальной выразительности – исключительно свободно и самобытно трактуя тему траурной мессы. Сам композитор очень высоко ценил это сочинение. Спустя 30 лет он писал: «Если бы мне угрожало видеть гибель всех моих произведений, кроме одной партитуры, я просил бы пощады для мессы о мертвых».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих и других событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино Дмитрием Дюжевым, Дмитрием Хрусталевым, Дианой Гурцкой и Ксенией Алферовой выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Организаторами фестиваля выступают благотворительный фонд актрисы театра и кино Евгении Короткевич и Патриаршая гуманитарная миссия. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар с предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Сельскохозяйственная ярмарка «Осенний дар» состоится в Нижнем Новгороде. В ней примут участие более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств, организаций Нижегородского облпотребсоюза. Ярмарка будет проходить 25 и 26 сентября с 9 до 17 часов на парковке перед зданием администрации Советского района. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода. На сельскохозяйственной ярмарке нижегородцы и гости города смогут приобрести продукты, изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления напрямую от производителей региона. Вход свободный. Отметим, что проведение сельскохозяйственных ярмарок отвечает целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в России в минувшем году. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
1: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» два раза в месяц по субботам в 15:00.
2: Симфония веры.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы. Поучение детям» Владимира Мономаха.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я постоянно говорю, что основная тема всей древнерусской литературы – это тема спасения души. Одна из основных тем всей русской литературы, то есть уже шире, то есть литературы нового и новейшего времени – это тема милосердия. И мы ее будем встречать во многих произведениях уже и XIX века. Но вспомните духовное завещание Пушкина «Капитанская дочка», она о милосердии. Возвращаясь к Владимиру Мономаху. То есть для меня, в общем-то, это очень важно, чтобы показать вот единое целое. Единое пространство русской культуры. Единое пространство русской истории, русской литературы. Потому что если вот взять большую-большую картину, выложенную из различных пазлов, огромного количества этих пазлов, каждое произведение – это свой пазл, так вот нужно найти ему место и показать, что вот они создают действительно удивительную русскую литературу. Картину вот эту. Духовного делания – воспитание человека. И можно даже сказать, что вот русская литература – это путеводитель к Богу. Но древнерусская литература уж точно. Ну, а в литературу нового времени мы тоже видим, что русские писатели показывают, как герой идет или к Богу, или от Бога. Но это все равно путеводитель к Богу. И вот зарождается, или вот все это устраивается именно в этот вот самый ранний период. Ежели кому не любо грамотка эта, пусть не посмеются. Это такое говорят. На дальнем пути, уже на санях сидя, безлепицу молвил. Видите, опять Саня вспоминает. Ну, я буду пропускать, но на самое главное обращать внимание. Там к нему пришли послы от братьев-князей дружить против кого-то. Владимир Мономах не захотел. Я вам говорил, что это пример миролюбия и пресечения всяких междоусобиц княжеских. А вот в Древней Руси был такой обычай, его условно называют сейчас как гадание по псалтири. Или ночью. Или нет рядом духовника, нет возможности получить такую духовную подсказку. И тогда что делали? Брали псалтирь и наугад раскрывали ее. И вот первое, на что глаза падали, это и есть подсказка, как человеку поступить. Так вот, он тоже взял псалтирь, разогнул ее, и что выпало? «По что печалишь я, душа моя? По что смущаешь меня?» И другое. То есть, опять же таки, второй раз он говорит о душе. Вот для него, для человека – душа, ну, стоит, по сути дела, на первом месте. И потом собрал я слова всякие разные, любые, сложил их по порядку и записал. Из этого и сложилось вот это вот наставление, духовное наставление князя Владимира. Вот если бы взял это творение и начал читать, не сказав, кто это написал, и спросил бы слушателя, кто это написал, все бы сказали, это написал какой-то духовный человек, или священник, или монах, или, понятно, какого-то духовного чина или звания. Потому что дальше, что вот будет написано, оно действительно проникнуто удивительным осмыслением такой благодати Божией, которая касается человека. Ибо так же, как и Василий учил, ну, имеется в виду Василий Великий, собрав при этом юношей, души иметь чистые, непорочные, тела худые, кроткую беседу и соблюдать слово Господне, есть и пить без разговоров шумных, при пожилых молчать, мудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседовать и больше разуметь, не свирепывать словом, не хулить беседой. Очень матерные слова и ругательные слова, ну, в общем-то, разговоры абсолютно исключались на Руси. Да они появятся немножко позднее. Это, в общем-то, языческие всякие заклинания. То есть вот не смеяться обильно, стыдиться старших, к женщинам недостойным не обращаться, долу глаза держать, а душу ввысь, избегать суеты, не стремиться учиться легким достижениям и ни во что их ставить, хотя и всеми они почитаемы. Изменилось что-то в человеческой природе? Нет. Легкие достижения и сейчас любят, и наоборот гордятся ими. А Владимир Мономах говорил, ни во что их ставить. Но попробую их не поставить сейчас ни во что. А если кто из вас может другим помочь, от Бога на воздаяние пусть надеется, и вечными благами он насладится. Ну и вот все время молитвенное состояние. Потому что духовный человек, он все время должен пребывать в молитве. или сердечная, или сусовая молитва, или есть какая-то свободная минута, или когда вот он же творит, а творение, так сказать, от сопричастных Богу, то, что по благодати сходит. Поэтому в молитвенном состоянии он должен находиться. «О Владычице Богородице, отторгни от убогого сердца моего гордость и дерзость, дабы вознесся я суетою мира сего». Гордость и дерзость. Вот гордыня всегда на первом месте, потому что гордыня отворяет врата для всех остальных грехов. И первый грех, да, еще на небесах, который совершил Люцифер. Пустошной жизни этой научись, правоверный человек, быть творцом благочестия, научись по евангельскому выражениями. Дальше идет цитата. «Глазами управлять, язык сдерживать, ум смирять, тело покорять, гнев подавлять, помыслы чистые иметь, побуждая себя на добрые дела Господа ради. Лишаем – не мсти, ненавидим – люби, гоним – терпи, хулим – молись, умертви грех». А мы люди грешные, смертные. «Потому, если кто нам зло сотворит, то мы хотим его извести и кровью пролить. А Господь наш, владея жизнью и смертью, согрешение наше, что превышает головы наши, терпит постоянное до скончания жизни нашей. Как отец чадо своей любя бьет и опять привлекает его к себе лаской, так же и Господь наш показал нам над врагом дьяволом победу, как тремя деяниями добрыми извести и победить его, покаянием, слезами и милостыней. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми деяниями тремя избавиться от грехов своих и Царства Небесного не лишиться». Смотрите, покаяние, слезы и милостыня. Покаяние. Потому что метаноя, перемена ума, перемена сознания. С чего начинается грех? Говорили мы очень много. Оно начинается с помысла. Поэтому еще на стадии помысла должно быть покаяние. Перемена ума, перемена сознания. Слезы. Слезы – это слезы благодати. То есть это молитва особая, когда из сердца она исходит. И тогда вот эти вот благодатные слезы, слезы умиления появляются на глазах человека. И милостыня. А милостыня должна быть тайной. Владимир Святославич, то есть прадед Владимира Мономаха. И сам Владимир Мономах, следуя вот за своим прадедом, милостыню творил неискудеваемую. И по ночам, чтобы никто не видел. Днем узнавали его слуги, кому что нужно, кто в чем нуждался. А ночью развозили, чтобы никто не знал об этом. Господь знает. Нужно милостыню давать, чтобы левая рука не знала, что делает правая, если правая раздаем. «Бога ради, не ленитесь, умоляю вас, не забывайте тех трех дел, ибо не тяжкие они, ни уединением, ни монашеством, ни голоданием, ну, имеется в виду, конечно, строжайший пост, которые иные добродетельные люди претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию». А вот дальше идут сплошные цитаты, если мы не знаем наизусть Псалтирь, мы их не прочтем. «Что есть человек, что ты помнишь о нем? Велик ты, Господи, дивны дела Твои. Никакой разум человеческий не может постигнуть чудеса Твои». И снова скажем. «Велик ты, Господи, дивны дела Твои, и благословенно и славно имя Твое в веки веков по всей земли. Ибо кто не похвалит, не прославит силу Твою, Твои великие чудеса и блага, сотворенные на этом свете, как небо сотворено, или как солнце, или как луна, или звезды, или тьма и свет, и как земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом. Звери разнообразные, птицы, рыбы украшены Твоим промыслом, Господи. И этому чуде дивимся, как из праха, то есть из земли, создал Ты человека. Как разнообразны человеческие лица. Ежели и всех людей собрать вместе, не все будут на один облик, но каждый со своим видом лица по Божьей мудрости. И тому удивляемся, как птицы небесные из теплых стран идут, и прежде в наши руки, и не поселяются в одной стране, но и сильные и слабые идут по всем землям Божьим повелениям, чтобы наполнились леса и поля. Все же это дал Ты, Бог, на благость людям, на пищу, на радость. Велика, Господи, милость Твоя к нам, ежели эти блага сотворил Ты ради человека грешного. И те же птицы небесные, мудреные Тобою, Господи, когда повелишь, то запоют, и людей веселят Тебе, а когда не повелишь, им, то и язык имея, они имеют». Вот о чем этот пассаж такой большой? Почему я не прервал себя, эту цитату? Ну да, там вот цитаты в Псалтире. «Но вот велик ты, Господи, и сотворил этот мир». Да, мир сотворен для человека. А что человек – это любимое творение Божие, вершина его творения. Ну, как мы помним, когда Адам находился в раю, вся природа подчинялась ему. Он был царь природы. Ну, это еще когда он был совершенный человек – без Евы. Он находился в раю и в окружении этого мира, который, собственно, для него создан. Ну и, в общем-то, для человека, для людей создан этот мир. Это первое. Второе. Владимир Мономах говорит о Божьем промысле. Что все Господь предвидит, но не предопределяет. Поддает, потому что есть и свобода выбора у человека, свобода воли, свобода его поступков. Да, Господь видит и помыслы человеческие, желания человеческие. Поэтому и послал он Игорю Святославичу затмение, чтобы не шел он в этот завоевательный поход. Славы ради. Получает бесчестие. То есть вот предвидит, предопределяет. Предопределяет, как избавить от греха, гордыни, тщеславия. А чтобы он попал в плен. А тут вот Владимир Мономах обращает внимание даже на птиц небесных. Что и они повинуются Божьей воле. Не только человек, как вершина творения, но и птицы. Если Господь не повелит, то не запоют. А голос имеют, они имеют. Вот вы поймете, почему я на это обратил внимание. Это очень важный посыл. Владимир Мономах все время чувствует божественный промысл и о нем самом, и о людях вообще. «Благословен еси ты, Господи, и прославлен зело». Опять же такие цитаты. «И всякие чудеса и блага сотворил и совершил. И тот, кто не восхваляет тебя, Господи, не верует всем сердцем, всей душой во имя Отца и Сына и Святого Духа, да будет проклят. Эти слова божественные, прочитав, дети мои, похвалите Бога, явившего нам милость свою». А это ничтожного моего слабого ума наставления. То есть до этого я говорил, там много цитат, на что он опирается. А теперь вот, значит, он уже своего слабого ума. Мы с вами должны помнить, что ум – это очень духовное, это духовная сущность. Умом человек по вертикали восходит к Богу. А разум – это, так сказать, вот обработка информации по горизонтали, постижение этого мира. Послушайте меня, если не все применит, а хотя бы половину. Если вам Бог смягчит сердце, то слезы из пролития за грехи свои, говоря, как блудницу и разбойника, и мытаря помиловал ты, так и нас, грешных, помилуй. И в церкви это делайте, и ложись спать. Не пропустите ни одной рочи. А теперь внимание, смотрите, как интересно. Если здоровы, поклонитесь до земли, а если вам начнет нездоровиться, то трижды. Вот легче сделать три поклона здоровому человеку или больному. Конечно, что здоровому. Но здоровому только один раз. Почему? Слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, за то, что дал радость прожить еще один день. А если трижды, если не здоровится, почему? А значит, как болезнь определялась на Руси? По недомоганию. Что это такое? А это значит, в основе духовная болезнь. Любое недомогание, любая болезнь, она имеет духовную основу. И поэтому, если не здоровится, значит, согрешил. Значит, должно быть покаяние. Вот эти три поклона, они и есть просьба. Господи, помилуй. И этому не забывайте, не ленитесь, ибо тем ночным поклоном и молитвой человек побеждает дьявола. И что за день нагрешит, то этим человек избавится от греха. Даже и на коне едучи. Тут я за своим студентам, если они внимательно слушают, говорю, даже и в метро едучи. Если не будет у вас ни с кем дела какого-нибудь, если на их молитв не умеете молвить, то Господи помилуй, взывайте беспрестанно про себя. Ибо эта молитва лучше всех. Лучше молитву творить, нежели безлепицу мыслить, ездя. Всего же более убогих не забывайте. Вот мы с вами говорили о милосердии, да, и вот здесь. «Но насколько можете по силам и кормите, подавайте сироте, и за вдовицу заступитесь это сами. Не давайте сильному погубить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте, не повелевайте убить его. Даже если будет достойной смерти, то не губите никакой души христианской». Тоже, внимание, у нас ведь не было смертной казни на Руси. В отличие от Европы цивилизованной и в отличие от Византии. У нас не было и члена вредительства, то, что, опять же таки, было и в византийских законах, и в европейских. У нас наказывали то, что называется рублем. Но тоже, вот что любопытно, больше вот такой вот штраф платили ли за оскорбления, которые нанесены человеку. Даже не столько за причиненный вред физический, сколько именно за унижение человека и за бесчестие. Это свидетельствует о том, что на Руси очень уважали личность, то есть вот человека, потому что он несет в себе образ Божий. И поэтому никакой души христианской нельзя погубить. Если Господь дал жизнь человеку, то другой человек отнять ее не может. Это только в праве Божьем. «Речь ведя и плохую, и хорошую, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет в том никакой нужды. Если вы будете крест целовать братьям или кому иному, то лишь вы верив в сердце свое, что сможете устоять, тогда и поцелуйте. А поцеловав, соблюдайте клятву, дабы, приступив ее, не погубить души своей». Что имеется в виду? Князья когда заключали мир, давали крестное целование. То есть обещались на кресте, целовали крест, свидетель был или епископ, или митрополит, или даже какой-нибудь рядовой священник, в данном случае не важно, потому что все они свидетели пред Богом об этой клятве на кресте. Владимир Мономах говорил: «Выверим сердце, то, что можете вот обещание свое исполнить, вот тогда давайте эту клятву». Потому что грех большой – дать клятву и не выполнить ее. «Епископов и попов и игуменов чтите, с любовью принимайте от них благословение, и не отстраняйтесь от них, а по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по им молитве радость от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце своем». Видите, опять же гордыня. «И в уме», то есть и в сердце, и в уме. «Но скажем себе, смертным и есть, сегодня живо, а завтра в гробу. Это все, что ты дал, Боже, не наше, но твое, поручил нам немного дней. И в земле ничего не храните. Это нам есть великий грех». Человек приходит наг в этот мир, и нагим отсюда уходит. Ничего не может увезти. Как говорят старцы, в гробу нет карманов, ничего туда не положишь, ничего с собой не унесешь. Попечение должно быть только об одном, самом большом богатстве, о своей душе. «Старых чтите, как отца, молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь и за всем приглядывайте». Ну, там дальше идет, как за отроками, за слугами, как на войну выходить. «Ни питью, ни едине не предавайтесь без меры, ни спанью. Лжи остерегайтесь, и пьянство, и блуда. От того ведь душа погибает, и тело». Ну, там, опять же таки, когда идут походы, чтобы соблюдали землю, никого в этой земле не трогали, не разрушали ее. «И не давайте ни воинам, ни отрокам своим никому, чтобы разоряли землю. Ни чужим, ни в поселах, ни в посевах, а то проклинать вас начнут. А куда же пойдете, где станете, напоите, накормите обездоленного. А более же всех чтите гостя, откуда к вам не придет. Простолюдин ли, знатный ли, или посол. Ежели не можете подарком, то едой и питьем. Ибо они, проходя мимо, прославят человека по всем зельям, либо добрым, либо злым. Больного посетите, покойника проводите, поскольку все мы смертны. И человека не минайте, не приветив, доброе ему скажите слово. Жену свою любите, но не дайте ей над собой власти». Тут мы помним и венчание, что говорит священник мужу: «Да возлюбит жену свою, а жена да убоится мужа своего». А вот вам основа всему. Страх Божий имейте превыше всего. А если что позабудете, то чаще перечитывайте, и мне будет не стыдно, и вам польза. Что умеете хорошего, того не забывайте. А чего не умеете, тому учитесь, как мой отец. Дома сидя сумел 5 языков узнать, а того ведь и честь от других земель. Леность ведь всему мать. Что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому и не научится». Посмотрите, уже какой раз, наверное, 4-й или 5-й, он говорит о трудолюбии и лени. То есть вот самый большой грех, да, лень, с которым нужно бороться, потому что может опутать человека со всех сторон. Имеется в виду и физическая лень, и духовная лень. Должно быть постоянное бдение, постоянная работа. «Добро совершая, не может лениться ни на что хорошее. Прежде всего, к церкви ходить». А тут для нас такая рекомендация. «Пусть не застанет вас солнце в постели». Это вообще потрясающе, конечно, потому что мы знаем такую пословицу: «То рано встает, тому Бог подает». Так вот, «пусть не застанет вас солнце в постели. Так ведь отец мой поступал блаженный, и все добрые мужи совершенные. За утреннюю воздайте Богу хвалу, и потом на восходе солнца, увидев солнце, нужно прославить Бога с радостью и сказать: „Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет свой прекрасный“. И еще: „Господи, прибавь мне годы к году, чтобы в будущем, в грехах своих покаявшись, оправдал жизнь свою“». Потрясающая молитва. Это то, что от нашего сердца исходит к Богу. Молитва. Беседа человека с Богом. Так вот, «Господи, смотрите, какая мудрая молитва. Прибавь мне год к году, чтобы в будущем», то есть еще пока не сейчас, так сказать, вот в будущем, «в грехах своих покаявшись, оправдал свою жизнь». То есть дай мне еще, продли мои годы жизни, чтобы успел сделать что-то и доброе, покаяться в грехах своих, а самое главное – оправдать. Потому что каждая жизнь – дар Божий, каждому предназначено что-то сделать. Так вот, «Господи, дай мне понять то, что я должен сделать, и сделать это. Вот прибавь мне года, чтобы я успел это сделать и оправдал этими благими деяниями свою жизнь. Так восхваляю я Бога, и садясь думать с дружиной, и собираясь людей рассудить, или на охоту ехать, или в поездку заданию, или ложись спать», и так далее. То есть, смотрите, вот эта вот первая часть, она, конечно же, изумительна в этом плане. И я уже говорил в самом начале лекции, что дела Владимира Мономаха не расходятся с его словами.
3: Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: ты мой хорошенький, рыженький такой. А ну-ка, давай-ка, иди-ка сюда. Ну-ка, так, прыгай-ка сюда. Да прыгай же, говорю тебе, сюда, говорю. Ну, я тебе человеческим языком говорю. А ну-ка, давай, прыгай. А ты же вредина какая, а?
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Штокола. Ой, а это кто это у нас здесь такой пушистик?
0: Здрасте, Елена Олеговна. Привет, ребята. А я это, вас и не заметил.
1: Ну, я уж поняла. Занят ты был очень. Котенка ругал.
0: Ну, немножко ругал. А как же без этого-то? По-другому не получится.
1: Штокола, если не секрет, а что ты хочешь, чтобы у тебя получилось?
0: Да, конечно, не секрет. Мне нужен этот контраст.
1: Так, прости, пожалуйста, это ты сейчас о чем?
0: Как это о чем? Контраст, говорю. Вы мечту-то мою хорошо помните, не забыли?
1: Нет, я-то не забыла. А вот нашим слушателям можно и напомнить.
0: Это вы про песенку, что ли?
1: Про песенку.
0: Ну ладно, спою. Эй, рыжий, хе-хе, а ты подпевай. О, сработало!
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокола человеком быть.
1: Так, дорогой мой Штокола, теперь давай-ка рассказывай, о каком таком контрасте ты говорил?
0: Да как это о каком? Вот, например, как понять, худой человек или нет?
1: И как?
0: Ну, поставить рядом с ним толстого, Елена Олеговна, ну как же еще-то? Вот вам и контраст.
1: И что? Как это все применимо к твоей мечте?
0: Да проще простого. Вот смотрите, рыжий это кто?
1: Котенок, хорошенький пушистик с беленькой грудкой. Да еще и умненький.
0: Елена Олеговна, не отвлекайтесь. Итак, рыжик это кот. Заметьте, не человек.
1: Нет, конечно, какой же он человек? Он котенок.
0: А если он точно котенок, то я рядом с ним кто?
1: Как это кто? Штокола, желтенький и веселенький фантазер.
0: Что-что, Елена Олеговна, вы все испортили. Я же рядом с ним смотрюсь почти как человек. Посмотрите внимательно, ну, видите? Вот он. Да хватит тебе уже мяукать. А вот я.
1: А вот ты, Штокола. Прости, но мне кажется, что твоя теория контраста в данном случае как-то не очень работает. Ты лучше скажи, по что ты животинку-то мучишь?
0: Да не мучаю я никого, я дрессирую.
1: Дрессируешь, говоришь? Вот так на него маленького ругаясь?
0: Так это же часть плана. Ведь только человек может выдрессировать животное, правильно?
1: Наверное.
0: А что для этого нужно? Строгость. И это в дрессировке главное.
1: Штокова, кто тебе об этом сказал?
0: Никто. Я сам додумался, потому что это и так понятно. Хотите со мной поспорить?
1: Вот уж увольте. Давай-ка я лучше за рыжиком послежу, а ты поговори-ка пока с самым настоящим дрессировщиком.
0: Прямо с самым-самым настоящим?
1: Прямо с самым-присамым. Рубрика «Профессии». И уж Штокола в гостях народный артист России Михаил Ашотович Богдасаров.
2: Все профессии нужны, все профессии важны. Кем ты будешь, выбирай, слушай, думай и решай.
0: Здравствуйте, Михаил Ашотович.
3: Здравствуйте.
0: Я начал дрессировать рыжика. Это кот мой.
3: Серьезно, кот, да?
0: Маленький еще.
3: Маленький.
0: А правда же, что самое главное в дрессировке – это строгость. Пусть знает, кто главный.
3: Это неправда. Самое главное в дрессуре – это любовь к животным, это терпение огромное. Что бы он ни делал, надо терпение иметь.
0: А вы каких животных дрессируете? Бегемотов дрессировали?
3: Нет, дрессировал я не бегемотов, но тигров, львов, пантеры, пумы, леопарды, гиены. Все кошачьи подвиды были у меня в аттракционе.
0: А вот где-то у нас в России можно выучиться дрессировке?
3: Нет, нигде вы не учитесь. Дело в том, чтобы стать дрессировщиком, надо пройти очень огромный путь, но надо учиться это только у животных. Я, кстати, в свое время был и конюхом, и служащим по уходу за животными. Так что надо только начинать с азов, вы понимаете, оттуда, с низов.
0: То есть это должна быть мечта,
3: да.
0: Которая плюс?
3: Плюс окончить школу, плюс потом устроиться работать и начинать любить животных. Если этого нет у вас, вы никуда близко не подойдете к ним.
0: А что такое призвание?
3: Вот у меня было призвание. Я с 12 лет полюбил хищников. Я с 12 лет работаю в цирке, понимаете? Вот это призвание.
0: То есть это они вас призвали?
3: Конечно, они меня и призвали к ним. Все правильно.
0: А вот какие человеческие качества должны быть у дрессировщика?
3: У дрессировщика надо быть зверем таким же, как этот зверь. И вот тогда вы найдете общее такое, знаете, понимание друг к другу.
0: А если слонов дрессируешь, надо слоном, что ли, быть?
3: Да почему бы и нет? Вы знаете, какие умные слоны? Вы не представляете, это умнее слона нет вообще животного на природе. Это гениальный ум. Как он любит человека, как он вообще все любит. Вы не поверите, все животные умеют разговаривать, но мы их язык не понимаем.
0: А они
3: мы
0: нас...
3: не понимаем, но они нас понимают полностью. И когда дрессировщик уже начинает понимать язык тигра, льва, пантеры, пума, слона, бегемота, это уже прекрасно. Вот это уже дрессировщик.
0: А вот злой человек может быть в этой профессии?
3: Никогда. Никогда. Вот говорят, что вот злой дрессировщик делает какие-то уколы, что-то успокаивает. Неправда, не верьте этому. Злым человеком, животному лучше не подходить даже. Даже и не подходить.
0: То есть это неправда, что некоторые говорят, дрессировщики мучают животных?
3: А я хотел бы видеть, какой человек будет мучить своего ребенка. Любое животное, которое ты дрессируешь, это твой же ребенок. Это не только твой ребенок, это и ребенок, и партнер, и ты с ним работаешь. Как его мучить, объясните мне. Он же не будет ничего делать. Он будет шарахаться, бояться. Руку поднимешь, он сразу будет прятаться. Это чистейшая неправда.
0: А вот как вы понимаете, что ваши кошки вас любят?
3: Ну как я понимаю, как они меня любят? Они не мурлыкают, ничего, но они показывают. Это мой язык, я его не могу перевести на человеческий язык, вы понимаете? Они ласкаются, они работают нормально, они довольные. Вот у меня был хулиган Урал. Вот он лежит, вот представляете, на барьере. Мимо него тигрица проходит, он ее шлеп. Вторая тигрица шлеп, и в это время проходит тарзан. Он его один раз только шлепнул, тарзан зарычал, бросился, дал ему тумаков как следует, этому Уралу. И в следующий раз, представьте себе, проходит одна, проходит вторая, проходит тарзан, и вот мой Урал лапу поднимает, приветствует, привет, но не трогает его. И вот такое бывает.
0: А вот бывает ли так, что цирковые животные боятся зрителей? Ведь зрители же шумные.
3: А мы приучаем
0: это
3: животных.
0: Как?
3: Но мы сначала на рядах вешаем шарики, потом через полгода приглашаем детские сады, школы, просим, чтобы они похлопали. И вот так постепенно, плюс ко всему, свет, музыка и музыку постепенно начинаем, чтобы они слышали. Вот так мы приучаем животных к зрителям, публике нашей.
0: А музыка мешает или помогает?
3: Звери понимают музыку, звери видят и свет, и я чувствую, что они даже разбираются в цветах. Да, я так думаю.
0: Какая самая большая радость в вашей профессии?
3: Моя самая большая радость, когда я вышел первый раз на манеж. Моя самая большая радость, когда я отработаю хорошо. Моя большая радость, сейчас у меня дети работают мои с тиграми, дочь Карина и Артур. Моя радость, сейчас у меня внук репетирует с тиграми. Вот это радость. Вообще моя радость – это цирк. Цирк – это любовь.
0: То есть, если дрессировщик любит свое дело, ему дается все легко
3: все
0: и просто.
3: Все легко будет даваться. И животное тебе будет верить, и ты ему будешь верить, должно быть. Знаете, такой контакт, и все будет в порядке.
0: Михаил Ашотович, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь мне и ребятам нашим, которые тоже у них есть мечта стать дрессировщиками.
3: Ребята, относитесь ласково, с любовью ко всем животным, а относитесь к ним терпимо. Если вы видели котенка зимой, в снегу, в грязи, возьмите этого котенка домой, если не пускают, ну хотя бы в подъезде его оставьте. Это уже будет от вас многое зависеть. И любите животных, приходите в зоопарки, приходите в цирк на представление и посмотрите, как мы относимся к животным и к людям, ко всем.
0: Спасибо вам огромное,
3: пожалуйста,
0: за такое замечательное интервью.
3: Да, пожалуйста.
1: Что около? А скажи-ка мне, после такой основательной беседы с дрессировщиком, ты рыжика, ты перестанешь мучить? Смотри, как он хорошо пригрелся и спит себе, мурлыкает.
0: Елена Олеговна, мучить я никого больше не собираюсь, а вот дрессировать котенка не перестану. теперь уж точно. Вот сейчас он выспится, и мы продолжим.
1: То есть намерение твое серьезное?
0: Что-что? Еще какое серьезное? Я ведь раньше думал, вот будет у меня кот дрессированный, и все поймут, что Штокола настоящий человек, если сумел этого кота выдрессировать.
1: Хм, интересно, а сейчас что ты думаешь?
0: А сейчас я думаю, вот ведь будет здорово, если у меня Рыжик станет не просто кот, а настоящий артист, может быть. Ну и пусть, что я при этом не стану настоящим человеком, а просто Штокола и останусь.
1: Ах, вот как изменилась твоя позиция. Хорошо. А вот ответь-ка ты мне на такой вопрос. Как ты думаешь, кошки могут сделать из человека настоящего человека?
0: Елена Олеговна, ну что вы меня дразните-то? Ну понятно же уже всем, что нет. Сами они, может быть, и могут артистами стать. А ты рядом с ними каким был, таким и останешься.
1: А вот и нет, ты ошибаешься, мой драгоценный друг. Вот ты говоришь, кошки, может быть, и могут артистами стать.
0: Ну да, говорю, и что?
1: Почему «может быть»? Ты что, в этом сомневаешься?
0: Хе, Елена Олеговна, а разве можно это утверждать на все 100%?
1: Можно, на все 200. Вот, смотри-ка.
0: Что-что? Театр кошек? Такое бывает?
1: Еще как бывает. И главное, что создал его самый настоящий человек с большой буквы. Юрий Дмитриевич Куклачев.
0: Ой-ой-ой, знакомьте же нас скорее уже, пожалуйста.
1: Обязательно. Только это сделаю не я, а наша говорящая энциклопедия.
0: В рубрике «Великие люди. Кисточки в божьих руках». Ура!

0: Здравствуйте, ребята! Штокола, привет!
1: Привет, энциклопедия! Дорогая энциклопедия, родная моя энциклопедия! Ведь ты же мне сейчас расскажешь! Ты же расскажешь мне сейчас, ведь вот как... Ой,
0: Да о ком же ты хочешь попросить меня рассказать тебе, Штокола?
1: Он забыл. В общем, кошки, театр...
0: Юрий Куклачев, он основатель театра кошек.
1: Вот это да! Какая же ты все-таки умная! Ты все-все знаешь!
0: Все знать, Штокола, невозможно, не отвлекайся.
1: Ой, да, Юрий Куклачев, расскажи нам с ребятами об этом человеке, пожалуйста.
0: С удовольствием. 12 апреля 1949 года в Москве родился мальчик Юра. С самого раннего детства он мечтал стать клоуном.
1: И у него, значит, мечта была.
0: Была, Штокола, и он к ней всегда стремился. 7 лет подряд Юра пытался поступить в цирковое училище, но ему настойчиво говорили, что таланта у него нет.
1: И он отказался от своей мечты.
0: Наоборот, тяга и желание оказаться на манеже были настолько большими, что Юра решил всем доказать, что он обязательно станет артистом.
1: И стал?
0: Не просто стал, а приобрел мировую известность. В 16 лет он все-таки поступает в цирковое училище. И в 1971 году Юрий Куклачев получает диплом циркового артиста-клоуна.
1: Клоуна? А при чем же здесь кошки?
0: Это удивительная история. Сама жизнь подсказала Юрию путь к мировой известности. Однажды, возвращаясь из цирка, клоун услышал в кустах жалобный писк. Заглянул. Несчастный котенок просил о помощи. Куклачев пожалел малыша, забрал домой, накормил, пригрел. Кутька, так назвал он своего первого котенка, быстро подрос, освоился, окреп. И однажды, пристально заглянув в глаза хозяину, подмигнул ему, как будто спрашивая: «А почему бы нам не работать вместе?»
1: Прям подмигнул?
0: Да, Штокола. С этого момента Юрий Куклачев больше никогда не расставался с кошками. Сначала он показывал с пушистыми питомцами разные цирковые номера, а теперь они являются самыми настоящими артистами в его театре кошек и показывают большие, интересные спектакли своим зрителям.
1: Вот здорово! Так как же он их дрессирует-то, что они так все здорово понимают и делают?
0: На этот вопрос нам ответит сам Куклачев. Мой метод воспитания кошек очень простой. Он ненасильственный. Воспитание кошки начинается с игры. Я очень внимательно наблюдаю за животным, отмечаю и примечаю его характерные особенности, поощряю и закрепляю их при помощи ласки и внимания. Часто кошка сама подсказывает, что ей нравится. Я только создаю под те или иные ее шалости сюжетную канву.
1: Так получается, что кошку не дрессировать надо, а играть с ней?
0: Выходит, что так. В 1976 году в Канаде Юрий Куклачев получает золотую корону клоунов. В дипломе сказано: за гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма.
1: А гуманизм это что?
0: Прежде всего, это...

0: его спектаклей.
1: Что-что? Вот здорово!
0: Постепенно клоуна с кошками узнали и полюбили во всем мире. Во Франции его называют русским чудом, а на родине присваивают звание заслуженного артиста Российской Федерации.
1: Энциклопедия, а семья у него есть или все время кошки отнимают?
0: У Юрия Дмитриевича прекрасная семья. Жена Елена, его друг и соратник. Сыновья бок о бок с отцом работают в их кошачьем театре, а дочка шьет костюмы для артистов и делает декорации к спектаклям. Так что их семью можно смело назвать династией. Тем более, что и внуки Юрия Дмитриевича уже подрастают и скоро готовы будут продолжить начатое дедом дело.
1: Эх, буду в Москве, обязательно загляну в театр кошек.
0: Тогда не забудь посетить еще музей кошек Штокола. Это единственный в мире музей, где кроме картин, статуэток и сувениров в хрустальном замке живут 200 кошек, почти все породы мира.
1: Что-что? Обязательно посмотрю.
0: А еще Юрий Дмитриевич Куклачев является дважды лауреатом премии «Золотое перо Руси».
1: Он что, книжки пишет?
0: Он написал целую серию книг «Уроки доброты». А за свою культурно-воспитательную программу «Школа доброты» он получил звание народного учителя России.
1: Эх, я бы в такой школе поучился с удовольствием.
0: Думаю, что и ребята бы не отказались от этого. Жаль, что время закончилось, и я вынуждена с вами попрощаться.
1: До свидания, энциклопедия. Спасибо тебе за рассказ о Юрии Дмитриевиче Куклачеве, который несет в мир добро и радость. Елена Олеговна, я придумал! Надо же нашего Добрыню с Юрием Дмитриевичем Куклачевым познакомить. Вот они оба обрадуются.
2: Думаю, что мысль твоя очень даже правильная. А вообще, ты знаешь, я тоже очень рада, что в нашем мире прибавляется добра.
1: И любви, и радости.
2: И наши четвероногие друзья нам в этом помогают.
1: А вы думаете, что это кошки помогли Куклачеву создать школу доброты?
2: А вот послушай-ка, что он сам об этом говорит.
3: Ученые считают, что кошки живут с человеком уже 4000 лет и всегда остаются для нас загадкой. Мне иногда кажется, что кошки на самом деле это космические пришельцы. Они посланы нам неведомой рукой, чтобы смягчить наши души, чтобы наши сердца стали добрее. Одно из главных открытий, которое мне удалось сделать в моей жизни, состоит в том, что доброта – это не просто слово, это очень сильная энергия. Когда ее даришь, то есть отдаешь, то не теряешь, а наоборот приобретаешь. Поверьте, это действительно так. Хотя это невозможно увидеть глазом и исследовать приборами, доброта – дает о себе знать только в поступках, отношении друг к другу и окружающему нас миру. Ребята, а сейчас я готов раскрыть вам один из моих главных секретов. На вашу доброту кошка обязательно ответит вам добром. Будет стараться изо всех своих кошачьих сил. Да и любое другое животное тоже. В своей работе с кошками я обязательно пользуюсь этим важным правилом.
2: Это закон жизни, Штокола.
1: И исполнять этот закон, между прочим, одно удовольствие.
2: И радость. И сердце твое при этом наполняется счастьем.
1: Что-что? А почему?
2: Потому что счастье – это стать частью кого-то или чего-то.
1: Елена Олеговна, а ведь правда, что дрессировщик – это чисто мужская профессия?
2: С чего это ты это взял, Штокола?
1: Но ведь даже кошка может поцарапать, а собачка укусить. А уж если ты в клетке с тиграми и львами, ой, мамочка!
2: Ну, если говорить о хищниках, то в клетку к ним не всякий отважится зайти, это действительно так. Хотя...
1: Что-что хотя?
2: Бывают и женщины-дрессировщики. Например, Маргарита Назарова. Красивая и смелая была женщина. Тигры слушались ее беспрекословно, делали разные трюки и даже прыгали через огонь.
1: Что-что? Тигры же боятся огня.
2: Только не у Маргариты. И был у нее даже любимый тигр – Пурш. Дрессировщица всегда считала его своим другом. Ну а кроме хищных животных,

0: Ведь в цирке выступают и другие животные. Обезьянки, собачки, например. Так почему же женщинам не подружиться с ними и не стать дрессировщиком?
1: Ну ладно, ладно, согласен.
0: А притчу о дрессированных дельфинах хочешь послушать?
1: С удовольствием, Елена Олеговна.
0: Тогда рубрика «Притчи и сказки».
2: Сказку слушать вы хотите? Тогда тихо посидите. Любит сказка тишину, а в притче слушай глубину.
3: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодняшняя притча будет интересна всем. Слушайте внимательно и не пропустите главное – смысл притчи. Итак, начнем. Круизный лайнер медленно рассекал водную гладь. Два пассажира подошли к борту и увидели дельфинов. Они ловко лавировали между волнами. «Не найдется ли у вас пары рыбешек?» – спросил один из пассажиров, проходящего мимо матроса. «Мы хотим угостить вон тех двух гостей!» И он кивнул в сторону, где резвились дельфины. Матрос принес корзинку с рыбой и пошел по своим делам. «Знаешь, дельфины очень легко поддаются дрессировке», — сказал один мужчина другому. «Дай им что-нибудь вкусное, и они выполнят все твои команды. Вот смотри, сейчас я им брошу рыбку, и они тут же подпрыгнут». Он взял рыбку в руки и приготовился бросать. А в это время в воде папа-дельфин учил своего сына. «Надо быть очень ловким, сынок. Запомни, люди любят, когда ты красиво выпрыгиваешь из воды. На самом деле они очень хорошо поддаются дрессировке. Вон, видишь, два человека? Смотри внимательно. Я сейчас высоко подпрыгну, и он обязательно угостит меня рыбкой». Дельфин подпрыгнул ловко и красиво, а мужчина, стоявший у борта корабля, сразу же бросил ему рыбку. Заметьте, ребята, каждый из них был уверен, что дрессировщик в этой ситуации именно он. Так кто же кого дрессировал? Как вы думаете?
1: Елена Олеговна, знаете, я, наверное, рыжика дрессировать не буду.
0: Почему Штокола?
1: Ну, я попробую с ним подружиться и понаблюдать за ним внимательно, что ему больше нравится, прыгать или мяукать, или еще что-нибудь. О, проснулся! Ну, привет, может, поиграем?
0: По-моему, он совсем не прочь поиграть с тобой, Штокола. А хочешь, я подарю вам с Рыжиком игрушечную мышку? Она будет бегать по полу, а он ее ловить.
1: Конечно, хотим! Да, Рыжик? Рыжик молчит.
0: Молчание – знак согласия. Да, Рыжик?
1: Согласился. Мы с тобой, пожалуй, разговаривать будем учиться. У тебя это неплохо получается. Согласен?
0: Мне думается, что Рыжик согласился, а нам уже пора попрощаться с нашими слушателями.
1: Уже? Как быстро сегодня время пролетело, я и не заметил. Что ж, до свидания, ребята и взрослые.
0: До новых встреч в программе «Штокольное время».
1: Главное – это любить животных, которые рядом с нами. Ведь некоторые из них такие маленькие и беззащитные, да, Рыжик? Ну, есть, конечно, и большие, и сильные животные, но все они одинаково чувствуют нашу к ним любовь и отвечают нам взаимностью. Только не надо их дразнить и мучить. Вот и все на сегодня. Услышимся. Я вас люблю.
2: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человеком стать.

0: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
1: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
2: Защитники земли русской.

0: Читаем классику.
1: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
2: Слушайте радио «Образ». Выхся на 95,8 FM.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире «Радио Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Колыбельная – один из самых древних и трогательных жанров. В ней соединяются нежность и обещание покоя. Мы привыкли, что колыбельные поют детям, но сегодня это будет посвящение городу. Ночь, Москва, чуть слышен шум машин. Нам некуда спешить, мы слились с тишиной. Спи, Москва, ведь завтра новый день. Уже рассвета тень пролегла над тобой. Жанр колыбельный позволяет по-разному обыгрывать образ столицы. Современный городской пейзаж причудливо сочетается с фольклорной интонацией. В обычной городской песне Москва чаще всего это сила, движение, история, в конце концов, символ. В колыбельной же происходит намеренное уменьшение масштаба. Шум и суета отступают, остаются огни в окнах, тихий шепот улиц и дыхание спящих домов. Такой прием позволяет увидеть в мегаполисе человеческое, почти домашнее начало. Предлагаю вашему вниманию колыбельную Москве в исполнении детского театра песни «Серебряный колокольчик». Слова и музыка Жанны Колмогоровой.

Это была «Колыбельная Москве» в исполнении детского театра песни «Серебряный колокольчик». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, храни нас Господь.
1: И наш вопрос. Иногда после исповеди и рекомендации священника неудержимо хочется поделиться услышанным. Такая отсылка к авторитетному слову священника. Совет, который может и другому помочь. Так можно поступать?
2: Вы знаете, вообще исповедь называется таинством покаяния. Так случилось, что сегодня мы ее видим как некий диалог между человеком, пришедшим в храм, и священнослужителем. На самом деле человек приходит исповедь совершать пред Господом Творцом и Вседержителем. И каким бы ни был авторитетным священник, он лишь свидетель того, что происходит между человеком и Богом, и Богом и человеком. Я имею в виду кающегося. Здесь такой очень деликатный, с моей точки зрения, вопрос. Вообще, когда человек на этой тайне присутствует, все, что там происходит, о чем они говорят, что обсуждают, и советы, полученные человеком, в принципе, должны остаться между этим священником и исповедующимся. Почему? При всем уважении к людям, при всем уважении к общим каким-то ситуациям, нужно всегда понимать, что люди сами по себе все очень разные. И даже вот если мы с вами заметим один и тот же диагноз врачебный, например, который ставят человеку врачи, терапевты там или еще кто-то, он подразумевает определенное лечение. Так вот, заметьте, что есть какие-то общие схемы лечения, а индивидуальный подход никто не отменял. Почему? Потому что у одного человека наряду с вновь выявленным заболеванием может открыться еще какое-то параллельное хроническое заболевание. И для того, чтобы хоть как-то междуулавировать этими заболеваниями, как-то помочь человеку-врачу, приходится находить какие-то индивидуальные средства, индивидуальные способы лечения, чтобы именно этому конкретному человеку в его конкретной ситуации помочь. То же самое касается непосредственно исповеди. То же самое касается непосредственно рекомендаций после исповеди. Почему? Потому что один человек с одним типом грехов живет в семье, другой человек живет в монастыре, третий живет между монастырем и семьей где-то болтается, четвертый еще не определился и так далее. И вот эти все моменты, один работает на одной работе, другой в уединении не может чаще находиться и так далее. Вот эти все моменты, если священник опытный, если священник имеет достаточный такой запас именно святоотеческих знаний, которые он когда-то в свое время вычитывал и вычитывает до ныне, он будет стараться применить к посомому, к своему прихожанину те методы помощи, которые будут конкретно к этому человеку могут быть применены. И вот эти советы, эти подходы не нужно пытаться транслировать на другого человека, потому что это будет необъективно.
1: Отец Николай, но ведь мы, когда общаемся с людьми, у нас есть какие-то общие темы. Вот ваша аналогия с болезнью, например. Да. Мы же это обсуждаем и таким образом ищем лучшего доктора, лучшее лекарство через обсуждение как раз, так скажем, между подружками. Чем может быть не помощь, если мне что-то посоветовали, ну, предположим, 40 раз в день говорить «Слава Богу», и я этим поделилась со своим другом, когда он унывает.
2: Вы знаете, тот момент какой? Ваше участие в жизни другого человека никто не отменял, в принципе. Но нужно помнить, что если вам кто-то что-то посоветовал, это с учетом вашей внутренней начинки, позволю себе это слово применить. Не нужно это выносить, если вы, опять-таки, прибегнете к аналогии с врачами. Как только вы будете своим друзьям или подругам рассказывать рекомендации, данные вам, вашим врачом лечащим, может произойти то, что человек опустится на уровень самолечения, потому что все советы, все уровни подготовки и лечения, и диагностики, соответственно, да, они должны проходить через область специалиста. Поэтому, если вам даже кто-то что-то сказал, или вы кому-то что-то сказали, вы имеете полное право это все озвучить своему лечащему врачу. Мне вот так посоветовали, сказали, что помогает. Что вы об этом думаете? И если специалист-врач понимает, о чем идет речь, он вам скажет, да, это неплохо, давайте попробуем, но там через год. Или же это вообще для вас не подходит. То же самое, я считаю, что нужно остановиться на том, что вы получили свой какой-то непосредственный нужный вам совет, а человеку, если ему он потребуется, пусть человек сам соберет свои немощи, свои силы, свою волю в кулак и идет к батюшке и разговаривает сам же с ним. Это будет правильно и корректно.
1: То есть лучший способ помочь другому – это рассказать свой жизненный опыт, что я сделала так, и я с этим вопросом пошла к батюшке.
2: Я думаю, это будет правильный подход, да.
1: Спасибо, отец Николай, за ваши рекомендации.
2: Дай Бог, чтобы это помогало еще.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

земля не живет по земному закону и плодоносит не только хлебом, она являет собой икону. Земля живет по закону неба, она являет собой икону. Земля живет по закону неба. Закон, что дышло, мне крикнут в спину. Земля не живут по земному закону.

не привыкну к боли и стону. Земля отвечает земному поклону смирением земным, и куда уже ниже земля не живет по земному закону, и именно этим к небесному ближе. Земля не живет по земному закону, и именно этим к небесному ближе. Ты мог поставить себе задачу искать корону

0: Церковное слово. Искушать.
1: Искушать, испытывать, познавать, исследовать. Пример из книги «Исход».
0: И хуляху люди и Моисея глаголюще, дажть нам воду да пием. И рече им Моисей, что хулите мя, и что искушаете Господа? И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа?
1: Итак, искушать означает испытывать, познавать, исследовать.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверные князья Борис и Глеб.
1: Братья Борис и Глеб – первые святые, которые были канонизированы Русской Православной Церковью. Они жили в конце XI века. Борис и Глеб были глубоко верующими людьми. Оба не пожелали участвовать в братоубийственной вражде и со смирением приняли смерть от руки своего брата Святополка. Борис и Глеб были духовно близки друг другу, и сейчас их святые мощи положены рядом. Они находятся в Борисоглебском храме в городе Выжгороде. Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира Красное Солнышко, который крестил Русь. С детства они воспитывались в христовой вере, любили читать священное писание и жития святых. Борис собирался посвятить свою жизнь служению Богу, однако он поименовался воле отца и стал военачальником. Борис получил в удел Ростов и отправился защищать южную границу государства. Когда же он вернулся из похода, оказалось, что отец уже умер. Старший брат Бориса, Святополк, самовольно провозгласил себя новым правителем Руси. Известно, что сам Владимир намеревался передать правление Борису не по старшинству, как того требовал обычай, а по велению отцовского сердца. В боголюбивом и праведном Борисе Владимир видел достойного продолжателя своего дела – становления христианской веры на Руси. О княжеской воле в Киеве знали многие, в том числе и коварный Святополк. Он решил умертвить Бориса. Когда князь Борис узнал о чудовищном замысле Святополка, он не начал борьбу с братом, а спокойно ожидал смерти. Опечаленный известием о смерти любимого брата, Глеб отправился в Киев, но по дороге был зверски убит. За совершенные злодеяния народ прозвал Святополка «окаянным». Благоверный князь Ярослав Мудрый разбил дружину Святополка. Это произошло на том самом месте, где был убит Борис. Одержав победу, Ярослав стал отыскивать тела Бориса и Глеба. Он знал, что князь Борис погребен в Выжгороде, близ Киева. Вскоре, неподалеку от Смоленска, нашли и святые мощи благоверного Глеба. Оттуда их перевезли в Киев и положили рядом с останками Бориса. Место погребения братьев прославилось чудесами. Тогда их святые мощи извлекли из земли и положили в специально устроенные часовни. В годовщину гибели Бориса 6 августа был освящен пятиглавый храм в честь святых братьев. Через 40 лет в Выжгороде мощи Бориса и Глеба перенесли в новый храм. На торжестве присутствовали все три сына Ярослава Мудрого – Изяслав, Святослав и Всеволод. В 1991 году на том месте, где, как полагают, был убит князь Глеб, установили памятный знак. Сейчас множество храмов и монастырей Русской Православной Церкви посвящены Борису и Глебу. Почитание святых благоверных князей началось вскоре после их кончины. Известны многие случаи явления Бориса и Глеба в трудное для нашего Отечества время. Святые князья оказывали духовную поддержку Александру Невскому накануне Ледового побоища.
0: Святые земли русской.

0: Вы слушаете радио «Образ». Осыпаются сливы в саду, угощение знатное особ. Желтый лист искупался в пруду и приветствует раннюю осень. Он представил себя кораблем, ветром странствий его раскачало. Вот и мы вслед за ним поплывем к неизведанным в жизни причалам. И ведь знаем уже наизусть, через год будет новое лето. Отчего же вселенская грусть в каждой строчке в стихах у поэтов? От того, что следы на росе смоют ливни и выстудят зимы, от того, что мгновения все мимолетны и неповторимы. Людмила Кузнецова.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 18 сентября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 21 градус, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Завтра, 18 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во ся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и больше сих садей их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеся нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся враги.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино 10 января 2021 года.
2: Мы сегодня должны задать себе вопрос, православные христиане, а как устрояется наша семейная жизнь? А действительно ли в этой семье отец может прививать ребенку, кроме жизненных и трудовых навыков, также и воспитывать его в вере и в благочестии? Огромная ответственность ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание. Он отказывается от самого главного. Нередко именно отцы, погруженные в каждодневные заботы, находясь на работе, нередко на ответственной работе, относят на периферию своего внимания воспитание детей. Никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей, потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница. И все то доброе, самое лучшее, что есть, надо вкладывать именно в воспитание детей. Если же этого не происходит, то родители предают самое важное свое дело. Дело воспитания подрастающего поколения. По крайней мере, это самое важное дело простирается в первую очередь на детство, на юность детей, когда они более всего нуждаются в родительском совете, в родительской поддержке, в родительской любви и одновременно, когда необходимой в родительской строгости. Другими словами, сегодняшний день, когда мы прославляем еже по плоти семью Господа и Спасителя, переносит нашу мысль к той огромной ответственности, которую каждая семья несет за воспитание своих детей. Сегодня огромным конкурентом воздействия родителей на сознание ребенка является интернет, телевидение, средства массовой информации и, конечно, общение вне дома. И ребенок, который в младенчестве и в отрочестве воспитывается под контролем и в особом вниманием родителей, достигая уже разумного возраста и оказываясь вне дома чаще всего, проводя время со своими знакомыми, с теми, с кем учится, с теми, с кем встречается, отдаваясь вот этому новому состоянию определенной свободы, нередко совершает непоправимые ошибки, которые пятном ложатся на всю последующую жизнь и очень часто оскверняют совесть молодого человека или девушки настолько, что с этими тяжелыми воспоминаниями долгие годы никак невозможно разделаться. Вот для того, чтобы это не происходило, родители не должны отказываться от своей ответственности. Правда, средства воспитания должны быть другими. И если в детстве и в отрочестве требуется определенная дисциплина, а нарушение дисциплины влечет за собой некое наказание, меру которого сами родители определяют, то уже в большем возрасте все эти средства перестают быть эффективными. И остается только два средства. Первое – это сильная молитва родителей – Господу о том, чтобы Он управил жизненный путь своих детей. И второе средство – это напряжение всех своих сил, и умственных, нравственных, духовных, с тем, чтобы с любовью, не принуждая как бы силы, но правильными словами, а главное – любовью, воздействовать таким образом на своих детей, чтобы это воздействие могло оградить их от очень опасных, иногда смертельно опасных жизненных ошибок.

0: Чьи уши да услышит.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем 7 главу Евангелия от Марка с 24 по 30 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Итак, Иисус приходит в пределы Тира и Сидона, места, где жили не иудеи, а язычники. Название города Тир значит «скала». Тир располагается на удаленных от берега двух больших скалах, соединенных между собой дамбой длиной около километра. Тир был одним из крупнейших естественных портов древнего мира. Моряки из Тира и Сидона первыми научились плавать по звездам. Финикийцы плавали по всему Средиземному морю и даже доходили до Британии. Город Сидон находился в 40 километрах от Тира. Хотя финикийские города и входили в состав Сирии, но они были совершенно независимы и соперничали между собой. У них были свои цари, свои боги, они чеканили свою монету. Тот факт, что Иисус посещает эти земли, говорит прежде всего о том, что для Христа языческая страна не является нечистой, как это утверждалось у ветхозаветных пророков. Возвращаясь из стран, где живут язычники, иудеи должны были отряхнуть прах со своих ног. Но Христос идет сюда добровольно. Более того, здесь, за пределами иудейского мира, живут люди, ожидающие помощи от Иисуса. И, прямо нарушая тогдашние религиозные законы, Христос вступает в общение с язычниками. Евангелист уже показывал ранее, что Иисус не делал различия между чистой и нечистой пищей, а история исцеления дочери сирофеникиянки говорит о том, что он не делал различия между чистыми и нечистыми народами. В этом случае показана вся дальнейшая история христианской религии, которая из движения внутри иудейского народа превратилась во вселенскую веру. Когда женщина попросила Иисуса об исцелении ее дочери, он ответил, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. На первый взгляд эти слова кажутся грубыми. Однако в оригинальном тексте Евангелия слово «псы» употреблено в уменьшительном варианте. Эта форма означает не диких бродячих собак, а симпатичных щенков или маленьких комнатных собачек. Таким образом, Иисус лишил это слово его отрицательного оттенка. Он не оттолкнул просящую. «Прежде, — сказал он, — должны насытиться дети, но пища останется и для щенков». Женщина не обижена. Она поняла аллегорию и просит не о всей пище. Все, что ей нужно, просто крошки со стола. То есть то, что не отвлечет детей от еды. Они даже не заметят этого. И действительно, Евангелие сначала было принесено Израилю, но потом оно было даровано и другим народам. Таким образом, эта женщина, сирофеникиянка, символизирует собой весь языческий мир, устремившийся к небесной пище, которая была отвергнута иудеями. И сегодня, спустя тысячелетия после описываемых событий, любой человек на земле, независимо от его пола, национальности, места жительства и возраста, может обратиться ко Христу. И Господь готов принять каждого из нас и простить наши ошибки. От нас же для этого требуется лишь чистая вера в любовь и всемогущество Божие. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Не все святители именуются отцами церкви. Святители за их преимущественный учительный подвиг, за то значение, которое имеют их труды в деле свидетельства истинности православной веры, в деле свидетельства Слова Божия, за большой объем оставленных им вероучительных трудов и сочинений, усваивается поименование отцов церкви. Трое святителей именуются великими учителями и святителями. Это Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Тем самым подчеркивается их особая значимость в вопросах богословия, вероучения. Иногда к поименованию великих учителей причисляют также Афанасия Великого и Блаженного Августина. Это вполне допустимо. В различных источниках великих учителей бывает и 3, и 5. С 5-6 веков практически все, кто призывался к епископскому служению, были монашествующими. Поэтому практически всех святителей также можно именовать и преподобными. Однако лик святителей принято считать выше преподобнического. В случае, если в лике святителей прославлен предстоятель, первый иерарх по местной церкви, то его принято именовать первосвятителем. Например, Фотий Константинопольский, Алексей Московский, Тихон Московский и многие другие. Многие святители занимали епископские кафедры, находящиеся теперь на территории Римо-католической церкви. Но еще до разделения церквей, которое произошло, мы помним, в 1054 году. Тогда они были еще служителями единой неразделенной православной церкви. Как, например, Григорий Великий, Двоеслов, Папа Римский. В этом случае, конечно же, в нашей православной церкви сохраняется их всецелое почитание, сохраняется уважение к ним, и нет ничего греховного, что мы почитаем Григория Двоеслова, Папу Римского, Льва Великого. Тогда еще не было разделения. Тогда, повторюсь, это были служители единой неразделенной церкви. Почитание своих архипастырей, естественно, существовало в церкви с первых дней. Большинство епископов первых веков христианства были прославлены в святости. Так, по подсчетам профессора Голубинского, из 74 епископов-патриархов константинопольских с 315 по 1025 год не прославлены в святости, только 25. Причем 18 из непрославленных, достоверно известно, были еретиками. Из оставшихся 7 известно, что не прославлены 3. Относительно 4 существует сомнение, возможно, они даже почитались. Все 56 римских первоиерархов до 867 года прославлены единой неразделенной церкви. 30 первых пап приняли мученическую кончину. Среди предстоятелей русской православной церкви и ее первоиерархов мы почитаем святителя Михаила I, митрополита Киевского, первосвятителей Московской всея Руси, Петра, Алексея, Иону, Макария, и патриархов Иова, Гермогена и Тихона. Хронологически первым епископом нашей церкви, прославленным как святитель, является Леонтий Ростовский, принявший кончину в 1099 году. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

ничто же быть и в тебе достойно смерти. Но иудее, яко звери диви, кровью зревши, скрежета.

Есть страждешь из-за мое невоздержание, да всего мя чисто сотвориши, во всем образном подаяй, да посвящай.

Страждущий помощник и спаситель будешь и, вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быше потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь и от лютой

Твоим, и все любезно лобызая язвы Твоя вопию, помилуй мя грешного и сотвори, да не бесплоден будет во мне крест Твой святый, да причащай.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня я хотел бы рассказать вам про образ, который, я уверен, есть в каждом доме, с которым связаны наши определенные чаяния и надежды. Этот образ – неопалимая Купина. В церковных песнопениях Божья Матерь нередко сравнивается с неопалимой Купиной, несгорающим терновым кустом, которую видел Моисей на горе Хариф, о чем описывается в книге «Исход». Сходство между неопалимой Купиной и Матерью Божией заключается в том, что как ветхозаветная купина или куст оставалась невредимой во время охватившего ее огня, так и Пресвятая Дева Мария, родившая Иисуса Христа, до Рождества, в Рождестве и по Рождестве пребывала Девою, о чем нам свидетельствуют звезды, изображаемые на иконе Богородицы, на ее плечах и головном уборе. Икона «Неопалимая Купина» изображается в виде восьмиугольной звезды, состоящей из двух острых четырехугольников с вогнутыми концами. Один из них красного цвета, напоминающий собой огонь, объявший виденную Моисеем купину. Другой – зеленого цвета, указывающий на то, что купина или куст при этом сохранял естественный зеленый цвет. В середине восьмиугольной звезды, как бы в купине, изображена Пречистая Дева с предвечным младенцем. По углам красного четырехугольника изображены человек, лев, телец и орел, традиционно символизирующие четырех евангелистов. В руках Пречистой Девы лестница, прислоненная верхним концом к ее плечу. Лестница означает, что через Богородицу на землю сошел Сын Божий. Наиболее прославился этот чудотворный образ в помощи при пожарах, особенно после событий 1822 года в одном из городов Харьковской епархии. В том году в городе стали случаться мощные опустошительные пожары от поджогов, но многочисленные попытки обнаружить поджигателя были бесплодны и тщетны. Однажды благочестивой старушке по имени Бельницкая было явлено во сне, что если будет написана икона Божьей Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана лучшими мастерами епархии. И после литургии перед ней был совершен всенародный молебен. В тот же день случился новый пожар в городе, при котором была задержана поджигательница, некая полоумная девица. После этого пожары прекратились, а благодарные жители города устроили для иконы дорогой киот с надписью «В память 1822 года за спасение города от пожара». Традиция молиться Божьей Матери от пожаров перед ее иконой «Неопалимая Купина» сохранилась до сих пор. В XVIII-XIX веках особо почитались исполненные на камне, по преданию от Сионской горы, иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля и местный образ церкви «Неопалимой Купины» в Хамовниках в Москве, по преданию, перенесенные туда из святых сеней Горновитой палаты Московского Кремля.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня за литургией в православных храмах читается отрывок из Евангелия от Марка, глава 7, стихи с

0: одержима была нечистым духом и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
1: Обрети беса из шедыша и черь, лежащую на водре.
2: Осмелюсь предположить, что для подавляющего большинства наших современников нынешний отрывок из Евангелия звучит довольно соблазнительно. В нем Господь предстает не таким, каким бы мы, дети своей гуманистической эпохи, хотели его видеть. Его слова очень жесткие. Он сравнивает язычников с собаками и не сразу отвечает на просьбу сирофеникиянки об исцелении ее одержимой дочери. Как священнику и настоятелю храма, мне доводится общаться с самыми разными людьми и в самых разных ситуациях. К примеру, с теми людьми, которые оказываются в храме из-за желания поприсутствовать на чьих-то крестинах или отпевании. Есть и те, кто приходит просто пообщаться с настоятелем. В большинстве своем это милые и очень симпатичные люди, которые стараются жить и не совершать ничего такого, что противоречило бы нравственному кодексу светского человека, общечеловеческим ценностям. Они не крадут, не убивают, не злоупотребляют спиртными напитками и не изменяют своим женам. Без всякой иронии, это в самом прямом смысле хорошие люди. Иногда мы с ними беседуем чуть больше положенного в рамках крещения или отпевания времени и неизбежно приходим к вопросу с моей стороны. Скажите, а что вы думаете о Боге? Кто он или что он? Они, как правило, отвечают: «Бог – это все доброе, что есть вокруг нас. Я и сам добрый, Бог внутри меня. И я с большим уважением отношусь к церкви, потому что она учит хорошему». Мне после этих слов приходится людей шокировать информацией о том, что Бог – это личность. Не безличное добро и благо, разлитое во Вселенной и аккумулированное в хороших людях, а самая настоящая личность. Трудно поверить, но очень многим этот факт осознать и принять сложнее, чем веру во всеобщее воскресение. И нынешний отрывок Евангелия с особой яркостью показывает нам именно личность Господа Иисуса Христа. И очевидно, что в этом и была цель апостола и евангелиста Марка, как и других трех евангелистов, показать личность. Не какого-то абстрактного добряка, у которого нет никаких личных черт характера, который лишь творит добро направо и налево без лишних вопросов, а переживающего и думающего человека. Евангелие – весть о личности, а не о концепции. И христианство – это вера не в некую возвышенную концепцию или упавшую с небес книгу, это вера в личность. Вера в то, что эта личность сказала, сделала, испытала и пережила. И как у всякой, тем более сильной личности, у Христа есть цель, которую он последовательно реализует. Его цель – не всеобщее душевное и телесное здоровье и не устроение приятной и комфортной жизни, а избавление всякого человека от порабощения греху и тленности, освобождение и восстановление человека в том виде, в котором он был задуман и сотворен Богом. Убежденность, что Христос сможет нам помочь достичь меры совершенного человека, и смирение перед теми испытаниями, которые обязательно встретятся при движении на этом пути, даже если испытания эти будут инициированы самим Богом. Хотелось бы, конечно, их избежать, но, кажется, никому еще не удалось это сделать. Язычница сирофеникиянка, убежденность и смирение которой спасли ее дочь от одержимости злым духом, прекрасный пример того, с каким внутренним настроем необходимо подходить ко Христу и к тому, что называется духовной работой. Работой над самим собой и собственной душой.
3: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеся нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречистей Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать и неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший правительственный синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Никон. Продолжение.
1: С самого начала своего патриаршества светлейший Никон установил строгую чинность в богослужении. Но особенно ревностно проявил себя патриарх Никон как церковный реформатор. Помимо упорядочения богослужения, он заменил при крестном знамении двуперстие троеперстием, провел исправление богослужебных книг по греческим образцам, в чем заключается его бессмертная великая заслуга перед Русской Церковью. Однако церковные реформы патриарха Никона породили старообрядческий раскол, последствия которого омрачали жизнь Русской Церкви в продолжение нескольких столетий. Патриарх Никон много заботился о церковном благолепии. В вещественных образах Церковь должна являть людям невещественную красоту горнего мира Царства Небесного. Таково было его глубокое убеждение. Первосвятитель всячески поощрял церковное строительство. При патриархе Никоне были сооружены богатейшие монастыри православной Руси. Но главным основанием земной церкви патриарх Никон считал высоту личной жизни, духовенства и монашества. Очень щедро поощряя достойных и сурово наказывая распущенных и нерадивых, он добился весьма значительного повышения нравственного уровня священнослужителей и монахов и в связи с этим повышения их авторитета и значения в обществе. Под влиянием патриарха Никона в России упорядочивалась система попечения о нищих, убогих, нуждающихся людях. Велась активная борьба против несправедливости и коррупции в судебных органах. По настоянию патриарха царь принимал действенные меры к пресечению пьянства и нравственной распущенности. Патриарх Никон желал создать просвещенную православную культуру и учился ей у православного Востока. Но некоторые его реформы ущемляли интересы бояр. Они оклеветали патриарха перед царем. Патриарх Никон вынужден был оставить первосвятительскую кафедру и уединиться в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, основанном им под Москвой. В 1666 году царь вызвал в Москву патриарха Александрийского Паисия и патриарха Антиохийского Макария для участия в соборном разбирательстве по делу патриарха Никона. Решением собора он был лишен патриаршества и отправлен в заточение, сначала в Ферапонтов, а затем в 1676 году в Кирилло-Белозерский монастырь. При этом, однако, проведенные им церковные реформы не только не были отменены, но получили одобрение собора. Низложенный патриарх Никон пробыл в ссылке 15 лет. Перед смертью царь Алексей Михайлович в своем завещании просил у патриарха Никона прощения. Новый царь Фёдор Алексеевич принял решение о возвращении патриарху Никону его сана и просил его вернуться в основанный им Воскресенский монастырь. На пути в эту обитель патриарх Никон изнуренный тяготами, скорбями и бременем перенесенных трудов, 30 августа 1681 года мирно отошел ко Господу, окруженный проявлениями великой любви народа и своих учеников. Патриарх Никон был погребен с подобающими почестями в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. У гробницы его стали совершаться многие исцеления и знамения благодатной помощи, особенно матерям и несправедливо гонимым, что свидетельствовало о том, что душа его сподобилась пребывать в небесном Иерусалиме. В сентябре 1682 года в Москву были доставлены грамоты всех четырех восточных патриархов, разрешавшие Никона от всех обвинений и восстанавливавшие его в сане патриарха всея Руси.
0: Патриархи Святой Руси.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Духовные основы романов Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим разговор о творчестве Фёдора Михайловича Достоевского и в романе «Братья Карамазовы». Теперь мы возвращаемся к великому инквизитору и тому рассказу, который ведет медленно Иван. 90-летний старик-инквизитор никогда ни с кем откровенно не говорил. У него есть потребность разговора, с кем-то поговорить, но нет равных ему. Вот появился тот, с кем можно откровенно говорить. Это Спаситель. То есть самое главное, что вот этот вот инквизитор высказывает сокровенные свои мысли, плод своих размышлений. Потому что когда-то он тоже уходил и в пустынь, и питался акридами, и вел праведную жизнь, но разуверился. Вот это вот самое важное. А вот теперь, будучи поставлен и наделенным правом судить, как кардинал, он показывает силу и власть, которую берет католичество. Он говорит, что папа, став наместником на земле, вершит свой суд. Ну, а они, кардиналы, естественно, как прислуги папы, тоже выполняют его волю. Возникает свобода выбора. И кардинал, инквизитор, что в качестве обвинения предъявляет Спасителю? Ты пришел, чтобы дать человеку волю, а человек не знает, что с ней делать. Это самая большая проблема. Потому что вот эти огромные толпы неизбранных, то есть миллионы, неизбранных, они не знают, как распорядиться с той волей, которую ты ему дал. Но здесь ведь мы должны вспомнить, что человек сотворен по образу и подобию Бога. И подобие Бога в человеке – и как раз свобода выбора, свобода воли, умение творить. Так вот, в Древней Руси, в православии, самое высшее искусство, самое высшее творчество – это искусство жить. Здесь же Достоевский показывает, что человек рациональный, не зная смысла своего бытия и стремящийся к земному счастью, земному благополучию, об этом Достоевский постоянно пишет в своем дневнике писателя, противопоставляя западный уклад жизни с его эвдемоническим началом, эвдемония, то есть построение земного счастья, земного благополучия, и противопоставляя его сатирологическому учению о спасении души, это то, что присуще православию, то есть вот противопоставление эвдемонии и сатирологии западного мира и православного, восточного мира, Достоевский в «Великом инквизиторе», собственно, устами Ивана и раскрывает сущность католичества. Потому что именно благодаря выхолащиванию христианства, именно благодаря католичеству и строится это общество потребления, которое всецело зациклено на построении земного благополучия, земного счастья. Так вот, инквизитор говорит, что ты дал им волю, а мы их собираемся сделать счастливыми. И он, замечает Иван, именно ставит себе в заслугу и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так, чтобы люди были счастливыми. Ибо только теперь, замечает Иван, стало возможно помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми, замечает Иван, беседуя с Алексеем. И вот самое главное для человека, то есть его благополучие, его счастье. И на чем же все это строится? Вот здесь уже Достоевский затрагивает и богословские вопросы. Страшный и умный дух, это уже слова инквизитора, дух самоуничтожения и небытия, великий дух говорил с тобой в пустыне, обращается инквизитор уже к Спасителю. И нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя, искушал в кавычках. Так ли это? И можно ли было сказать что-нибудь истинное того, что он воздействил тебе в тех вопросах, что ты отверг и что в книгах названо искушениями? И что он предлагал в этих трех словах, в трех формах человеческих фраз? Хотя инквизитор, ну, точнее, Иван, замечает, что это высшая, наверное, философской мысли выраженные три вопроса о смысле человеческого бытия. Можно ли дать свободу человека, который не жаждет ее? И на чем будет строиться эта свобода? Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, каким-то обетом свободы. Но может ли человек пойти просто за свободой? Сотвори чудо, обрати камни в хлеба, и тогда человек пойдет за тобой, потому что он захочет хлеба. Ну, в данном случае, вот не хлеба, как бы мы с вами сейчас бы сказали, а хлебы. Достоевский старую форму употребляет здесь. Ибо человек пойдет не за свободой, а за тем, кто его накормит. Человек пойдет не за свободой, а за тем, кто обольстит его совесть. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. А для чего жить? А для того, чтобы быть счастливым, чтобы быть потребителем. И есть три силы, замечает инквизитор, которые способны человека осчастливить. Это три силы, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабых бунтовщиков для их же счастья. Эти три силы – чудо, тайна и авторитет. И инквизитор вину ставит своему визави, что тот не хотел рабской преданной любви раба. Он хотел свободной любви, свободной веры. Потому что чудо закрепощает человека. Опять же таки, повторюсь, по вере чудо, а не от чуда вера. И здесь, замечает инквизитор, в этих десятках неправедников, которые пошли за Христом, а счастье должно быть для тех миллионов существ, смотрите, не людей, а существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным ради небесного. Потому что ну, вот эти 144 тысячи, они отказались от хлеба земного ради хлеба небесного. И инквизитор замечает, что для пастырей католических дороги и слабые. Они порочные бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться, считать нас за богов, за то, что, став во главе их, согласились выносить свободу над ними и над ними господствовать, так ужасно не станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушный тебе, то есть все время будет прикрываться самим Спасителем, Иисусом Христом, и господствуем во имя Твое, то есть мы поставлены Тобой руководить ими. Мы их обманем опять, признается инквизитор, ибо Тебя мы уж не пустим к себе, то есть будут действовать от имени Господня, но не пустят к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. То есть осознанно лгать, вести в заблуждение. Вот что значит этот первый вопрос пустыни. И вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключается великая тайна мира сего. Поняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе. Пред кем преклониться? Перед могуществом мира сего или князем миром сего? Или перед могуществом Господа, который сотворил этот мир, но который в этом мире не так, может быть, явно, как бы хотелось, простому грешному человеку пребывает? Ибо забота этих жалких созданий не в том, чтобы сыскать то, перед чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в Него и преклонились пред Ним, и чтобы непременно все вместе. Вот еще очень важный посыл. Все вместе, единение. Это не соборность, которая есть на Руси. Соборное предстояние пред Господом. Там, где двое или трое соберется во имя Мое, там Я пребуду, говорит Господь. Нет, это чтобы вместе делать одно и то же. Все побежали, я побежал. Я делаю, как все. Но наставление, как делать всем, это идет от инквизиции. Вот эта потребность общности, преклонения есть главнейшее мучение каждого человека, единоличное и как целого человечества с начала веков. Но владеет свободой человека, замечает инквизитор, лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время что-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, О, тогда он тоже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. Обольстит. Кто самый главный прелестник? То есть за кем пойдет тогда человек? Ибо тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Совершенно верно. Зачем человек живет? Православный человек живет ради спасения души своей. А зачем человек живет в западном мире? Без этого твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все бы были бы хлебы. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой, людей и увеличить им, ты еще больше освободил их. И инквизитор говорит, мы исправили подвиг твой. Вот они берут на себя, то есть грешные люди, но которые присвоили право на 8-м Вселенском соборе, мы исправили подвиг твой. Есть три силы, единственные силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков. Эти три силы – чудо, тайный авторитет. И вот так создана природа человеческая, что он скорее поверит чудо, чем будет просто верить. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога. Ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес, замечает инквизитор. И так как человек оставаться без чудес не в силах, то насоздать себе новых чудес уже собственных и поклониться уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он 100 раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. То есть вот человеку недостаточно одной веры, а ему эту веру, потому что она ничтожна, нужно подкреплять чем-то. И в данном случае уже теперь не важно, какими чудесами, знахари или бабье колдовство, или что-то другое. Ты не сошел с креста, опять же таки, в вину бросается собеседнику, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его угаснувшим. Вот русский человек верит искренне, от всего сердца. Это самое главное. И вот неспокойствие, смятение, несчастье – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их. Беспокойство, смятение, несчастье. Вообще, если вы перечитаете легенду о великом инквизиторе, вы увидите, насколько она актуальна сейчас. Тут даже можно написать очерк «Легенда о великом инквизиторе» и аллюзии к современному миру. Мы исправили подвиг Бога и основали его на чуде тайной авторитете. Что они сделали? Мы взяли меч кесаря и Рим и объявили ли себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Действительно, глава католического мира – папа. И есть Ватикан, государство в городе Риме, как вы знаете, глава которого, то есть этого государства, является папа. То есть меч кесаря, то есть это право судить. И взяли Рим, то есть резиденцию. Оттуда, собственно, столица Римской империи, у которой христианство стало государственной религией. Но теперь они не спасителя поставили, да, на первое место, а себя. Мы взяли меч кесаря, то есть власть. Долго еще ждать вот завершения этого процесса, который начинают. Для всемирного счастья людей, то есть нужно всех осчастливить. Потребность всемирного соединения есть третье последнее мучение для людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Приняв мир и Порфиру кесаря, если бы Спаситель пришел в этот мир и взял это, он бы основал бы всемирное царство, дал всемирный покой. А мы же, замечает инквизитор, или точнее кардинал, взяли меч кесаря, взяли его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. За ним выделено курсиво. То есть получается так, что кардинал, одно из высших лиц в католичестве, что он пошел не за Богом, а за вечным противником Бога, за князем тьмы. О, пройдут еще века бесчинства и свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню, без нас они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь. Но имеется в виду зверь из апокалипсиса, и будет лизать нам ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя, и воздвигнем чашу, на ней будет написана тайна. И тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. У нас же все будут счастливы, и не будет боли ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как свободе твоей повсеместно. Свобода, свободные умы и наука заведут их в такие дебри, поставят перед такими чудами и неразрешенными тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильно истребят друг друга, а третьи, оставшиеся слабосильными и несчастными, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владеете тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих. И получая от нас хлеба, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлеба, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда. Увидишь, что не обратили мы камней в хлеба, но воистину более самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших. Перебросьте это на современность, и тогда дадим их тихое, смиренное счастье, счастье самосыльных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты их вознес до Бога. Бог пришел к человеку, чтобы сделать человека Бога, подобному себя. Но вот тут, замечает инквизитор, люди-то и возгордились. Мы докажем, что они слабосильные, что они только жалкие дети, что детское счастье слаще всякого. Мы разрешим им и их грех. Они слабые, бессильные. И они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволим им грешить. Это самое потрясающее в откровении инквизитора. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить потому, что их любим. Наказание за те грехи, так и быть, возьмем на себя. Возьмем на себя, и они нас будут обожать, как благодетелей, понесших на себе и грехи пред Богом. И не будет у них никаких тайн от нас. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию. И они будут нам покоряться с весельем и радостью. И все будут счастливы. Все миллионы существ, смотрите, не людей, а существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящую тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и 100 000 страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут. Во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Вот это та тайна, на которой строится власть кардинала и папы. Но мы сохраним этот секрет для их же счастья и будем манить их наградой их небесной и вечной. Ибо если бы было что-то на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. То есть в этом откровении инквизитор полностью раскрывает сущность католицизма и, по сути дела, сущность западноевропейского мира со стяжанием материальных благ, материального счастья. «Суди нас, если можешь и смеешь, но знай, что я не боюсь тебя», замечает инквизитор. «Я воротился и прикнул сонму тех, но после пребывания в пустыне, которые исправили путь,

0: Владимир Галактионович Короленко. Очерк «Божий город». Продолжение.
1: Проходит полчаса. День сияет почти все так же. Облака закрывают и открывают солнце, теперь плывущее в вышине в виде серпа. Какой-то мужичок из Пучежа въезжает на площадь, торопливо поворачивает к забору и начинает выпрягать лошадь, как будто его внезапно застигла ночь, и он собрался на ночлег. Подвязав лошадь к возу, он растерянно смотрит на холм с инструментами, на толпу людей с побледневшими лицами, потом находит глазами церковь и начинает креститься механически, сохраняя в лице все то же испуганно-вопросительное выражение. Между тем мальчишки и подростки, разочаровавшись в желатинных стеклах, убегают домой и оттуда возвращаются с самодельными, наскоро закопченными стеклами, которых теперь появляется много. Среди молодежи царят беспечное оживление и любопытство. Старики вздыхают. Старухи как-то истерически ахают, а кто-то даже вскрикивает и стонет, точно от сильной боли. День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают странный оттенок. Тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные. Пароход, идущий вниз, проплывает каким-то призраком. Его очертания стали легче, потеряли определенность красок. Количество света, видимо, убывает. Но так как нет сгущенных теней вечера, нет игры отраженного на низших слоях атмосферы света, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзаж будто расплывается в чем-то. Трава теряет зелень. Горы как бы лишаются своей тяжелой плотности. Однако пока остается тонкий серповидный ободок солнца, все еще царит впечатление сильно побледневшего дня — и мне казалось, что рассказы о темноте во время затмений преувеличены. Неужели, думалось мне, эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая как последняя, забытая свечка в огромном мире, так много значит? Неужели, когда она потухнет, вдруг должна наступить ночь? Но вот эта искра исчезла. Она как-то порывисто, будто вырвавшись с усилием из-за темной заслонки, сверкнула еще золотым брызгом и погасла. И вместе с этим пролилась на землю густая тьма. Я уловил мгновение, когда среди сумрака набежала полная тень. Она появилась на юге, и точно громадное покрывало быстро полетело по горам, по реке, по полям, обмахнув все небесное пространство, укутало нас и в одно мгновение сомкнулось на севере. Я стоял теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. В ней царило гробовое молчание. Даже немец смолк, и только метроном оббивал металлические удары. Фигуры людей сливались в одну темную массу, а огни пожарища на той стороне опять приобрели прежнюю яркость. Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько светло, что глаз невольно искал серебристого лунного сияния, пронизывающего насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигде не было сияния. Не было синевы. Казалось, тонкий, неразличимый для глаза пепел рассыпался сверху над землей, или будто тончайшая и густая сетка повисла в воздухе. А там, где-то по бокам, в верхних слоях чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозит в нашу тьму, смывая тени, лишая темноту ее формы и густоты. И над всею смущенную природой чудную панорамой бегут тучи, а среди них происходит захватывающая борьба. Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилось в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине. Какое-то сияние, льющееся изменчивыми переливами из-за темного щита, придает зрелищу движение и жизнь. А облака еще усиливают эту иллюзию своим тревожным, бесшумным бегом.
2: «Владычица святая, Господи, батюшка, помилуй нас грешных!
1: и какая-то старушка набегает на меня, торопливо спускаясь с холма. «Куда ты, тетка?»
2: «Домой, родимый, домой! Помирать видно всем! Помирать с детками, с малыми!»
1: Вдоль берега, в сумраке, надвигается к нам какое-то темное пятно, из которого слышен смешанный все усиливающийся голос. Это кучка фабричных. Впереди, размахивая руками, шагает угрюмый атлет рабочий, который сидел со мной на мосту. Я иду к ним по отмели навстречу.
3: «Нет, как он мог узнать? Вот что!» Останавливается он вдруг прямо против меня, по-видимому, узнавая во мне недавнего собеседника. «Говорили тогда ребята, раскидать надо ихние трубы. Ишь, нацелились в Бога! От этого всей нашей стране может гибель произойти!» «Шутка ли? Господь знамение посылает, а они в небо трубами!» «А как он, батюшка, прогневается, да вдруг сюда, в это самое место полыхнет молнией?»
1: «Да ведь это сейчас пройдет», — говорю я.
3: «Пройдет, говоришь? Должны мы живы остаться?»
1: Он спрашивает, как человек, потерявший план действий и тяготеющий ко всякому решительно высказываемому убеждению.
3: «Конечно, пройдет, и даже очень скоро. А как?»
1: Я смотрю на часы. «Да должно быть менее минуты еще».
3: «Меньше минуты, и это узнали. Ах ты, Господь Боже!»
1: Прошло не более 15 секунд. Все мы стояли вместе, подняв глаза кверху, туда, где все еще продолжалась молчаливая борьба света и тьмы, как вдруг вверху с правой стороны вспыхнула искорка, и сразу лица моих собеседников осветились. Так же внезапно, как прежде он набежал на нас, мрак убегает теперь к северу. Темное покрывало взметнулось гигантским взмахом в беспредельных пространствах, пробежало по волнистым очертаниям облаков и исчезло. Свет струится теперь после темноты еще ярче и веселее прежнего, разливаясь победным сиянием. Теперь земля оделась опять в те же бледные тени и странные цвета, но они производят другое впечатление. То было угасание и смерть, а теперь наступало возрождение.

0: Солнце! Солнце! Я не подозревал, что и на меня его новое появление произведет такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатление, близкое к благоговению, к преклонению, к молитве. Что это было? Отзвук старого, залегающего в далеких глубинах каждого человеческого сердца преклонения перед источником света? Или проще, я почувствовал в эту минуту, что этот первый проблеск прогнал прочь густо столпившиеся призраки предрассудка, предубеждения, вражду этой толпы? Мелькнул свет, и мы стали опять братьями. Да, не знаю, что это было, но только и мой вздох присоединился к общему облегченному вздоху толпы. Мрачный великан стоял с поднятым кверху лицом, на котором разливалось отражение рождавшегося света. Он улыбался. «Ах ты, Боже мой!» — повторил он уже с другим благодушным выражением. «И до чего только, братцы, народ дошел? Ну?» Конец страхам, конец озлоблению, в толпе говор и шум. «Должны мы Господа благодарить, дозволил нам живым остаться, батюшка. А еще хотели остроумов бить, тот-то вот глупость». «А разве правда, что хотели бить?» — спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, без прежней напряженной неловкости. «Да ведь это что? От питья это от винного. Пьяненький мужичок первый взбунтовался. Ну, да ведь ничего не вышло, слава тебе, Господи!»
1: «А у нас, братцы, мужики и без остроумов знали, что будет затмение», — выступает внезапно мужичок из-за пучи же. «Ей-богу! Потому старики учили. Ежели, говорят, месяц по зорям ходит, непременно к затмению. Ну, только в какой день этого не знали. Это, нечего хвастать, было нам неизвестно».
2: «Они, вишь, как рассчитали, в аккурат, как их не маятник ударил, тут началось.
1: Премудрость.
2: Затем разум даден человеку. Вишь, опять взыграла, гляди, как разгорается.
1: Содвигается тьма-то. Теперь сползет, небось, содвинется на сторону и шабаш.
2: И опять радуется всякая тварь.
1: Слава Христу, опять живы мы!»
2: «А что, господа, дозвольте спросить у вас?» — благодушно подходит в это время кто-то к самой ограде. Но ближайший из наблюдателей нетерпеливо машет рукой. Он смотрит и считает секунды.
1: «Не мешай!» — останавливают из толпы. «Че лезешь? Не видишь, что ли? Еще ведь не вовсе кончилось!» «Отдай, отдай назад, осади!» — полголоса, но уже без всякой внушительности произносят городовые. Солдаты, ружья к ноге, носы кверху, с наивной неподвижностью тоже следят за солнцем. Гриша, торжествующий, смешался с толпой и имеет такой вид, как будто готов принимать поздравления с благополучным окончанием важного дела. Астрономическая наука приобрела в его лице ревностного адепта. Окруженный любопытными, от которых еще недавно слышал язвительные насмешки, он теперь объясняет им что-то очень авторитетно. «Труба, она вещь непростая. Содвинь ее, уже она не действует. Она по звезде теперь читается. Все одно ружейный прицел».
2: «Как можно содвинуть? Вещь понятная». Ласково и как будто заискивающе поддакивают собеседники.
1: «Тонкая вещь». «А не грех ли это, братцы?» — раздается сзади нерешительный вопрос, оставшийся без отклика.
0: Солнце играет все сильнее. Туман все более и более утончается, и уже становится трудно глядеть невооруженным глазом на увеличивающийся серп солнца. Чирикают примолкшие было птицы. Луговая зелень на заречной стороне проступает все ярче. Облака рассвечиваются. В настроении толпы недоверие, вражда и страхи умчались куда-то далеко вместе с пеленой полной тенью, улетевшей в беспредельное пространство. Я ищу старика-скептика. Его нигде нет. Между тем, кое-где открываются окна, до тех пор закрытые ставнями или тщательно задернутые занавесками. Давешняя старушка робко отпирает свою закупоренную хибарку, высовывает сначала голову, оглядывается вдоль улицы, потом выходит наружу. К ней подбежала девочка лет 12.
3: «Бабушка, бабушка, а я вот все видела!» «Ты зачем бежал, греховодница, когда я не приказывал тебе?»
0: Но девочка не слушает и продолжает с веселым возбуждением.
3: «Все видела, как есть, и никаких страстей не было. По небу стрелы пошли, а потом солнышко, слышь, темнеет, темнеет. Ну, ну и все потемнело, задернулось вот, и все одно чугунным листом. Ей-богу, правду, как вот заслонка-то перед солнцем стоит. А потом с другой стороны вдруг прыснуло и пошло выходить. И пошло тебе выходить, и опять рассветало».
0: Бабушка ворчит что-то, но старое брюзжание звучит уступчиво и тихо, а детский голос звенит с молодым торжеством. Мы сидели уже на проходе, когда последний след затмения соскользнул ни для кого уже незаметно с просиявшего солнечного диска. В третьем классе в публике живо ходила по рукам брошюра о солнечном затмении 7 августа 1887 года.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: если б не открыл нам этой тайны.
1: В концертном турне по Северной Италии юный Никола Паганини жадно впитывал новые впечатления. В этот период родились многие из его прославленных капризов. Рукоделие коснулось сухих формул, и они преобразились в оригинальные блестящие миниатюры. Возникли причудливые картины, засверкали характерные гротесковые образы и везде ошеломляющая виртуозность. Завершает цикл знаменитый 24-й каприз «Ля минор». Миниатюрные вариации на тему, напоминающую стремительную тарантеллу.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Симфония номер 1. Ми бемоль мажор. Часть 1.

0: Малая Родина.
1: Вазский район – один из старейших районов Нижегородской области. Он располагается в центре южной части нашего края и граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским и Дальнеконстантиновским районами. Нынешний Вазский район лежит на исконно мордовских землях. Русским населением эти земли начали осваиваться довольно поздно, после XIV века. По мнению ряда исследователей, до этого времени русские населенные пункты были удалены от Нижнего Новгорода не более чем на 40 километров, и к югу от города находились в основном в Березопольском и Закудимском станах Нижегородского уезда. Есть несколько версий о происхождении названия села Вад. По одной произошло оно от мордовского слова «вадь» – «вода», по другой – от названия болотистой местности по берегам речки Вадок, остающейся после весеннего половодья, в переводе с мордовского, означающего «гиблое место». В документах конца XVI – начала XVII веков среди селений Мордвы Вадской называются деревня Вадская, деревня Ватня на реке Большой Вад и деревня Ольховичи на реке Ельховке. Все эти деревни, лежащие на севере от речки Вадок, относились в ту пору к Нижегородскому уезду. Сам же Вадок, по-видимому, служил естественной границей Нижегородского и Курмышского уездов. По крайней мере, селения Болтино, Досадино, Захарово, Лопатино, Захарьево, Рахманово, Порецкое являлись курмышскими. Христианизация и обрусение мордовских селений, лежащих близ речки Вадок и Мордовского озера, выпало преимущественно на первые годы 17-го столетия. Именно в это время на территории современного Вадского района появляются деревянные церкви, и многие языческие мордовские деревни становятся православными селами. Вадская же деревня стала православным селом Вад еще в начале XVI века.

XVIII веке была создана Нижегородская губерния, и на ее территории постепенно сформировались новые уезды с новыми границами. На протяжении всего XIX века и вплоть до 1917 года территориальное деление ватских земель оставалось почти неизменным. Здесь располагались 9 волостей трех уездов Нижегородской губернии – Арзамасского, Княгининского, Нижегородского. Границы трех уездов сходились чуть севернее точки на карте, где речка Водок впадает в реку Пьяну. Естественной границей Нижегородского и Арзамасского уездов служила река Сережа. Княгининский же уезд от Арзамасского отделяла река Пьяна. В 1929 году был официально образован Ватский район. На землях современного Ватского района успешно развивалось кустарное производство и промыслы, как подсобные занятия к основному земледелию. Так канатно-предельный промысел на Воду возник 200-250 лет назад. Расширяются во второй половине XIX века посевы конопли и льна, и идет расцвет этого промысла. Но к концу XIX века он приходит в упадок. В северной лесной части района основным источником дохода у крестьян было выжигание древесного угля. Выделка гвоздей и кузнечное ремесло охватило Ватскую, Ивашкинскую, Елховскую, Борисопольскую волости. Этим производством занималось все мужское население. Сбывали гвозди в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Одним из старейших промыслов был валяльный. Центрами его были Болтино, Поляны и село Покровское. Валяли сапоги, стельки, шляпы. Для нужд крестьянского двора и на продажу занимались мукомольным ремеслом. Кроме того, занимались выжимкой конопляного масла, веревочным ремеслом, выделкой овчин, били шерсть, из льняной пряжи ткали грубые и тонкие полотна. В Ватском районе находится 17 объектов, имеющих статус памятников истории и культуры. Наиболее известные среди них – Казанская церковь в селе Зеленые горы, комплексы церквей в селе Воронцово и в селе Крутой Майдан. Здесь находится и городище Анненковское, памятник археологии федерального значения. Особым местом для православных верующих в Ватском районе являются Святые Ключи. Ежегодно здесь проходит крестный ход от Вада до Ключей. По легенде, Святые Ключи нашел Серафим Саровский, когда шел на Зеленоградскую ярмарку. Святые Ключи представляют собой 13 источников в честь 12 апостолов и святого апостола Павла с чистейшей водой, которая считается целебной. Озеро Ватское – еще одна достопримечательность района. Это уникальное карстовое озеро, имеющее своеобразный гидрологический режим. Оно является особо охраняемой природной территорией и относится к государственным памятникам природы Нижегородской области. К числу таких памятников природы областного значения также относится Дубрава около села Зеленые горы. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться!

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди – великий немецкий композитор, один из крупнейших представителей романтизма в музыке. Он вошел в историю и как пианист-виртуоз, и как замечательный дирижер, а еще как яркий популяризатор наследия Иоганна Себастьяна Баха. В творчестве Мендельсона удивительно сочетаются романтические образы, открытые для мира симфонической музыки, легкая воздушная фантазия, картины одушевленной природы, поэтические зарисовки народной жизни с гармонически уравновешенной, классически стройной и ясной формой. Музыка Мендельсона не знает вселенских катастроф, взрывов отчаяния, мировой скорби. В большинстве своем она юношески взволнована, светла и лирична, согрета теплом естественных чувств. Роберт Шуман писал о Мендельсоне: «Это Моцарт 19 столетия, самый светлый музыкальный талант, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их».

Феликс Мендельсон родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге в семье крупного банкира. Через 2 года семья переехала в Берлин. Окруженный вниманием образованных и умных родителей, мальчик с детства дышал воздухом литературы, науки и искусства. Его дедом по отцу был знаменитый философ-просветитель Мозес Мендельсон. Их берлинский дом посещали представители интеллектуальной и культурной элиты того времени. Бывал у Мендельсонов и Фридрих Гегель. Феликс получил всестороннее домашнее образование, а его первой учительницей игры на фортепиано стала мама. В 9 лет он выступил с первым концертом, в 10 начал интенсивно сочинять, с 11 заниматься игрой на скрипке. Тогда же мальчик был отправлен на обучение теории композиции к Карлу Фридриху Цельтеру, директору Берлинской певческой академии. Примечательно, что Феликс Мендельсон от природы был одарен необычайно. Ему все давалось легко – музыка, языки, рисование. И он мог стать музыкантом, художником, писателем. О несомненном литературном даре свидетельствует эпистолярное наследие Мендельсона, его дневники и музыкально-критические эссе, а также лирические стихотворения. Известно, что Мендельсон с увлечением переводил Теренция и сонеты Данте. И все-таки музыкальный гений был очевиден с детства. Талант мальчика развивался такими бурными темпами, что в 1822 году Генрих Гейне говорил о нем как о музыкальном чуде. В это время, к 13 годам, Феликс разработал почти все жанры вокально-инструментальной музыки. Юношеские сочинения Мендельсона, подчеркивают искусствоведы, говорят об исключительном умении молодого композитора чувствовать музыкальную форму, инструменты и голос. Неудивительно, что его часто сравнивают с Моцартом, который также в юном возрасте много и легко сочинял. Игнат Машелис, король пианистов, побывавший однажды в доме Мендельсонов, написал в своем дневнике: «Феликс – явление, подобно которому не найти нигде». И что такое вундеркинды рядом с ним? Всего только вундеркинды, не более того. Этот Феликс Мендельсон уже зрелый художник, а ведь ему только 15 лет. Из очень ранних сочинений Мендельсона интересны симфонии для струнного оркестра, фортепианная соната соль минор и особенно концерт для скрипки с оркестром ре минор.

1823 году в Веймаре юного Феликса Мендельсона представили великому Гёте. Начинающий музыкант выступил перед мэтром с сольным концертом, куда входили и его собственные фортепианные сочинения, а также произведения Моцарта и Баха. По воспоминаниям современников, Гёте назвал Мендельсона необыкновенным юношей, и между ними завязались своеобразные дружеские отношения, продолжавшиеся до смерти поэта. При каждом посещении Веймара Мендельсон непременно бывал у Гёте, часами играл на рояле, много импровизировал. «Я Саул, а ты мой Давид, и когда я печален и мрачен, приди ко мне и развесели меня игрой на струнах», — говорил Гёте. В свою очередь Феликс Мендельсон высоко ценил поэзию Гёте и часто использовал его тексты в работе над песнями и вокально-инструментальными произведениями более крупной формы.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих и других событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами Российского театра и кино Дмитрием Дюжевым, Дмитрием Хрусталевым, Дианой Гурцкой и Ксенией Алферовой выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Организаторами фестиваля выступают благотворительный фонд актрисы театра и кино Евгении Короткевич и Патриаршая гуманитарная миссия. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар с предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Сельскохозяйственная ярмарка «Осенний дар» состоится в Нижнем Новгороде. В ней примут участие более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств, организации Нижегородского облпотребсоюза. Ярмарка будет проходить 25 и 26 сентября с 9 до 17 часов на парковке перед зданием администрации Советского района. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода. На сельскохозяйственной ярмарке нижегородцы и гости города смогут приобрести продукты, изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления напрямую от производителей региона. Вход свободный. Отметим, что проведение сельскохозяйственных ярмарок отвечает целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в России в минувшем году. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов – один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
2: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Извозчики.
0: Автор путеводителя по Петербургу 1820 года писал: «Ежедневно, с утра до вечера, на многих улицах стоят извозчики, коих можно нанять как угодно, на день или на половину дня. Хотя у состоятельных людей имелись собственные экипажи, извозчичьи были наиболее распространены. Плата за проезд могла быть различной». Вот что пишет автор петербургских заметок об особенностях национального извоза.
2: Таксы нет, у извозчика своя воля. Сколько захочет, столько и возьмет. Так еще и на водку просит, по-нынешнему на чай. Как будто с таких бессовестных барышей ему и чаю не на что выпить.
0: Цена поездки на извозчике зависела, кроме прочего, и от статуса последнего. Извозчичье сословие имело свою аристократию и свою чернь. Нижнюю ступень этой иерархии занимали так называемые погонялки. Как правило, это были крепостные крестьяне, приезжавшие в город, чтобы заработать денег для уплаты оброка господину. Их услугами пользовались в основном низшие слои населения – кухарки, повара, дворецкие, повивальные бабки второго и третьего сорта, торопящиеся к делу. Сани у таких погонялок первобытные, полости почти никогда нет. Вместо нее кусок грязного сукна. Он долго не торгуется, едет за сколько угодно, претензии его невелики, редко доходит до 3 гривенников. Извозчиком более высокого ранга был Ванька, один из самых колоритных уличных персонажей. В воспоминаниях Добужинского читаем: «Петербургские Ваньки летом носили синий армяк до пят и клеенчатую шляпу, а зимой меховую шапку с суконным, а то и бархатным верхом. Сидя на облучке своих саней или дрожек, они поджидали седока и приглашали прохожих: „Поедем, барин!" или „Трезвая лошадка, прокачу!" Экипаж у Ванек лучше, чем у погонялок. Сани порядочные, есть и полость. Ну, конечно, полинялые в заплатах, но все-таки с собачьей опушкой. Лошадь у него уже не простая мужицкая лошаденка. Он ее изредка чистит, даже иногда раз в неделю не выезжает, чтобы дать ей отдохнуть, чтобы прибрать ее. Он следит, чтобы она была сыта и напоена вовремя. На булыжных мостовых Ваньки трясли отчаянно, рессоры их постоянно ломались. «Сидишь, будто на шиле, не повозка, а бог знает что», — жаловались седоки и советовали: «Новых сапогов не надевай, подножкой обдерут, шинель испачкают». Извозчики более высокого ранга имели постоянное место стоянки, так называемую биржу, где располагались ясли, то есть колода для лошадиного корма.
2: Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик.
0: Именно такую биржу упоминал Пушкин в «Евгении Онегине». Биржевой извозчик имел лошадь рублей в 300-500, хомут заказной, сани прошлогоднего фасона куплены у промотавшегося франта, а пролетка собрана знакомым кузнецом. В отличие от Ваньки, биржевой или степенной извозчик не так подвижен. Он часто не тронется с места менее чем за полтинник. У него не только постоянная биржа, но и своя колода на бирже, при которой вы очень часто видите его лошадь, но его самого очень редко, и то разве в хорошую погоду. Большую часть дня он сидит в харчевне, где заводит долгие ученые словопрения и пьет чай десятками чашек. Писал автор петербургских заметок в 1842 году. Если на Ваньках ездили в основном деловые люди, то биржевыми извозчиками пользовались часто люди без дела, а нередко и бездельники. С ними не ездили, с ними катались. Извозчиком, предназначенным специально для катания по городу, считался лихач. По определению Фадея Булгарина, лихачом назывался тот, у кого лихая лошадь, хороший экипаж и который сам парень не промах. Он ходит в бархатных штанах и поддевке, в ситцевой рубахе, бобровой шапке и в глянцевых сапогах с напуском. Экипаж его отличный, лошадь у него прекрасная, здоровая и гордая, она вся покрыта ковром, иногда с кистями. За одну поездку лихач получал не менее 3, а иногда и более 10 рублей серебром, не считая денег на водку, которые и составляли его основной доход. Семья Пушкина пользовалась услугами наемного извозчика. Их постоянным извозчиком был Иван Савельев, получавший по 300 рублей в месяц за 4 лошадей, которые закладывались в собственные экипажи Пушкина. После смерти поэта остался неуплаченным долг Савельеву за 2 с лишним месяца. С 1820-х годов в Петербурге появились также дилижансы, которые предназначались для более дальних поездок в окрестности и в другие города –

0: Радиообраз. Все образуется.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня продолжим разговор о заячьем тулупчике. И если в прошлый раз мы с вами говорили о том, какими смыслами обрастает эта деталь в капитанской дочке, то есть в том первоистоке, где этот образ появляется, то сегодня мы увидим, как этот образ закрепляется в русской литературе. И в связи с этим мы сегодня с вами вспомним другое очень важное, знаковое для русской культуры произведение. Это роман Толстого «Война и мир». Там тоже появляется тулупчик, но другой, лисий. И вот это, я думаю, тоже не случайно, потому что, если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Гринёв уезжает в свой путь, дорогу, вот в этот первый свой жизненный путь, когда он покидает отчий дом и вступает в самостоятельную жизнь, он уезжает, снаряженный в два тулупа – заячий, а поверх него – лисью шубу. И вот в «Войне и мире» как раз появляется лисий тулупчик и появляется в очень конкретной ситуации, в очень конкретном эпизоде. Это ситуация, которая почти воспроизводит то, что переживает Гринёв капитанской дочке, когда оказывается перед лицом смерти, когда оказывается перед виселицей. В «Войне и мире» это эпизод расправы с Верещагиным, который происходит в тот момент, когда Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, покидает город, когда Москва брошена и когда вот-вот в нее войдет Наполеон. Это самое начало сентября, 2 сентября 1812 года. Вот в этой сцене расправы с Верещагиным появляется потертый лисий тулупчик. И упоминается этот тулупчик дважды в самой сцене расправы. А затем он снова появится, но уже как воспоминание. Как видение, которое преследует Ростопчина во время его бегства из Москвы. И, вероятно, это видение станет тем воспоминанием, которое превратится в голос совести Ростопчина. Тут возникает другая аналогия. Это вот эти знаменитые «Мальчики кровавые в глазах» в монологе Бориса Годунова. Да, когда то постыдное воспоминание, которое преследует тебя всю твою последующую жизнь и определяет всю твою последующую жизнь. Вот первое описание Верещагина, а я напоминаю, что это был молодой купец, сын очень влиятельного, богатого купца, который читал, распространял так называемые наполеоновские афишки. Он в доме почтдиректор прочитал речь Наполеона на одном из конгрессов, перевел ее с французского языка на русский и распространял ее среди знакомых. За это Верещагина обвинили в том, что он приветствует Наполеона, что он в тот момент, когда Наполеон вторгся в Россию, пошел против национальных интересов, и вот таким образом завертелось реальное дело о Верещагине. Это следственное дело сохранилось, оно существует, я его читала. И вот то, как Толстой трансформировал его в своем тексте, это крайне интересно. Вот как появляется Верещагин первый раз в романе Толстого. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные пасконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека. Вот что подчеркивается. Молодой, да тонкие ноги, тяжелые кандалы, пасконные арестантские шаровары. Вот эта растерянность, уже внутренняя надломленность в этом человеке. Когда-то щегольской, крытый синим сукном, теперь грязные, потертые арестантские шаровары, и вот это все сошлось в описании этого персонажа. И вот эта деталь одежды, синий лисий тулупчик, у Толстого появляется сразу же, если посмотреть черновые варианты этого произведения. Но само описание Верещагина изначально было более развернутым, а характер совершенно иным. Еще раз напоминаю, вот здесь юный, тонкий, тонкие слабые ноги, юный и такой растерянный молодой человек, а вот что было первоначально? Вот в том первом наброске, который появляется в черновых вариантах Толстого. Граф Ростопчин велел вывести Верещагина на крыльцо, и вслед за ним вышел сам. Толпа жадно надвинулась. На широком крыльце между двумя драгунами в синих мундирах и красных воротниках стоял молодой, чернобровый, красивый молодой человек, с тонкими губами, горбатым носом и усталыми глазами. Голова его, одна половина обритая, заросла коричневой щеткой, другая была покрыта вьющимися русыми кудрями. На нем был крытый синим сукном лисий тулупчик и высокие, сморщенными голенищами тонкие сапоги, и на ногах висели цепи. То есть, как видим, принципиально иное описание. Если в первоначальном варианте, вот в том, который мы только что прочитали, подчеркивается твердость и удальство, даже своего рода бахвальство, вот как пишет Толстой, «он стоял, отставив ногу, кандалы висели между колен, согнувшись одним плечом, держал одну руку в кармане, а другой с тонкими пальцами приглаживал волосы и, полуулыбаясь, поглядывал на толпу. Ему, видимо, весело и страшно было от того, что он знал, что пришла решительная минута, и от того, что он боялся за свои силы в эту решительную минуту». Еще раз напоминаю то, что было вот в том первом описании в окончательном тексте. Растерянный молодой человек. А что здесь? А вот здесь человек, который осознает эту решительную минуту, который даже куражится перед той толпой, которая смотрит на него, который абсолютно уверен в себе. По сути, появляется здесь такой герой-авантюрист. У Толстого в «Войне и мире» есть герои такого типа, и они получили название «герои Долоховского типа». Так же, как у нелюбимых толстовских героев, этого Верещагина первого варианта подчеркивается внешняя красивость, индивидуализм. Он не совпадает с духом времени. Вот в этом изображении он не наделен тем, что Толстой потом назовет роевым сознанием, именно то, что и образует нацию, когда все действуют в едином порыве. А вот в окончательном варианте, тот, с которого мы и начали наше чтение, у Толстого перед растопченными толпой предстает иной, потерянный, слабый, растерянный человек, разрушенный событиями, почти еще ребенок. И вот не случайно Толстой отказывается от красивости, щеголеватости, а напротив усиливает неопрятность, как мы помним, грязные шаровары, нечищенные стоптанные сапоги, потертый тулуп. И вот эта маргинальность, отверженность его настоящего положения, кандалы, арестантские штаны. Причем вот в том первом варианте, где представал перед нами такой авантюрист и бахвал Верещагин, лисий тулупчик у Толстого упоминался только один раз, а сам эпизод был очень кратким. И, по сути, воспроизводил то, как об этих событиях рассказывал в своих записках о 1812 году Растопчин. Когда Толстой перерабатывает сцену, то он иначе трактует ситуацию. Он вводит в нее мотив бессмысленной и ненужной жертвы и подводит к мысли о несоразмерности совершенного поступка и наказания. Толстой начинает эту сцену интерпретировать так, как это было в «Капитанской дочке». Он начинает последовательно проявлять сюжет «Капитанской дочки» вот в этой ситуации расправы с Верещагиным. А вот для этого вводит еще один мотив, очень важный мотив. Верещагин следует своим представлениям о чести, ложно понимаемым, неуместным в данных исторических обстоятельствах. Как он это вводит? Незадолго до этого адъютант Растопчина рассказал Пьеру историю с прокламацией. И вот, получается, Верещагин до последнего выгораживает тех, кто по-настоящему в этой истории и замешан. И вот эта ситуация «Капитанской дочки» начинает очень отчетливо проступать. И опознаванию как раз способствует такое повторение такой детали, как лисий тулупчик. Так у Толстого появляется второе описание Верещагина в окончательном тексте, в котором лисий тулупчик упоминается еще раз, но это уже будет не деталь одежды, а это станет определение юноши, того, который стоит перед Растопчиным. Вот этот эпизод. Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритой головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо. Вот такие портретные детали, как тонкая, ну это можно понимать даже как детская шея и жила над ухом, позволяют Толстому передать страх и смятение, которые испытывает юноша, и показать совершенно иное, чем вот в черновом варианте, отношение героя к обстоятельствам, в которых он оказался. И вот это двойное упоминание лисьего тулупчика, я еще раз повторяю, нас отсылает к ситуации «Капитанской дочки», которая очень отчетливо начинает проступать. Вот та ситуация, когда Гринев после падения Белогорской крепости оказывается перед толпой восставших. Там заячий тулупчик спасает. А что происходит здесь? А здесь происходит прямо противоположное. Это другая война, это другие исторические обстоятельства. Это не та война, когда один слой русского общества пошел против другого, А это та война, когда все сословия, все слои русского общества должны были объединиться, соединиться. И вот такие обстоятельства, они как раз героя и раздавливают, и героя уничтожают. Как мы помним, Ростопчин отдает Верещагина на растерзание толпе и покидает сам Москву. Лисий тулупчик появляется снова. Но вот теперь уже вошедший в сознание Ростопчина. Вот этот эпизод, я его зачитаю. Коляска помчалась во все ноги лошадей, но долго еще позади себя. Граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, кровавленное лицо изменника в меховом тулупчике. Как не свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, как казалось теперь, звуки своих слов. «Руби его! Вы головой ответите мне!» «Зачем я сказал эти слова?» «Как-то нечаянно сказал. Я мог не сказать их», — думал он. «Тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупчике. «Но я не для себя это сделал. Я должен был поступить так», — думал он. У Яузского моста все еще теснилось войско, было жарко. И вот тут принципиальное упоминание об этом «было жарко». Если мы помним, в «Капитанской дочке» заячий лисий тулупчик, да, были обусловлены тем, что Гринёв уезжает из дома поздней осенью. В степи его застает буран, да, и это вот та деталь одежды, которая была мотивирована природой. Что у Толстого? Вот это «было жарко». Все мемуаристы вспоминают, что конец августа и первые дни осени, сентября, в Москве стояла невероятно жаркая погода. Вот эту жару фиксируют все, и наши источники, и зарубежные источники. И получается, что когда вот в эту жару Верещагин стоит в этом лисьем тулупчике, то это скорее не деталь одежды, а психологическая деталь. Это человек, который уже стоит там, где смерть. Он не чувствует тепло или холод. Он не чувствует добро и зло. Поэтому вот этот лисий тулупчик – это то, на что, может быть, он сам даже и не обращает внимания. Но именно то, что зафиксируется в сознании Ростопчина. Вот эта деталь превращается в психологическую деталь и в такое внутреннее воспоминание Ростопчина, который теперь всегда будет вспоминать. Вот этот последний эпизод, напоминаю, если сначала он говорит о лице изменника в меховом тулупчике, то потом этот мальчик в лисьем тулупе. Вот так все происходит. И надо сказать, что вот в реальность действительности эта ситуация с Верещагиным была еще таковой, что перед Ростопчиным было два человека – француз Мутон и купец Верещагин. Француза Мутона Ростопчин миловал. Он даровал ему свободу и отправлял к французам, говорил: «Иди и расскажи, что делают с единственным русским, изменившим своему отечеству». Что делает Толстой? Никакого иностранца нет, только Верещагин. И вот человек, который начинает историческим обстоятельствам навязывать свою волю, каковыми оказывается Ростопчин, у Толстого оказывается лишенным этого дара милости. Если Пугачев милует, то Ростопчин отдает человека толпе на растерзание. И вот этот лисий тулупчик другую ситуацию, ситуацию капитанской дочки, и высвечивает.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».